0: Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государство строит укрепление именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
3: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
4: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
2: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
7: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
8: 4250 рублей за треть бака.
2: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86

0: 6 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
1: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
0: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
2: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
5: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября. Немножко. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженная, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся, мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть, вот основные коллеги по контактам.
3: Главные новости дня.
0: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также маркетплейс убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
6: мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингосстрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги, потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
7: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
0: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе «Озон». В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
8: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
6: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
0: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
9: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
0: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Z-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
10: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычные медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
3: На радио «Лента» потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
12: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3,5 тысячи человек, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом?
11: Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
13: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
14: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран был боевых действий, у него там куча медалей, заслуг, он действующий военнослужащий, служба по контракту, мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад, я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
3: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
16: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
15: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
16: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
15: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
17: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
15: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
17: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
15: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
17: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
15: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
18: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
19: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
18: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
20: Там даже не вспышки, там огонь был.
21: Там, да, реально огонь просто.
22: Трэш какой-то.
18: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
23: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
18: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился ЗАП «Сибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
24: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
18: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
1: Что происходит? Бензин 140 рублей. Танк так катится. Россия, вы кто? Бензин, очень по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
18: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
5: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов по ВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
2: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
21: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык с союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
2: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
22: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
0: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
18: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
6: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я, что ли?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Ты не хотел подписывать.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я не хотел.
6: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли, что черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
7: Думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А ты себя ведешь так?
7: Нет,
6: как черт.
18: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
8: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
18: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
2: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
9: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
2: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
10: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
2: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Эйбусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
22: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
17: После допроса моего брата отправили обратно на учение для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали: ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал: я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали сотни заявлений, другие родители написали сотни заявлений. А, нет, нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов приходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
13: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
12: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
13: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
12: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
13: Ага.
12: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевезти на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
13: Или в Краснодарский край.
12: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
13: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
12: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
13: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
12: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
13: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
12: ФБС.
13: Да, ФБС. Это когда Селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
12: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
13: Почему?
12: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
13: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
12: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
13: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
12: Давай.
13: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
12: Угу.
13: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
12: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составителей тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
13: Ну да, выглядит как копейки.
12: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
13: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
12: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
13: Так.
12: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
13: Ага.
12: Получается около 210 тысяч рублей в год.
13: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
12: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
13: Подожди, то есть с оборотного капитала?
12: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
13: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
12: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
13: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
12: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
13: Ну да, они просто торгуют.
12: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
13: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
12: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
13: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
12: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
13: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
12: Угу.
13: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
12: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
13: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
12: точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
13: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
12: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
13: А что еще?
12: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
13: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
12: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
13: С ума сойти.
12: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
13: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
12: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
13: Ну почему?
12: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
13: Ну, логично, да.
12: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
13: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
12: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
13: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
12: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
13: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
12: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
13: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
12: Именно.
13: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос: какое дело до всего этого обычному человеку?
12: В смысле?
13: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
12: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
13: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
12: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
13: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
12: Да, именно эта функция, которая и сделала Marketplace такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
14: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать три пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
12: Теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
14: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
12: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
14: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
12: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
14: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
12: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый длинный хвост электронных.

0: проблемой того самого предпринимателя.
1: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
0: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
1: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
0: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
1: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
2: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
0: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
5: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
4: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
6: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
4: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами.

0: водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт бомбардье «Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом?
1: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
0: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
2: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
0: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
1: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
0: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют кассуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государство строит укрепление именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
7: Если вопрос, который интересует, когда кончится СВО?
8: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
9: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России. Вот, и он старается искренне. Поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
10: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
11: А какие-то вот претензии бы высказали или, может быть, ну, пожелали бы удачи,
10: а
11: или
10: смысл?
11: Поблагодарили бы за что-то?
8: А смысл?
12: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
14: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там, группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
13: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
15: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
13: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
16: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
13: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
17: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала, как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России и слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
18: честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
3: Главные новости дня.
13: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
19: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
13: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за который идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
13: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
21: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекса. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
13: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
1: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
2: Папа и мама – мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли сатана их научил ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки, а наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании – «старшего не злословь», «старшего в народе твоем не злословь». Или говорится «перед седым человеком вставай». Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось... Нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
0: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
22: Там даже не вспышки, там огонь
23: горит. Да, реально огонь просто.
24: Трэш какой-то.
0: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
24: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
25: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
0: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
7: Что происходит? Бензин 140 рублей. Танк так катится. Россия, вы кто? Бензин очень по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
0: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
8: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел спецназа» о дешевой замене «Патриота».
9: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
8: Вагнер все. Военкор Котенок о трех годах без Пригожина и Уткина.
10: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
23: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
11: Абсолютно.
23: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
11: Угу.
23: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
11: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
23: Да-да.
11: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
23: Буквально для каждого студента.
11: Буквально для каждого, да.
23: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
11: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
23: То есть отказаться нельзя?
11: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
23: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо?
11: Mm.
23: То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
11: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
23: Ага.
11: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
23: В смысле?
11: Ну смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
23: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
11: Ну да, по выбору.
23: Да. И совсем другое — сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
11: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
23: Они что-то другое.
11: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
23: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Но они вызывают еще больше вопросов.
11: Вот цифры там интересные.
23: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
11: 355 тысяч.
23: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
11: Ниоткуда.
23: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
11: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
23: Ну да.
11: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
23: И кто будет за это платить?
11: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
23: Угу.
11: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
23: а их окажется меньше,
11: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
23: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
11: Складских рабочих.
23: Он уже исчисляется двузначными процентами.
11: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
23: Ага.
11: А местами доходит и до 35%.
23: 35% штата пустуют.
11: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
23: Ну, фуры водить некому.
11: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
23: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
11: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
23: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
11: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
23: Медкомиссия.
11: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
23: То есть человек может формально числиться в штате депо?
11: Да.
23: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
11: Не допустят. Никогда.
23: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
11: Какой?
23: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
11: А, да-да-да.
23: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, ну, он просто не способен тягаться.
11: Вообще не способен.
12: Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
23: У них просто нет таких денег.
12: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
23: Ну, логично.
12: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли вводится обязательный курс по беспилотникам.
23: Возвращаясь к механике самого образования, вот если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
12: Да, часы не резиновые.
23: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
12: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
23: То есть кто-то должен потерять.
12: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
23: Вариантов немного.
12: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
23: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
12: Запросто.
23: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
12: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
23: Ужас.
12: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
23: Это точно.
12: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
23: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
12: Из ниоткуда.
23: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
12: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
23: За копейки-то, конечно.
12: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
23: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
12: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
23: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
12: Конечно.
23: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
12: Да, и полигоны.
23: И, конечно, полигоны для полетов.
12: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
23: Угу.
12: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
23: Угу.
12: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
23: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
12: А его не хватит...
23: То руководству придется перераспределять бюджет.
12: Да.
23: Забирая деньги у профильных направлений.
12: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
23: Давай посмотрим.
12: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
23: Так.
12: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
23: И что он видит?
12: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
23: Ага, классика.
12: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
23: Звучит не очень.
12: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
23: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
12: 100%.
23: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
11: Согласен.
23: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
11: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
23: Да.
11: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
23: Угу.
11: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
23: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
11: Да.
23: Невозможность для студентов добраться в колледж.
11: Абсолютно верно.
23: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
11: О, да.
23: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
11: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
23: Угу.
11: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
23: Угу.
11: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
23: К тому же...

0: работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
1: Обязательно.
0: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
2: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
0: Да.
2: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
5: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
4: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
4: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
7: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить.

0: заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать, ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
1: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
4: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
2: Главные новости дня.
1: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
5: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет, Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там, группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
1: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
6: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии. Есть, видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
1: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
7: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
1: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
8: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много, и было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей, потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации, но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. Есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют эти субстанции на весь мир, и весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но, тем не менее, удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли так 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
2: На радио «Лента» шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
10: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
1: Вагнер все. Военкор Котенок о трех годах без Пригожина и Уткина.
11: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
13: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
12: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть 2 полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть 2 сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
14: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
12: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
15: Никаких документов нет, никакого предписания. Взял, поехали.
16: Я что, умный,
15: Сам сначала там отвоюй, потом на людей забирайте.
17: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
12: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели! С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, Это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
16: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
19: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
16: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
20: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
16: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейбгусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
10: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
21: Этой ночью не спал весь Краснодар.
0: Була масірна атака на ПЛА України, на Краснодар, Ростов. И там еще были страницы, точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
12: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
21: Там даже не вспышки, там огонь
22: пылает. Да, реально огонь просто...
23: Трэш какой-то.
12: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после на лёта БПЛА.
23: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
12: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
24: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
12: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища, шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руна – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление. Да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая Хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый Хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый Хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
2: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
6: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне», ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно, покупать косметику Леврана на Озоне. Ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
7: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
1: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4-е сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
8: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в 1-е сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
1: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
8: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбунге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
1: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
8: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
1: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
8: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
1: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами, и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО.
13: Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государство строит укрепления именно для того, чтобы возможное

0: Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
3: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
4: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
2: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
7: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
8: 4250 рублей за треть бака.
2: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
9: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, так не справляются они, эти ребята, и сейчас.
2: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает правительство.

0: простых людей.
1: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
0: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
4: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут. И количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся. Мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть. Вот основные коллеги по контактам.
2: Главные новости дня.
0: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
5: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингосстрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
6: Будут ли какие-то компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
0: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
7: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валберис, Ну, типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
5: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
0: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
8: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
0: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Z-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
9: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект «Турана», но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычной медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
2: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
11: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт. Боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
12: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
13: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт, не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
14: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже 4-й переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. И я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
2: У вас, как и у многих, накипело...
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
16: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
0: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
16: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
0: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
17: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
0: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
17: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
0: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
17: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
0: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
19: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
18: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
20: Там даже не вспышки, там огонь был.
21: Да, реально огонь просто.
22: Трэш какой-то.
18: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
23: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
18: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
24: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
18: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
1: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
4: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Но и главное, делать это надо было на позавчера.
1: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
6: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
1: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетели Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
21: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
25: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
22: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому именно на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
5: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
5: А кто, я, что ли?
7: Меня обманули.
5: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
5: Что не хотел?
7: Вообще, я что, не хотел?
5: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
5: Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли и чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черкал.
5: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
5: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
7: Я свинью был.
5: А зачем подписывал?
7: Я думал, бросил пить.
5: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
7: Брось.
5: А хули ты себя ведешь так?
7: Ты мне так
5: сказал. Как черт.
22: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
8: Там с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
22: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
1: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
9: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
1: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
3: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
1: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
21: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
12: После допроса моего брата отправили обратно на учения для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали, ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал, я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали 1000 заявлений, другие родители написали 1000 заявлений. А, нет, Нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
13: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
0: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
13: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
0: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
13: Ага.
0: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
13: Или в Краснодарский край.
0: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
13: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
0: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
13: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
0: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
13: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
0: ФБС.
13: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта, забирай товар и храни в своем гараже.
0: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
13: Почему?
0: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС, доставка займет, ну, 3 или 4 дня.
13: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
0: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
13: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
0: Давай.
13: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
0: Угу.
13: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
0: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
13: Ну да, выглядит как копейки.
0: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
13: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
0: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
13: Так.
0: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
13: Ага.
0: Получается около 210 тысяч рублей в год.
13: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
0: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
13: Подожди, то есть с оборотного капитала?
0: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
13: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
0: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
13: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
0: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
13: Ну да, они просто торгуют.
0: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
13: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
0: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
13: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
0: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
13: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
0: Угу.
13: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
0: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
13: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
0: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
13: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
0: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
13: А что еще?
0: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
13: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
0: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
13: С ума сойти.
0: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
13: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
15: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
14: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4-е сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
16: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в 1-е сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
14: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
16: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
14: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
16: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
14: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны с

0: 3 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе,

0: Их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
4: Единственный вопрос, который интересует, когда кончится СВО.
5: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
6: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России, вот, и он старается искренне, поэтому я ему просто хочу сказать спасибо, у меня все.
7: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
8: А какие-то вот претензии бы высказали или, может быть, ну, пожелали бы удачи,
5: а
8: или
5: смысл?
8: Поблагодарили бы за что-то?
5: А смысл?
9: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
11: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там, группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
10: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
12: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
10: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
13: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
10: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
14: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала, как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
15: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
1: Главные новости дня.
10: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
16: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
10: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
10: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
18: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплится. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
10: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
19: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
20: Папа и мама – мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и ответок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Иакова, Иуды. Злословят власти, не боятся. Как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании – старшего не злословь, старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
0: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
21: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были страницы, точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
0: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
22: Там даже не вспышки, там огонь
23: горит. Да, реально огонь просто...
24: Трэш какой-то.
0: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
24: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
25: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
0: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел спецназа» о дешевой замене «Патриота».
5: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
4: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
6: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
8: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
7: Абсолютно.
8: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
7: Угу.
8: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
7: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
8: Да-да.
7: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
8: Буквально для каждого студента.
7: Буквально для каждого, да.
8: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
7: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
8: То есть отказаться нельзя?
7: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
8: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо?
7: Mm.
8: То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
7: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
8: Ага.
7: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
8: В смысле?
7: Ну, смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
8: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
7: Ну да, по выбору.
8: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
7: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
8: Они что-то другое.
7: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
8: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
7: Вот цифры там интересные.
8: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
7: 355 тысяч.
8: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
7: Ниоткуда.
8: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
7: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
8: Ну да.
7: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
8: И кто будет за это платить?
7: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
8: Угу.
7: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
8: а их окажется меньше,
7: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
8: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем, а транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
7: Складских рабочих.
8: Он уже исчисляется двузначными процентами.
7: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
8: Ага.
7: А местами доходит и до 35%.
8: 35% штата пустуют.
7: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
8: Ну, фуры водить некому.
7: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
8: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
7: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
8: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
7: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
8: Медкомиссия.
7: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
8: То есть человек может формально числиться в штате депо?
7: Да.
8: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
7: Не допустят. Никогда.
8: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
7: Какой?
8: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
7: А, да-да-да.
8: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, ну, он просто не способен тягаться.
7: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
8: У них просто нет таких денег.
7: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
8: Ну, логично.
7: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли вводится обязательный курс по беспилотникам.
8: Возвращаясь к механике самого образования, вот если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
7: Да, часы не резиновые.
8: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
7: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
8: То есть кто-то должен потерять.
7: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
8: Вариантов немного.
7: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
8: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
7: Запросто.
8: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
5: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
8: Ужас.
5: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
8: Это точно.
5: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
8: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
7: Из ниоткуда.
8: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
7: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
8: За копейки-то, конечно.
7: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
8: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
7: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
8: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
7: Конечно.
8: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
7: Да, и полигоны.
8: И, конечно, полигоны для полетов.
7: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
8: Угу.
7: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
8: Угу.
7: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
8: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
7: А его не хватит...
8: То руководству придется перераспределять бюджет.
7: Да.
8: Забирая деньги у профильных направлений.
7: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
8: Давай посмотрим.
7: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
8: Так.
7: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
8: И что он видит?
7: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
8: Ага, классика.
7: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
8: Звучит не очень.
7: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
8: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
7: 100%.
8: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
7: Согласен.
8: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
7: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
8: Да.
7: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
8: Угу.
7: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
8: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
7: Да.
8: Невозможность для студентов добраться в колледж.
7: Абсолютно верно.
8: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
7: О, да.
8: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
7: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
8: Угу.
7: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
8: Угу.
7: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
8: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
7: Вообще нет.
8: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
7: Да.
8: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
7: Кадры которых тоже крайне мало.
8: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
7: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
8: То есть отговорка.
7: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
8: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
7: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы. Да?
8: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
7: Теряет, да.
8: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
7: Обязательно.
8: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
7: угу.
8: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
7: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
8: Да.
7: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
8: угу.
7: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. Стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятия искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой.
0: Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
12: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
0: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
0: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
18: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя е... ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто... Друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплится. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажоры. Как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
0: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
14: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
13: Главные новости дня.
2: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории,

0: ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
1: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
2: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
1: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
3: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
1: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
6: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много. И было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей. Потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации, но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. Есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций, это Китай и Индия. Они исторические лидеры, они поставляют эти субстанции на весь мир, и весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но, тем не менее, удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли так 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента» 1557 АМ.

0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
2: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
1: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
3: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
5: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
4: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть 2 полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть 2 сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
6: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
4: Мужчина в селе Башмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
7: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
8: Это что,
7: умный,
8: такой?
7: Сами сначала там отвоюют, потом на
9: людей
7: забирают.
9: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
4: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. сделать. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте – это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
1: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
8: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки. До и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
1: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
11: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
1: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
2: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
12: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
4: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
13: Там даже не вспышки, там огонь был.
14: Да, реально огонь просто.
15: Трэш какой-то.
4: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
16: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
17: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
4: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
14: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища, шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руны – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление. Да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что, возможно, задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая Хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый Хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый Хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента.
19: Прямая речь.
20: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
21: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне». Ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику Леврана на Озоне, ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
23: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
22: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
24: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
22: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса, зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом?
24: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Браниво, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Браниво и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
22: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
24: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
22: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
24: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
22: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой «Балтийской оборонительной линии». В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти. Один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
10: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
25: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
1: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
2: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ладно, че, окей.
8: 4250 рублей за треть бака.
1: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, так не справляются они, эти ребята, и сейчас.
1: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
12: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? У вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
1: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
20: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
26: Как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября. Понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся. Мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть, основные коллеги по контактам.
13: Главные новости дня.
1: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.

0: известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
1: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
2: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
0: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
3: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и это никого не интересует. Принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
0: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
6: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, у всех спутниковые тарелки, у всех, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Но тут и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. Доля российской медийки в Дагестане, доля в плане аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычной медийки, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
4: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
8: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов.

0: очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, представим, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулеметы. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
1: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
2: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможности принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
5: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже 4-й переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
3: У вас, как и у многих, накипело.
6: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
8: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
7: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
8: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
7: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
9: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
7: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
9: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
7: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
9: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
7: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
11: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
10: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
12: Там даже не вспышки, там огонь
13: пылает. Да, реально огонь просто.
14: Трэш какой-то.
10: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
15: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
10: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
16: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
10: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
14: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
13: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
17: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
13: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор-канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
18: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
20: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
19: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому по-прежнему на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
0: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, у сынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
21: Я?
0: А кто, я, что ли?
21: Меня обманули.
0: Обманули.
21: Ты не хотел, ты не платил сейчас.
0: Что не хотел?
21: Вообще, я что, не хотел?
0: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били? Ты поддатый был. Герой, да, был?
21: Они взяли, что чуть-чуть команд, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть чуркану.
0: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
21: Пьяный был.
0: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
21: Я думал, бросил пить.
0: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А что ты себя ведешь так?
21: Нет,
0: как черт.
19: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
22: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
19: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
13: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
23: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
13: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
1: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
13: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
18: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
5: После допроса моего брата отправили обратно на учение для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали, ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал, я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали 1000 заявлений, другие родители написали 1000 заявлений. А, нет, Нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
7: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
6: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
7: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
6: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
7: Ага.
6: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевезти на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
7: Или в Краснодарский край.
6: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
7: Подожди, то есть он платит за то, что маркетплейс сам решил увезти товар на другой конец страны?
6: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
7: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
6: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
7: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
6: ФБС.
7: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
6: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
7: Почему?
6: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
7: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
6: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
7: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
6: Давай.
7: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
6: Угу.
7: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
6: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
7: Ну да, выглядит как копейки.
6: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
7: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
6: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
7: Так.
6: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
7: Ага.
6: Получается около 210 тысяч рублей в год.
7: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
6: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
7: Подожди, то есть с оборотного капитала?
6: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
7: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
6: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
7: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
6: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
7: Ну да, они просто торгуют.
6: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
7: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
6: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
7: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
6: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
7: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
6: Угу.
7: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
6: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
7: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
6: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
7: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
6: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
7: А что еще?
6: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
7: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
6: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
7: С ума сойти.
6: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
7: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
6: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
7: Ну почему?
6: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
7: Ну, логично, да.
6: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
7: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
6: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
7: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
6: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
7: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
6: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
7: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
6: Именно.
7: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
6: В смысле?
7: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
6: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
7: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
6: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
7: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
6: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
8: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать три пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
6: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
8: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
6: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
8: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
6: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
8: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
6: Да. все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
8: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
6: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
8: Угу.
6: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
8: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
6: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
8: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
6: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
8: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
9: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
6: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
12: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
11: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4-е сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о четвертом дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
10: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
11: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
10: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
11: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
10: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
11: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов Wildberries. Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
10: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов ОЗОН в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции ОЗОН упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
11: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За 2-й квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода.

почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами, и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая. Не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой

0: Система замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государство строит укрепление именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
4: Единственный вопрос, который интересует, когда кончится СВО.
5: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
6: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России. Вот, и он старается искренне. Поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
7: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
8: А какие-то вот претензии бы высказали или, может быть, ну, пожелали бы удачи,
5: а
8: или
5: смысл?
8: Поблагодарили бы за что-то?
5: А смысл?
9: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
11: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
10: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
12: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
10: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
13: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
10: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
14: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
15: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
1: Главные новости дня.
16: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
17: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
16: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже два года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
16: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили полтора года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
16: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
20: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
0: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании. Старшего не злословь. Старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака была Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
16: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске. Под Ростовом, по словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
21: Там даже не вспышки, там огонь был.
22: Там да, реально огонь просто.
23: Трэш какой-то.
16: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
24: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
16: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
25: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
16: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
26: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
27: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке где базируется подразделение специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
26: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
5: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Это разбор дня. С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
7: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
6: Абсолютно.
7: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
6: Угу.
7: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
6: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
7: Да-да.
6: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
7: Буквально для каждого студента.
6: Буквально для каждого, да.
7: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
6: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
7: То есть отказаться нельзя?
6: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
7: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
6: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
7: Ага.
6: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
7: В смысле?
6: Ну смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
7: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
6: Ну да, по выбору.
7: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
6: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
7: Они что-то другое.
6: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
7: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
8: Вот цифры там интересные.
7: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
8: 355 тысяч?
7: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
8: Ниоткуда.
7: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
8: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
7: Ну да.
8: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
7: И кто будет за это платить?
8: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
7: Угу.
8: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
7: а их окажется меньше,
8: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
7: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
8: Складских рабочих.
7: Он уже исчисляется двузначными процентами.
8: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
7: Ага.
8: А местами доходит и до 35%.
7: 35% штата пустуют.
8: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
7: Ну, фуры водить некому.
8: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
7: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
8: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
7: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
8: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
7: Медкомиссия.
8: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
7: То есть человек может формально числиться в штате депо?
8: Да.
7: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
8: Не допустят. Никогда.
7: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
8: Какой?
7: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
8: А, да-да-да.
7: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
8: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
7: У них просто нет таких денег.
8: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
7: Ну, логично.
8: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
7: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
8: Да, часы не резиновые.
7: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
8: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
7: То есть кто-то должен потерять.
8: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
7: Вариантов немного.
8: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
7: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
8: Запросто.
7: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
8: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
7: Ужас.
8: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
7: Это точно.
8: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь — безопасность реальных людей.
7: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
8: Из ниоткуда.
7: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
8: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
7: За копейки-то, конечно.
8: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
7: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
8: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
7: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
8: Конечно.
7: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
8: Да, и полигоны.
7: И, конечно, полигоны для полетов.
8: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
7: Угу.
8: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
7: Угу.
8: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
7: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
8: А его не хватит?
7: То руководству придется перераспределять бюджет.
8: Да.
7: Забирая деньги у профильных направлений.
8: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
7: Давай посмотрим.
8: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
7: Так.
8: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
7: И что он видит?
8: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
7: Ага, классика.
8: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
7: Звучит не очень.
8: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
7: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
8: 100%.
7: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
8: Согласен.
7: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
8: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
7: Да.
8: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
7: Угу.
8: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
7: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
8: Да.
7: Невозможность для студентов добраться в колледж.
8: Абсолютно верно.
7: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
8: О, да.
7: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
8: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
7: Угу.
8: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
7: Угу.
8: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
7: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
8: Вообще нет.
7: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
8: Да.
7: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
8: Кадры которых тоже крайне мало.
7: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
8: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
7: То есть отговорка.
8: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
7: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
8: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
7: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
8: Теряет, да.
7: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
8: Обязательно.
7: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
8: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
7: Да.
8: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
9: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
16: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, зданий не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
16: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекса. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
16: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
10: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Главные новости дня.
16: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотных. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
11: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
16: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
2: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России.

0: Игорь Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
1: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
4: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много, и было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей, потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации. Но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то. Другие страны тоже это делают. У нас есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют эти субстанции на весь мир, и весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но, тем не менее, удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел спецназа» о дешевой замене «Патриота».
7: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте

0: и доделают их с учетом всей информации.
1: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
2: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
5: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него 2 детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
4: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть 2 полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть 2 сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
6: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
4: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
7: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
8: Да что ты, умный, блядь,
7: сам сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
9: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
4: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
1: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
10: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины, Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
1: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
11: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
1: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейбгусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
12: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
13: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
4: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
14: Там даже не вспышки, там огонь был.
15: Да, реально огонь просто.
16: Трэш какой-то.
4: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
17: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
18: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
4: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое чертово кладбище. На этой совершенно голой, выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища. Шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руны – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление, да? Значит, в работе хагалас перевернутая подсказывает, что, возможно, задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутый хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
21: Доброе утро. Кому на доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне, ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику Леврана на Озоне, ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
2: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
0: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
22: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
0: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
22: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
0: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
22: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
0: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
22: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
0: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За 2-й квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государство строит укрепление именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
7: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
9: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
23: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
24: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
6: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
25: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
26: 4250 рублей за треть бака.
6: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278. 8 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
1: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
6: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
8: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включая зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
6: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
20: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
10: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут. И количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся. Мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть, вот основные коллеги по контактам.
3: Главные новости дня.
6: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
4: Мы селлеры начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги, потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
11: Будут ли какие-то компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
6: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе «Озон». В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
12: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации.

0: объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
1: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
0: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Зет-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
4: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект «Турана», но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычной медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
2: На радио «Лента» «Потеря дня».
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
6: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулеметы. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу.

0: Да, поведение войны, как вот помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
1: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
2: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
5: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже 4-й переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. И я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Срочники гибнут первыми. Парня из Орла завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
8: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
7: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
8: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
7: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
9: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
7: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
9: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
7: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
9: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
7: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
11: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
7: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
12: Там даже не вспышки, там огонь был.
13: Да, реально огонь просто.
14: Трэш какой-то.
7: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
14: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
7: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
15: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
7: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
16: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
17: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
16: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
13: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
16: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
18: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
20: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
19: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
21: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. И каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебе обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
22: Я?
21: А кто, я, что ли?
22: Меня обманули.
21: Обманули.
22: Ты не хотел только подписывать.
21: Что не хотел?
22: Вообще, я что не хотел.
21: Не хотел.
22: Хотел подписывать.
21: А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
22: Я поддатый был.
21: Ты поддатый был. Герой, да, был?
22: Они взяли, что черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
21: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
22: Пьяный был.
21: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
22: Я слышал,
21: а зачем подписывал?
22: Я думал,
21: А, думал, бросишь пить, бросил пить? А что ты себя ведешь так?
22: Ты мне так сказал.
21: Как черт.
19: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
0: Там с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
19: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
16: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
1: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
16: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
2: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
16: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейбгусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
18: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно тихозлобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
8: После допроса моего брата отправили обратно на учение для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали, ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал, я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали 100 заявлений, другие родители написали 100 заявлений. А, нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей. жителей.
9: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
23: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
10: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
23: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
10: Ага.
23: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
10: Или в Краснодарский край.
23: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
10: Подожди, то есть он платит за то, что маркетплейс сам решил увезти товар на другой конец страны?
23: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
10: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
23: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
10: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
23: ФБС.
10: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта, забирай товар и храни в своем гараже.
23: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
10: Почему?
23: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, ну, 3 или 4 дня.
10: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
23: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
10: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
23: Давай.
10: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
23: Угу.
10: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
23: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
10: Ну да, выглядит как копейки.
23: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
10: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
23: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
10: Так.
23: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
10: Ага.
23: Получается около 210 тысяч рублей в год.
10: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
23: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
10: Подожди, то есть с оборотного капитала?
23: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
10: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
23: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
9: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
23: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
9: Ну да, они просто торгуют.
23: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
9: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
23: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
9: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
23: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
9: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
23: Угу.
9: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
23: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
9: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
23: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
9: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
23: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
9: А что еще?
23: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
9: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
23: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
9: С ума сойти.
23: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
9: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
23: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
9: Ну почему?
23: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
9: Ну, логично, да.
23: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
9: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
23: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
9: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
23: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
9: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
23: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
9: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
23: Именно.
9: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
23: В смысле?
9: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
23: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
9: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
23: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
9: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
23: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
11: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
23: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
11: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
23: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
11: Логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
23: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
11: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
23: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
9: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
23: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
9: Угу.
23: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
9: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
23: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
9: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент,
11: и пытаться незаметно повысить цену.
7: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью у логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
11: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
12: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
7: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
15: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
14: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4-е сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
24: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в 1-е сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
14: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом?
24: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
14: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
24: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
14: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
24: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
14: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радио Лента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону.

в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая. Не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится.

0: Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
4: Если вопрос, который интересует, когда кончится СВО?
5: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
6: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России, вот, и он старается искренне, поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
7: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
8: А какие-то вот претензии бы высказали, или, может быть, ну, пожелали бы удачи, или поблагодарили бы за что-то?
5: А смысл?
9: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
11: хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
10: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
12: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
10: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
13: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и восемь ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
10: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
14: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более миллиарда рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров Drone Solutions Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «Эвка». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
15: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
1: Главные новости дня.
16: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
17: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
16: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, укреплений не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
16: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекса. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. Меня компания просто швырнула об***, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
16: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
20: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят, медуза, дождь. Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
0: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании – «старшего не злословь», «старшего в народе твоем не злословь». Или говорится «перед седым человеком вставай». Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
22: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака БПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось... Нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
21: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
4: Там даже не вспышки, там огонь был.
6: Там, да, реально огонь просто.
7: Трэш какой-то.
21: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла». Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
21: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
23: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
21: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
25: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
24: Вагнер все. Военкор Котенок о трех годах без Пригожина и Уткина.
5: Три года без директора и девятого. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
8: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
6: Абсолютно.
8: То есть, если вдуматься, вот студент три года учился на бухгалтера грузовой компании.
6: Угу.
8: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
6: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
8: Да-да.
6: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
8: Буквально для каждого студента.
6: Буквально для каждого, да.
8: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
6: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
8: То есть отказаться нельзя?
6: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
8: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
6: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
8: Ага.
6: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
8: В смысле?
6: Ну, смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
8: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
6: Ну да, по выбору.
8: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
6: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
8: Они что-то другое.
6: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
8: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
6: Вот цифры там интересные.
8: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
6: 355 тысяч.
8: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
6: Ниоткуда.
8: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
6: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
8: Ну да.
6: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
8: И кто будет за это платить?
6: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? ее регулярное обслуживание, страховку. Угу. Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
8: а их окажется меньше,
6: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
8: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
6: Складских рабочих.
8: Он уже исчисляется двузначными процентами.
6: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
8: Ага.
6: А местами доходит и до
8: 35%. 35% штата пустуют.
6: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
8: Ну, фуры водить некому.
6: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
8: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов.
6: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
8: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
6: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
8: Медкомиссия.
6: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
8: То есть человек может формально числиться в штате депо?
6: Да.
8: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
6: Не допустят. Никогда.
8: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
6: Какой?
8: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
6: А, да-да-да.
8: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
6: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
8: У них просто нет таких денег.
6: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
8: Ну, логично.
6: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
8: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
6: Да, часы не резиновые.
8: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
6: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
8: То есть кто-то должен потерять.
6: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа,
8: угу,
6: то заведующий кафедрой вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
8: Вариантов немного.
6: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
8: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
6: Запросто.
8: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
6: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
8: Ужас.
6: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
8: Это точно.
6: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
8: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
6: Из ниоткуда.
8: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
6: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
8: За копейки-то, конечно.
6: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
8: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
6: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
8: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
6: Конечно.
8: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
6: Да, и полигоны.
8: И, конечно, полигоны для полетов.
6: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
8: Угу.
6: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
8: Угу.
6: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
8: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
6: А его не хватит?
8: То руководству придется перераспределять бюджет.
6: Да.
8: Забирая деньги у профильных направлений.
6: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
8: Давай посмотрим.
6: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
8: Так.
6: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
8: И что он видит?
6: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
8: Ага, классика.
6: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
8: Звучит не очень.
6: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
8: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
6: 100%.
8: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
6: Согласен.
8: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
6: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
8: Да.
6: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
8: Угу.
6: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
8: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
6: Да.
8: Невозможность для студентов добраться в колледж.
6: Абсолютно верно.
8: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
6: О, да.
8: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
6: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
8: Угу.
6: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
8: Угу.
6: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
8: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
6: Вообще нет.
8: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
6: Да.
8: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
6: Кадры которых тоже крайне мало.
8: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
6: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
8: То есть отговорка.
6: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
8: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
6: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
8: Но пока система система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
9: Теряет, да.
8: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
9: Обязательно.
8: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
9: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
8: Да.
9: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. Стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятия искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
11: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья страна.
10: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
10: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
12: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
13: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
14: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
1: Главные новости дня.
15: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствуют и последние заявления первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
17: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
0: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
2: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
0: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
16: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны?

0: Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
1: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много. И было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей. Потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации, но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. У нас есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций. Это Китай и Индия. Они исторические лидеры. Они поставляют эти субстанции на весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но тем не менее удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли так 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
2: На радио Лента шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
4: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
5: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
4: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
6: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.

0: Солдатская почта.
1: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Башмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
2: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
1: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
3: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
1: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
4: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
5: Что?
4: Умный, охуел. Сначала там отвоюй, потом людей забирайте.
6: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
1: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
2: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
5: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
2: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
8: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
2: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канал «Лейбгусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
9: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
10: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
1: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
11: Там даже не вспышки, там огонь пылает.
12: Да, реально огонь просто.
13: Трэш какой-то.
1: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
12: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
1: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеургсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
13: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
1: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое «чертово кладбище». На этой совершенно голой, выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руна – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление, да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
17: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
18: Доброе утро. Кому на доброе, кому не знаю. Почему уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на Озоне. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику Леврана на Озоне, ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
0: На радиолента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радиолента. Балтийский дневник.
19: Без благ цивилизации. В поселке Майском Славского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
20: Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться, сетует местная жительница.
21: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже четвертые сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся, неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о четвертом дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
22: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
21: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
22: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
21: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
23: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
21: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов Wildberries. Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
22: За последние три дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
21: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого Бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
6: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
7: Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
24: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
25: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
5: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
26: Заправился и думаю, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, окей.
27: 4250 рублей за треть бака.
5: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
28: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координацией. из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
5: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
1: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак, сегодня утром. Включаю зажигание, у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
5: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
17: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
2: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся, мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть, вот основные коллеги по контактам.
0: Главные новости дня.
5: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
8: Мы, селлеры, начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
9: Будут ли какие-то компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
5: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе «Озон». В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
10: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
11: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
5: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
12: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что

0: народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не Россия, русскоязычной медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
4: Здесь как-то новый этап вроде наступает. Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это будет получать 750 миллионов долларов. Это нижняя планка. А если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
3: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
5: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем и исключение их из списков личного состава воинской

0: части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
3: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже четвертый переезд, и каждый раз одно и то же. Если мы вспомним, как к военным относились раньше, как им оплачивали билеты в отпуск, как давали хорошее жилье, как детей устраивали в сады, в школы, как жену обеспечивали работой, то что происходит сейчас? Каждый раз одна и та же песня. Сейчас мы переехали в Калининград из Питера. 2 года назад мы переезжали из Калининграда в Питер, постоянно мотаемся, и история повторяется. В Питере мы ждали садик 1 год. У меня муж участник СВО, ветеран боевых действий. У него там куча медалей, заслуг. Он действующий военнослужащий, служба по контракту. Мы переезжаем не по своей прихоти и воле, но нам не дают детский сад. Я должна сидеть без работы, с ребенком, потому что, извините, вас, льготников, таких 300 человек, сидите и ждите. В итоге я с ребенком хожу, обиваю пороги администрации города Калининграда, комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на 3 членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции Донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
5: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
4: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
5: Но какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет. И командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете. Никто вас не будет вытаскивать.
4: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу. И когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
6: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
4: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
6: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
4: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
6: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
4: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень на сегодня, неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: С бензином беда. 5-й с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу 2 завода попали под новую атаку.
8: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
7: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
9: Там даже не вспышки, там огонь был.
10: Там да, реально огонь просто.
11: Трэш какой-то.
7: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
10: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
7: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
11: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
7: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После Wildberries под удар попал логистический центр «Озон».
13: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов ПВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
12: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
14: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
12: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
15: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской Константиновки.
16: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
7: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
17: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой на с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
18: Я?
17: А кто, я, что ли?
18: Меня обманули.
17: Обманули.
18: Я не хотел подписывать.
17: Что не хотел?
18: Вообще, я что, не хотел?
17: Не хотел.
18: Хотел.
17: А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
18: Я поддатый был.
17: Ты поддатый был. Герой, да, был?
18: Они взяли по чуть-чуть кому, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть кому.
17: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
18: Пьяный был.
17: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал?
18: Я думал, бросил пить.
17: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
18: Брось.
17: А хули ты себя ведешь так?
18: Ты мне так сказал.
17: Как черт.
7: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
19: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе, в том числе, вступила в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
7: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
20: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
12: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
21: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
12: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
15: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка. готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Беларуси совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихозлобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
22: После допроса моего брата отправили обратно на учения для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 5.2.5.5.8. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали: ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал: я не хотел, на меня надавили, я написал заявление. Вот мои родители написали сотни заявлений, другие родители написали сотни заявлений. А, нет, нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
24: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
23: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, ну, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
24: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
23: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп
3: и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
4: Ага.
3: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, ну, скажем, в Ростовскую область.
4: Или в Краснодарский край.
3: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
4: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
3: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
4: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
3: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
4: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
3: ФБС.
4: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
3: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
4: Почему?
3: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС-доставка, займет, 3 или 4 дня.
4: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
3: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
4: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
3: Давай.
4: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,35% до 0,115% в день.
3: Угу.
4: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
3: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
4: Ну да, выглядит как копейки.
3: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
4: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
3: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
4: Так.
3: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
4: Ага.
3: Получается около 210 тысяч рублей в год.
4: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
3: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
4: Подожди, то есть с оборотного капитала?
3: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
4: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
3: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
4: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
3: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
4: Ну да, они просто торгуют.
23: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
24: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
23: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдаче.
24: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
23: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
24: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
23: Угу.
24: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
23: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
24: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
23: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось: полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
24: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
23: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
24: А что еще?
23: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
24: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
23: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
24: С ума сойти.
23: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
24: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
23: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
24: Ну почему?
23: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
24: Ну, логично, да.
23: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
24: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
23: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
24: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату 2 раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
23: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты просто, чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
24: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
23: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
24: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
3: Именно.
24: Слушая этот детальный разбор механики, появляются ощущения, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
3: В смысле?
24: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
3: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
24: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
3: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
24: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
3: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
8: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
6: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4-е сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
9: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в 1-е сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
6: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом?
9: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбунге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
6: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
9: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
6: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
9: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
6: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: лента «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями.
11: В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции.

0: достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Екатеринбурга спросили, что бы они сказали при встрече своему президенту Владимиру Путину, который собирается посетить город в сентябре.
4: Это вопрос, который интересует, когда кончится СВО.
5: У меня не будет возможности встретиться с Путиным, но я бы спросила, как вы себя чувствуете при всем при этом?
6: Я считаю, что вообще Путин очень много сделал для России. Вот, и он старается искренне. Поэтому я ему просто хочу сказать спасибо. У меня все.
7: Похвалить хотелось бы, но если бы мы были где-нибудь в начале 2000-х или когда там только вот только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, вот мне только 20, а дальше что?
8: А какие-то вот претензии бы высказали, или, может быть, ну, пожелали бы удачи, или поблагодарили бы за что-то?
5: А смысл?
9: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься. Но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
11: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
10: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
12: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри

0: поводу там рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
1: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
2: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
1: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
4: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более 1 000 000 000 рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров «Дрон Солюшенс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «Эвка». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
6: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
3: Главные новости дня.
7: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
8: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
7: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
7: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Вайлдберриз. Меня компания просто швырнула, а государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовой локацией будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
7: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
12: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
13: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании. Старшего не злословь. Старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
14: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака БПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу какие. Краснодару досталось... Нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
7: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
15: Там даже не вспышки, там огонь был.
16: Да, реально огонь просто.
17: Трэш какой-то.
7: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
17: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
7: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орск-нефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим Сибура» в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти «Саратовский НПЗ Роснефти» и «Волгоградский НПЗ». Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
16: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки где-то 5 километров.
7: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл пятый танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели. Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
19: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории «Форт Брэк» в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
18: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
20: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Это «Разбор дня».
0: С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
21: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
0: Абсолютно.
21: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
0: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
21: Да-да.
0: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
21: Буквально для каждого студента.
0: Буквально для каждого, да.
21: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
0: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
21: То есть отказаться нельзя?
0: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
21: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
0: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
21: Ага.
0: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
21: В смысле?
0: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
21: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
0: По выбору.
21: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
0: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
21: Они что-то другое.
0: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
21: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они вызывают еще больше вопросов.
0: Вот цифры там интересные.
21: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
0: 355 тысяч?
21: Да. По беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
0: Ниоткуда.
21: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
0: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
21: Да.
0: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
21: И кто будет за это платить?
0: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку. Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
21: а их окажется меньше,
0: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, иных целей.
21: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
0: Складских рабочих.
21: Он уже исчисляется двузначными процентами.
0: Ситуация в логистике выглядит просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
21: Ага.
0: А местами доходит и до
21: 35%. 35% штата пустуют.
0: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
21: Фуры водить некому.
0: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно поднимать зарплаты.
21: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
0: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
21: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
0: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
21: Медкомиссия.
0: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
21: То есть человек может формально числиться в штате депо?
0: Да.
21: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
0: Не допустят. Никогда.
21: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
0: Какой?
21: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
0: А, да-да-да.
21: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
0: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
21: У них просто нет таких денег.
0: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
21: Ну, логично.
0: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
21: Возвращаясь к механике самого образования, если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
0: Да, часы не резиновые.
21: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
0: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
21: То есть кто-то должен потерять.
0: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
21: Вариантов немного.
0: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
21: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
0: Запросто.
21: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
0: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
21: Ужас.
0: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
21: Это точно.
0: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
21: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
0: Из ниоткуда.
21: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
0: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, не переманит никогда.
21: За копейки-то, конечно.
0: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
21: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
0: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
21: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
0: Конечно.
21: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
0: Да, и полигоны.
21: И, конечно, полигоны для полетов.
0: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
21: Угу.
0: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
21: Угу.
0: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
21: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
0: А его не хватит?
21: То руководству придется перераспределять бюджет.
0: Да.
21: Забирая деньги у профильных направлений.
0: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
21: Давай посмотрим.
0: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
21: Так.
0: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
21: И что он видит?
0: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
21: Ага, классика.
0: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
21: Звучит не очень.
0: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
21: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
0: 100%.
21: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
0: Согласен.
21: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
0: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
21: Да.
0: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
21: Угу.
0: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
21: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
0: Да.
21: Невозможность для студентов добраться в колледж.
0: Абсолютно верно.
21: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
0: О, да.
21: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
0: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
21: Угу.
0: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
21: Угу.
0: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
21: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
0: Вообще нет.
21: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
0: Да.
21: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
0: Кадры которых тоже крайне мало.
21: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
0: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
21: То есть отговорка.
0: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
21: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
0: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
21: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
0: Теряет, да.
21: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
0: Обязательно.
21: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
0: угу.
21: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
0: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
21: Да.
0: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
21: угу.
0: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
1: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
7: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-Сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
7: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
10: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на адрес. Меня компания просто швырнула об***. А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
7: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал подписание главой государства указа о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Стуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
3: Главные новости дня.
7: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
4: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
7: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
22: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
7: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
23: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
6: На пятый год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Сергей Леонов о том, что Россия за 5 лет существенно нарастила производство важнейших лекарств.
8: У нас были вызовы, новые вызовы в качестве санкций, которые в нашей стране очень много. И было опасение, что мы не сможем обеспечивать рядом лекарственных средств наших людей. Потому что сами компании просто перестали поставлять свои лекарственные средства или не хотят их регистрировать на территории Российской Федерации. Был принят целый пакет законов, который позволяет нам этого не допустить. Это самое главное, что было сделано за 5 лет. Потому что понимание обывателей, что мы как бы можем все лекарства производить на территории Российской Федерации, но это не так. Это просто невозможно. Вообще невозможно. Ни одна страна мира не производит все лекарства. Все по отдельности что-то производят. Мы постоянно импортируем что-то, и другие страны тоже это делают. Есть крупные лидеры по производству фармацевтических субстанций, это Китай и Индия. Они исторические лидеры, они поставляют субстанции на весь мир, и весь мир делает из этих субстанций лекарственные средства. Мы не исключение, мы тоже завозим эти субстанции из-за рубежа. Но, тем не менее, удалось наладить производство важнейших лекарственных средств, которые постоянно используются на территории Российской Федерации в лечении наших пациентов, и фактически мы достигли так 100% уровня по важнейшим лекарственным средствам.
3: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел» спецназа о дешевой замене «Патриота».
19: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
18: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
20: Три года без директора и девятого. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Не для этого рожала глава поселка

0: Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
1: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
2: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
3: Это что, ты умный, сел, блядь. Сначала там отвою, потом на людей забирайте.
4: Понял? Люди с работы уходят, их забирают.
0: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО. Если у вас есть история, которую хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели! С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать, суп,

0: супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
3: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
2: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
4: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
2: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
5: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгарович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
7: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
6: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
8: Там даже не вспышки, там огонь был.
9: Там да, реально огонь просто.
10: Трэш какой-то.
6: По состоянию на сегодняшний день, после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
11: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
6: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
12: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
6: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
13: Бензин, очень по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
6: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В глухой сибирской тайге неподалеку от границ Богучанского района находится жуткое место, которое местные таежные старожилы обходят за много километров. Так называемое чертово кладбище. На этой совершенно голой выжженной поляне мгновенно погибают птицы, дикие звери и даже домашние животные, случайно зашедшие в эту природную ловушку, а земля под ними чернеет, словно после мощнейшего лесного пожара. Давайте разберем эту зловещую сибирскую аномалию чертова кладбища, шаг за шагом, опираясь на исторические свидетельства и научные гипотезы. История этого феномена уходит корнями в начало 20 века, когда местные охотники и лесорубы начали массово замечать странную круглую прогалину диаметром около 200 метров, на которой абсолютно не росла трава, а животные валились замертво через считанные минуты после попадания внутрь. Мрачные легенды сибирских деревень утверждают, что эта проклятая поляна появилась после падения загадочного небесного тела во время грандиозного взрыва Тунгусского метеорита или даже из-за локального прорыва подземных демонических сил, прожигающих земную кору. Известный исследователь аномальных явлений Николай Федоров в 90-х годах прошлого века собирал детальные свидетельства, показания очевидцев, которые рассказывали о бесследно исчезнувших в этой черной воронке коровах и лошадях. Люди, которые осмелились подойти к границе этого чертового кладбища, этой поляны, описывали странное чувство тяжести в груди, головные боли и металлический привкус во рту, что часто связывают с сильным энергетическим воздействием. Профессиональные ученые-геологи, геофизики и экологи подошли к этому вопросу с холодной прагматикой, предположив мощный глубинный выход углекислого газа или токсичного сероводорода из тектонических трещин земной коры. Подобные опасные природные ловушки, известные в научном мире как «долины смерти», периодически встречаются в сейсмически активных регионах планеты, где смертоносные подземные газы скапливаются прямо у поверхности почвы и вызывают мгновенную асфиксию всего живого. Поскольку углекислый газ значительно тяжелее обычного воздуха, он стелется плотным слоем по земле, создавая невидимую смертельную подушку, которая выжигает растительность и убивает всех дышащих существ. В зимнее время эти газы могут замерзать, образуя опасные линзы под снегом. Сибирская природа умеет быть смертельно опасной и без всякой мистики, хотя суровые таежные пейзажи добавляют этому месту неповторимый ореол ужаса, заставляя людей верить в проклятие чертового кладбища. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 26 августа. Сейчас узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Руны – один из самых мощных инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Хагалас в перевернутом положении. В принципе, это нелегкая руна, которая в нормальном положении символизирует разрушение старого и очищение через кризис. А вот в перевернутом значении она предупреждает, что возможны скрытые трудности, внутренние конфликты и какое-то медленное накопленное напряжение, которое вот пока не проявилось открыто. Это словно, знаете, грозовая туча на горизонте. Еще нет разряда молнии, но уже мы чувствуем давление. Да? Значит, в работе Хагалас перевернутая подсказывает, что возможны задержки, какие-то недопонимания, скрытые ошибки. Может быть, кто-то будет действовать из-под тишка, вставлять вам палки в колеса. Здесь проекты могут двигаться медленнее, чем ожидалось. И руна советует быть особенно внимательными к мелочам и не откладывать решение вопросов на потом. В этот день еще важно обратить внимание и собраться, навести порядок, чтобы не допустить впоследствии кризиса. И финансово, конечно же, стоит воздержаться от рискованных вложений, каких-то необдуманных покупок. Вот держите денежки при себе в этот день. А в отношениях перевернутая Хагалас указывает на недосказанность и какие-то скрытые обиды. Может быть, ваш партнер что-то таит. И внешне может казаться, что все спокойно, но в глубине накапливается напряжение между вами. И вы однозначно это чувствуете, даже если пытаетесь убедить себя в другом. Если вовремя не обсудить какие-то важные моменты, позже это может прорваться в виде не то что ссоры, а какого-то огромного скандала. Вот не доводите до этого. Для пар день советует честность, внимательность к чувствам партнера. А для одиноких людей осторожность, потому что новые знакомства могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Будьте осторожны, смотрите в оба не только сердцем, но и холодной головой. По здоровью руна предупреждает о возможности скрытых проблем, которые пока не проявляются явно. То есть может казаться, что все в порядке, и на самом деле это не так. Хороший день для профилактики, для обследования, сдать анализы, внимательно отнеситесь к своему организму. Возможно, стоит снизить какую-то нагрузку и дать себе больше отдыха, потому что перевернутый Хагалас всегда намекает. Эмоциональное напряжение напрямую отражается на физическом состоянии. Очень важно беречь нервы. Вы же знаете, да, что все болезни от головы. Так что можем подытожить, что 26 августа под перевернутый Хагалас – это день скрытых напряжений и тихих предвестников перемен. И такой день требует внимательности, осторожности и честности как в делах, так и в чувствах. Так что принимайте, благодарите, включайте свою интуицию, шестое чувствование, третий глаз, и тогда ваш день пройдет более-менее спокойно. И, конечно же, берегите себя.
1: Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Предприниматель, торгующий косметикой на маркетплейсе «Озон», анонсировал распродажу своего товара с большими скидками, чтобы вернуть хотя бы вложенные деньги.
15: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. А тема такая понятная. Уже даже успели попереписываться с командой. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на «Озоне», ну, чтобы практически, наверное, там, тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Так что, если кому-то еще интересно покупать косметику «Леврана» на «Озоне», ждите сегодня анонса. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Без благ цивилизации. В поселке Майск Камславского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
17: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», – сетует местная жительница.
16: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже 4 сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся – неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о 4-м дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
18: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
16: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом?
18: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицке, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
16: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
18: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
16: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
18: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов «Озон» в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции «Озон» упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
16: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: лента «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их. Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана. Присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Обошли Европу на повороте. Бензин в Крыму, Сибири и на Северном Кавказе стал дороже, чем в ЕС. В других регионах топливный дефицит в разгаре. Особенно остро ситуация обстоит с 95-м бензином, одним из самых востребованных у потребителей. Прошлую неделю доля заправок, где можно было приобрести 95-й бензин, колебалась в пределах 22-30%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области. Там всего 3% заправок предлагают 95-й, а также в Крыму. Только 2% заправок имеет 95-й бензин. В Москве этот вид топлива можно найти лишь на каждой пятой АЗС.
20: Москве топливный кризис. Вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите?
21: Обалдеть. Это заправка практически в центре Москвы. Вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр.
22: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
23: Но люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Бензина нету на табло, народ стоит, не уезжает.
19: На тех заправках, где еще можно приобрести 95-й бензин, цены шокируют неподготовленных к такому развитию событий покупателей.
24: Заправился и думаю, ну, нашел заправку, у которой нет очереди. А мне надо было там треть бака заправить. Я думаю, ну ладно, че, окей.
25: 4250 рублей за треть бака.
19: О скачке цен свидетельствуют и данные госзакупок. Цены на тендерах значительно превышают средние по региону и достигли уровня европейских стран. В некоторых субъектах федерации госсектор закупает горючее в 2-3 раза дороже показателей Росстата. Например, в Магаданской области средняя цена за литр 92-го, по данным ведомства, 86 рублей, а в реальных тендерах платят 278 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена за литр 95-го в Евросоюзе составляет около 186 рублей за литр. Руководитель одного из крупных сельхозпредприятий на Урале на условиях анонимности рассказал редакции, что в ходе селекторных совещаний представители регионального правительства напрямую призвали аграриев закупаться топливом сейчас впрок, по любой цене, потому что осенью может быть еще хуже. При этом правительство никак не решает проблему, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
26: Четные номера в один день, нечетные номера в другой день. Вводим какие-то QR-коды, вводим какие-то талоны, еще что-то. Вот. Но бензин-то от этого не прибавится. Вот в правительстве совещание за совещанием. Давайте сейчас штаб у нас будет работать. Как вот справиться с нехваткой моторного топлива? Как координации из того места, где есть топливо, гнать его куда-то, где этого топлива не хватает. Не справляется вот чиновное сословие с этим самым, с этой координацией. Как в советское время не справлялся Госплан, вот так не справляются они, вот эти ребята, и сейчас.
19: Пока власти думают, как решить проблему, их промедление возмущает простых людей.
27: Ну что, ребятки, с почином меня. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. Сегодня утром включаю зажигание, а у меня одно деление. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке. Я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
19: Однако в ближайшее время топливный кризис точно не закончится, говорят эксперты. Ведь для этого нужно, чтобы атаки по НПЗ прекратились. Судя по тому, что в Госдуме намекнули, что воевать армия будет до 2030 года, этого не предвидится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона с просьбой рационально использовать поездки на личном транспорте и предупредил, что начало следующего месяца будет очень напряженным.
28: Ну, как бы это ни звучало, может быть, сейчас не очень с моей стороны призывом имиджевым, там, да, что нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться. Ограничения сохранятся, и надеяться на то, что в течение там, дней или недели они уйдут, все-таки нет. Нельзя, мне кажется, ограничения эти сохранятся. Ситуация будет понемножечку стабилизироваться, может быть, во второй половине сентября. Понемножку. Но мы понимаем, что первая половина сентября будет очень напряженной, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков в города, из дач, там, из сельских населенных пунктов, детей в школу повезут, и количество автомобилей, и количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива. Поэтому мы к этому готовимся. Мы вместе с нашими коллегами из топливных компаний крупных, ну, это вот вертикально интегрированные, прежде всего, Роснефть, Лукойл, Газпром, Татнефть и Газпромнефть. Вот основные коллеги по контактам.
1: Главные новости дня.
19: Денег всем не хватит. Озон пообещал выплатить за ущерб от ударов дронов только продавцам со страховкой от атак и отключил постоплату за товар в половине регионов. Чтобы снизить количество возвратов на свои склады после атак, Озон отменил постоплату в 38 регионах России. Также Marketplace убрал до 22 сентября штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Вот и вся поддержка продавцов после пожаров на складах. Озон, конечно, пообещал выплаты за ущерб, но только тем, у кого была страховка от атак дронов. И тут не все так просто.
0: Мы селлеры начали докупать дополнительную страховку. Мы выбрали Ингустрах. И вот нам тоже интересно, заплатят ли нам эти деньги. Потому что у них там в договоре была странная формулировка. Они пишут о том, что выплаты будут в случае признания террористического акта. Но все мы знаем, что в России у нас сейчас нет войны, никакого военного положения. Это всего лишь специальная военная операция. И вот интересно, выплатят нам деньги или нет?
2: Будут ли какие-нибудь компенсации или не будут? Напомню, ПВБ у нас вообще никакой компенсации не было, ничего мы не получили, несмотря на десятки миллионов убытков. Сейчас посмотрим, что сделает Озон. Селлеры, которые страховали, что они получат? Мы, если честно, уже не особо чего-то ждем.
19: Размер выплаты будет определен после проведения инвентаризации на пораженных складах, заявили в пресс-службе Озон. В компании сообщили, что на данный момент известно о повреждении складов в Краснодаре и Махачкале, которые продолжают гореть, а также в Чапаевске и Оренбурге. Пожары там уже потушены. Логистические центры в Адыгейске и Невинномысске пострадали незначительно и должны возобновить работу.
3: Даже не могла подумать, что мы можем быть в такой ситуации. Я когда смотрела эти видео, рилсы с Валбрис, ну типа, слава богу, это не с тобой. Вот. А сейчас это с нами.
0: От нашего бизнеса также зависят другие люди. В случае, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, в конце концов мы разоримся, и мы не сможем делать заказы, размещать свои заказы на фабриках и на заводах изготовителей. И многим придется закрыться, и многие предприятия распустят своих сотрудников, и они просто будут уволены и пойдут на улицу.
19: Власти решили своеобразным образом поддержать предпринимателей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство будет изымать в свою пользу собственность крупных маркетплейсов, которые не могут заботиться о своей безопасности. То есть, если тебя разбомбили, сам виноват. Отдавай собственность, объясняет логику экономический аналитик Кирилл Лапин.
4: Вообще, с точки зрения бизнеса частного, да, то, что вот бомбят эти самые беспилотники, это, в общем, ответственность государства. И, ну, и нас бомбят. Но теперь это ваша ответственность, что вас бомбят. Это вы виноваты, что вас бомбят, потому что надо было себя защитить. То, что защитить от себя совершенно невозможно, и как бы это никого не интересует. Как бы вот принудительный механизм создан, да, что ты должен защищать это, инвестировать в это деньги, иначе ты сам виноват, и у тебя отнимут это все.
19: Выходит так, что для предпринимателей создаются такие условия, при которых проще закрыться, чем работать. Этот закон будет применяться не только к маркетплейсам, но и к объектам критической инфраструктуры, таким, например, как НПЗ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Z-блогер Алексей Чедаев о том, что в Дагестане постепенно набирает популярность турецкий контент, а российские медиа теряют популярность.
5: Раньше все-таки, несмотря на то, что в Дагестане 80 народов, базовым языком местной медийки был русский. Единственный язык, на котором они все эти 80 народов могли худо-бедно общаться. Сейчас ситуация меняется, потому что, значит, у всех спутниковые тарелки, у всех, значит, по 100 каналов турецкого, внимания, телевидения, по которому непрерывно крутятся турецкие сериалы и турецкий контент. Конечно, при активной поддержке и спонсировании, соответственно, разумеется, Азербайджан. Вот, да. Но тут как бы и сами турки участвуют, потому что они продвигают проект Турана, но и Алиев активно тоже в этом участвует. И доля российской медийки в Дагестане, доля в плане там, аудитории, просмотров и так далее, даже не России, русскоязычной медийки, вот, она уверенно падает. И наоборот, уверенно, устойчиво растет доля медийки турецкой.
1: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Военный эксперт Валерий Ширяев предупреждает о следующем этапе войны, который многие недооценивают.
6: Здесь как-то новый этап вроде наступает, потому что Зеленский выступил и сообщил, что дал приказ вот в этом году, в текущем, произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Значит, если там минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Это нижняя планка, а если чуть дороже, ну, пусть миллиард. А с другой стороны, они сейчас 90 миллиардов получили евро помощи, да, из-за границы. Почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться. Ну, что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, они минируют поле боя, значит, их используют. Ну, и, в общем-то, их можно использовать, конечно, не с такой эффективностью, но тоже можно использовать в качестве боевых машин. Ну, на них устанавливают пулемет. Вот был там случай известный, когда один дрон там несколько дней ездил по позициям с пулеметом, стрелял. А да-да-да. Операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить вот дронами этими. Но если учитывать, что там среднее число 3500 человек, ну, получится, что 1000 дронов на одну бригаду только. 1000 на одну бригаду – это много. Это реально очень много. И тут вот стоит вопрос, уж не является ли это переходом к новому этапу, совершенно неожиданному этапу ведения войны. Как вот, помнишь, воздушные дроны, неожиданно, раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам вот очередным этим этапом? Ну.
13: Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин отрицает принуждение студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
7: И обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Жена участника СВО Михаила Рожки рассказала о проблемах с предоставлением льгот ветеранам боевых действий, обеспечением жильем и выплатой положенных компенсаций.
8: С каких пор военных перестали уважать? Извините, но у меня подкипает. Это наш уже четвертый.

0: Да. Комитет образования, обзваниваю все телефоны, госуслуги, МФЦ, сижу целыми днями. И результата никакого, абсолютно. Под наем вам не смогут начислить за жилье, которое вы снимаете, потому что не пришло ваше личное дело из Петербурга. Вот когда оно придет, вы съездите в ДЖО, получите справку о том, что вы не обеспечиваетесь жильем, только потом мы начнем оформлять. То есть сейчас все месяцы, которые мы оплачиваем за квартиру, нам никто не компенсирует. Ну и, конечно же, компенсация не в ту сумму, за которую ты снимаешь квартиру. Например, мы снимаем за 50, компенсируют тебе только 25 на трех членов семьи. Я не понимаю, почему так перестали ценить военных. Неужели они и их семьи достойны такого отношения?
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Срочники гибнут первыми. Парня из «Орла» завербовали на СВО за 3 месяца до дембеля. Теперь его и других раненых бросили заживо гнить на позиции донецкого направления. Военнослужащий 85-й отдельной мотострелковой бригады Алан Тлупов получил ранение около месяца тому назад, но командование по сей день отказывает его группе в эвакуации. По словам супруги Алана, командир сначала обещал дождаться плохой погоды, чтобы снизить риск от атаки дронов. А когда 19 августа пошел дождь, заявил раненым, что их оставляют на позиции, потому что нет замены.
4: И не дают им эвакуации. Говорят, небо черное. Командир нам говорил, ждем плохую погоду. Вчера буквально был там дождь, и командир по рации сказал, что не будет вам никакой эвакуации. Кто вместо вас останется?
3: Брат бойца подал жалобу в прокуратуру с требованием найти раненого, немедленно эвакуировать, оказать медпомощь и проверить действия командования. После этого Алан получил только угрозы в свой адрес.
4: Ну какие же они бойцы, если они не могут даже ходить? Муж, можно сказать, заживо гниет, и командир также сказал по рации, что вы здесь заживо сгниете, никто вас не будет вытаскивать.
3: Угрозы от командования получает и брат Марии из Санкт-Петербурга. Девушка говорит, ее брат попал на СВО обманным путем. Парень ушел на срочную службу, и когда до дембеля оставалось всего 3 месяца, командиры воинской части 52-558, расположенной в городе Ростов-Великий Ярославской области, поставили его и сослуживцев перед следующим выбором.
5: Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. На них было оказано сильнейшее психологическое давление.
3: По словам девушки, под таким давлением контракты подписали все, кто служил с ее братом. Говорит, не зря у части дурная слава. Оттуда все насильно уезжают на Украину. Сейчас семья пытается спасти срочника оглаской и обращается во всевозможные инстанции.
5: Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет

0: Военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится.
1: Тем временем командование пытается скрыть следы незаконного принуждения срочника, рассказывает его сестра.
0: Особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать. Этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
1: По последней информации, бывшего срочника отправили в штурм, и его семья до сих пор не может с ним связаться. Командование звонки родных игнорирует. Жив ли парень, на сегодня неизвестно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
4: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
3: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
5: Там даже не вспышки, там огонь был.
6: Да, реально огонь просто.
7: Трэш какой-то.
3: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
8: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
3: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
9: Бензин 140 рублей. Так катится. Россия.
3: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов о новой мишени для украинских дронов. После «Вайлдберрис» под удар попал логистический центр «Озон».
9: Пожар, эвакуация 500 человек, пострадавшие, склад стал на неопределенный срок. Как я и предупреждал еще в июле после первых ударов по ВБ, никакой конспирологии в них нет, никогда не было, ни конкурентных разборок. Советник Зеленского еще в июле признался на весь мир. Цель, дословно, разрушить иллюзию мирной жизни внутри России. Нанести моментальный психологический и экономический нокаут миллионам жителей. По тем, кто заказывает через приложение памперсы и школьные тетради, и по тем, кто их продает. И план работает. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на нефтеперерабатывающем заводе в Арабских Эмиратах, на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы гражданским завтра не разрешат. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры? Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но хоть какой-то выход. Ну и главное, делать это надо было на позавчера.
6: И не друг, и не враг военкор Котенок о странном союзничестве Лукашенко.
10: Александр Григорьевич Лукашенко, который, между прочим, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, простите за зашкаливающую титульность, он поздравил украинцев с Днем независимости Украины и выразил глубокую уверенность в том, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. В данном случае парады, понятно же, проводятся по случаю обособленности отканувшего в лету Советского Союза и его преемницы России. С тем и поздравляют друг дружку. И трудно понять в этом калейдоскопе, что на самом деле на уме у лидеров постсоветских образований на поле исторической России. Почти у всех без исключения, хотя с врагами определенности больше, они страстно желают нас уничтожить и в худшем случае убьют нас. А вот главный затык союзниками, они-то как бы за все хорошее и против всего плохого. Желают мира и любви для всех, но так почему-то не бывает. Если за союзничеством кроется равнодушие, это печально. С таким багажом союзники согласятся на все и снесут даже большие несправедливости, особенно если самим их удастся обойти стороной.
6: Столичные аэропорты могут быть парализованы. Военкор канал свидетелей Байрактара о тысяче автономных дронов на Москву.
11: Очень характерная публикация в The Atlantic. Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции про запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью искусственного интеллекта, без участия оператора. Задача — нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту, рассчитывая подтолкнуть Кремль к переговорам. По данным источников, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета. Поэтому реализация плана была приостановлена. При этом один из источников заявил, что технический проект можно возобновить в любой момент. И возобновят, не сомневайтесь. Украина становится первым государством, которая применяет технологии искусственного интеллекта в таких целях. С помощью Штатов и Европы, разумеется. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем беспилотников. Хотели показать уязвимость России. Поживем и увидим.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Кровавая бойня за Донбасс. Зеленский в свежем интервью заявил, что в армию России осенью мобилизуют 300 тысяч солдат для захвата Краматорской и Константиновки.
12: Все эти новые 300 тысяч мобилизованных россиян, они там и потеряют. Путин их всех потеряет, потому что большинство будет брошено именно туда.
3: Это то самое заявление Зеленского, которое наделало немало шума в Z-каналах. Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что в Москве готовится объявить вторую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. По его словам, все силы будут отправлены в Донбасс, ведь его захват остается одной из главных целей СВО. Район Константиновки на сегодняшний день один из самых кровавых участков фронта, пишут военкоры. Именно на него приходится 80% всех потерь армии, поэтому на этом направлении, скорее всего, и ощущается дефицит людей. Зная масштабы потерь, желающих пойти добровольно в армию почти не осталось, даже за высокие гонорары. Некоторые регионы вновь стали повышать выплаты за подписание контракта. Однако это не помогает, поэтому на СВО стали отправлять всех подряд, жалуются военные.
13: Вот это вот... Даже на полигон брать не хотят, усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
14: Я?
13: А кто, я, что ли?
14: Меня обманули.
13: Обманули.
14: Ты не хотел подписывать.
13: Что не хотел?
14: Вообще, я что, не хотел?
13: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
14: Я поддатый был.
13: Ты поддатый был. Герой, да, был?
14: Они взяли, ты чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
13: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
14: Пьяный был.
13: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
14: Я слезу.
13: А зачем подписывал?
14: Я думал, бросил пить.
13: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
14: Бросил.
13: А ты себя ведешь так?
14: Ты мне так сказал.
13: Как черт.
3: Без второй волны мобилизации в ближайшее время никак не обойтись. Об этом говорят военкоры, командиры и сами военные. Какое количество мужчин будет мобилизовано, неизвестно. Чтобы закрыть дыры на передовой и перейти в наступление в Донбассе, нужно больше, чем 300 тысяч, считают военные аналитики. Поэтому, скорее всего, вербовка в вузах не прекратится, считает военный адвокат Артем Клыга.
15: Там, с октября-ноября, когда начнется новый период отправок срочников войсковой части, это как раз будет вот тот момент, ну, вот середина октября, когда мы услышим много новых новостей, прежде всего жалоб от родителей о том, что срочников продолжают склонять к подписанию контракта, обманывают, давят, в том числе применяют психологическое и физическое насилие. Вторая группа — это студенты, которые начнут все учиться в сентябре, и вновь в колледжах и вузах мы увидим, я думаю, либо агитацию, либо опять процедуры, связанные с вербовкой на контракт. Там от разных обещаний до шантажа, связанного с отчислением, например. Ну и третья группа, в том числе важная, это лица, находящиеся в заключении, в том числе принимаются законы. Вот в августе в том числе вступил в силу редакция новая по тем уголовным преступлениям, с которыми можно отправлять людей на контракт, с которыми можно заключать контракт. Поэтому я думаю, что продолжат вербовать и вот людей оттуда.
3: Захват Донбасса по-прежнему остается одной из главных целей СВО. С 2022 года 15 раз переносили сроки выполнения этой задачи. На текущий момент армия по-прежнему контролирует примерно 80% территории Донецкой области. В этом году наступление практически остановилось. А с мая российские военные начали терять территории, пишут военные аналитики. Это подкосило даже полных оптимизма Z-блогеров, которые все чаще стали задаваться с вопросом, а зачем вообще нужны России степи, разрушенные бомбежками города Донбасса? Мол, на их восстановление нужны миллиарды, а в бюджете и так дыра. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Военкор Романов о спутниковых снимках Афипского нефтеперерабатывающего завода.
16: Противник показывает результаты ударов, пока российская Минобороны предлагает верить на слово. Ресурсы украинцев публикуют спутниковые снимки до и после подвергшегося прошедшей ночью ударам обломков камикадзе вооруженных сил Украины Афипского нефтеперерабатывающего завода. Снимки сопровождаются комментарием о поражении комплекса по переработке газа и газоконденсата. Установка СПГК предназначена для получения товарного топлива, например, дизельного топлива и бензина, и подготовки сырья для дальнейшей переработки. Сами по себе спутниковые снимки – ресурс не только разведки, но и информационного противоборства, который сложно переоценить. Если бы наша Минобороны сопровождала свои заявления о пораженных целях аналогичными снимками, доверие к этим сообщениям было бы в разы больше. Хотя о каком доверии вообще может идти речь? Вон Песков сказал, что мобилизации никакой не будет.
6: Олег Царев о новой мобилизации. Старый указ действует, но тихо запустить новую волну не получится.
17: Почитал комментарии к словам Пескова. Многие пишут, мол, новый указ для новой мобилизации не нужен, старый-то не закрыт. Формально да, указ номер 647 действует, его не отменяли, и Верховный суд это подтвердил. Но из этого не следует, что новый указ не нужен, потому что указ мобилизацию не проводит. Он только дает основания и фиксирует статус мобилизованных, а реализуют ее другие бумаги. Осенью 2022-го под указ легла целая лавина открытых документов. Отсрочки, реестр военнообязанных, кредитные каникулы, закупки экипировки регионами. Плюс численность. Публично звучало до 300 тысяч. Эта цифра выбрана. Чтобы призвать больше, надо править пункт 7. Но указ не договор. Его нельзя подправить письмом или секретным приложением. Только новым указом. Так, в 2022-м указ об отсрочках правили отдельным указом спустя 11 дней. Другими словами, тихой мобилизации не будет. Но это не значит, что не будет громкой. Я больше о юридических нюансах. Также хочу напомнить, что за последние месяцы о том, что мобилизации не будет, заявили Кремль, Совбез, Госдума и МИД. До сегодняшнего Пескова мобилизацию отрицали зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и члены того же комитета Андрей Колесник, Андрей Гурулев и генерал-лейтенант Виктор Соболев. Эти же люди отрицали все и 4 года назад.
6: Усидеть на двух стульях не выйдет. Военкор канала «Лейб-Гусар» о поздравлении Лукашенко Зеленскому.
11: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рогорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократеров всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громкие, как на самой Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте. Но и извините, если кого обидел и передавил розовых пони.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Сестра Владислава Тумашова рассказала о принуждении ее брата и других военнослужащих срочной службы к подписанию контрактов с Министерством обороны.
0: После допроса моего брата отправили обратно на учения для исполнения контракта. Напомню, недавно он служил по срочной службе в части 52558. И его угрозами заставили подписать контракт не только его, еще других ребят, которые были с ним. Так вот, их заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на СВО для исполнения контракта. Мы написали десятки жалоб в военную прокуратуру, в Следственный комитет. И только после этого брата вызвали на допрос и сказали, ну что ж, пиши объяснительную. Не заявление, не жалобу, объяснительную. Пиши объяснительную, при каких обстоятельствах ты подписывал контракт. В этой объяснительной брат написал, что его принуждали. Он написал, как было. По-моему, он даже написал фамилии, кто именно его принуждал. У меня есть копия этой объяснительной. Он написал, что он был категорически против заключения контракта, что он просит вернуть его обратно на срочную службу. И, в общем-то, он все это описал. 2 дня его держали в штабе, и никакого решения не было. И вот сегодня они приняли решение, что они отправляют его снова на учение для исполнения контракта, снова на СВО. Представляете, недостаточно, чтобы человек пришел и сказал: «Я не хотел, на меня надавили, я написал заявление». Вот мои родители написали сотни заявлений, другие родители написали сотни заявлений. Нет, они снова отправили его обратно. Ничего, мы на этом не остановимся. Внимание, вопрос. Почему в специальной военной операции принимают участие не специально обученные и подготовленные офицеры, а пацаны, часть из которых еще даже не дала присяги?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о предпринимателях, которые отдали свой товар на склад крупного маркетплейса, но после атаки беспилотника могут остаться и без коробок, и без компенсации. Озон контролирует склады и решает, где хранить продукцию, однако продавцу предлагают самому покупать страховку, причем ее стоимость уже выросла в 3,3 раза. Разберемся, как убытки от уничтоженных складов переходят в долги малого бизнеса, повышение цен и новые ограничения для обычных покупателей.
21: Слушай, ну это же просто какой-то кошмарный сон любого коммерсанта.
20: И чтобы понять, как вообще система дошла до этой точки, нужно разобрать саму механику торговли на маркетплейсах. Человек закупает партию товара, маркирует каждую единицу, упаковывает в воздушно-пузырчатую пленку, складывает на палеты и привозит на распределительный центр платформы.
21: И вот тут происходит ключевой момент, да. В ту секунду, когда сканер кладовщика пикает на штрих-коде палеты, предприниматель полностью лишается физического контроля над своим имуществом.
20: Совершенно верно. Селлер становится юридически слеп и бессилен. Он больше не принимает решений. Он не может выбрать, в каком именно корпусе логистического хаба будут лежать его коробки. Он не проводит аудит системы пожаротушения, не проверяет, есть ли физическая охрана периметра, какие дежурят чоповцы.
21: Ага.
20: Эти функции площадка монопольно забирает себе. Но проблема в том, что платформа забирает контроль не только над зданием, но и над географией. Алгоритм может решить, что привезенные в Екатеринбург зимние куртки выгоднее прямо сейчас перевести на склад, скажем, в Ростовскую область.
21: Или в Краснодарский край.
20: Да, куда угодно. Продавец просто видит в кабинете, как его товар перемещается по карте и, кстати, оплачивает логистику этих перемещений.
21: Подожди, то есть он платит за то, что Marketplace сам решил увезти товар на другой конец страны?
20: Именно. А потом в июле 2026 года происходит тихое, но фундаментальное событие. Площадки просто меняют текст оферты.
21: Угу, добавляют новые исключения из правил ответственности.
20: Да, в длинном перечне обстоятельств, за которые платформа не несет ответственности, появляются падение беспилотников, военные действия, обстрелы и режимы чрезвычайных ситуаций.
21: Но ведь есть альтернативная модель логистики. Как она называется?
20: ФБС.
21: Да, ФБС. Это когда селлер хранит товары на собственном складе, сам их упаковывает и просто передает курьеру под конкретный заказ. Никакой зависимости от чужих ангаров. Не нравится оферта – забирай товар и храни в своем гараже.
20: В теории это звучит как идеальный выход. На практике это разрушает саму суть конкуренции на платформе.
21: Почему?
20: Алгоритм маркетплейса всегда отдает предпочтение товарам, которые лежат на их собственных складах, ближе к конечному потребителю. Если куртка лежит на центральном складе маркетплейса, она приедет к покупателю завтра. Если она лежит в гараже у продавца по модели ФБС, доставка займет 3 или 4 дня.
21: И система автоматически пессимизирует такую карточку.
20: Моментально. Товар падает на 10-ю страницу поиска, продажи останавливаются. Плюс появляются огромные затраты на аренду своего склада, найм сотрудников для упаковки. Мелкий бизнес просто лишается того единственного преимущества масштаба, ради которого вообще пришел в электронную коммерцию.
21: Хорошо. Селлер находится в ловушке. Он вынужден согласиться на страховку. Но давай посмотрим на реальные цифры.
20: Давай.
21: Откуда столько шума? Я видела эти тарифы. Ставка выросла с 0,3%. 0,35% до 0,115% в день.
1: Угу.
21: Это же микроскопические доли процента. Если у человека товара на 1 000 000 рублей, он платит 115 рублей в день. Чашка дешевого кофе стоит дороже. Неужели действующий коммерческий проект не способен переварить такие смешные расходы?
1: Вот на эту психологическую ловушку микроплатежей и делают ставку составители тарифов. Финансовые сервисы обожают дневные ставки, потому что мозг человека не воспринимает число с кучей нулей после запятой как угрозу.
21: Ну да, выглядит как копейки.
1: 0,011% выглядит в отчете практически как ноль. Но надо считать дистанцию. Бизнес живет не один день.
21: Согласна. Оборачиваемость у всех разная.
1: Возьмем типичного продавца со средним оборотом. У него на складах постоянно находится замороженный запас товаров на 5 миллионов рублей.
21: Так.
1: По новой ставке система будет списывать с его счета 575 рублей ежедневно. Умножаем это на 365 дней непрерывного хранения, потому что склад никогда не пустует, запасы постоянно пополняются.
21: Ага.
1: Получается около 210 тысяч рублей в год.
21: 210 тысяч. Ничего себе. Для малого бизнеса это уже зарплата хорошего менеджера за несколько месяцев или аренда небольшого офиса.
1: Но самое главное скрывается в другом. Этот своеобразный налог на безопасность берется не с чистой прибыли предпринимателя. Он берется со стоимости всех его запасов.
21: Подожди, то есть с оборотного капитала?
1: Да, копнем в экономику селлера. Предположим, его чистая маржа после вычета всех логистических сборов, комиссии маркетплейса, налогов и расходов на рекламу составляет скромные 10%.
21: То есть с 5 миллионов запасов он рассчитывает заработать 500 тысяч чистыми.
1: Верно. А теперь вычитаем из этих 500 тысяч наши 210 тысяч на новую страховку.
21: Обалдеть. Выходит, страховка съедает больше 40% реального чистого заработка человека.
1: Абсолютно точная математика. И проблема усугубляется тем, что многие мелкие продавцы не обладают навыками глубокого финансового моделирования.
21: Ну да, они просто торгуют.
1: Именно. Они видят в приложении эти ежедневные списания по 500 рублей, машут рукой, а через полгода сводят годовой баланс и понимают, что работают ради работы. Вся маржа испарилась.
21: Но первая реакция любого нормального коммерсанта в такой ситуации – переложить издержки на покупателя. Выросли расходы на логистику и хранение, переписываем ценник. Накинул 100 рублей сверху, и проблема решена, прибыль сохранена.
1: Если моментально поднять цену, чтобы отбить страховку, конверсия в покупку падает. Конкурент, который еще не понял математику и торгует в ноль, оказывается дешевле. Алгоритм видит, что этот товар стали покупать реже, и сразу же опускает его в выдачу.
21: Получается замкнутый круг. Повышаешь цену, теряешь продажи из-за алгоритма. Держишь цену, теряешь половину прибыли из-за страховки.
1: Именно. Любые новые издержки, спущенные сверху, продавец сначала всегда оплачивает из своего собственного кармана.
21: Ладно, представим идеальный сценарий. Ответственный продавец. Он смирился, пожертвовал частью маржи, купил этот полис и спит спокойно.
1: Угу.
21: И вот происходит атака на склад. Здание сгорает дотла. Человек просыпается, выдыхает, зная, что застрахован. Деньги же должны прийти на счет и спасти проект от банкротства.
1: А вот здесь начинается то, что можно назвать административным лабиринтом. И это самая жестокая иллюзия. Выплаты не происходят только потому, что в телеграм-каналах появились фотографии дымящегося ангара, а Marketplace выпустил сочувствующий пресс-релиз.
21: То есть нужны бумажки. Договор страхования работает исключительно в рамках юридических терминов, лимитов и жестких формулировок.
1: Точно. Важен не факт пожара, а его строгая юридическая квалификация. В официальных разъяснениях площадки прямо указывалось, полис покрывает ущерб от атаки БПЛА, если событие квалифицировано соответствующим образом, например, как террористический акт или диверсия.
21: А журналисты могут называть это как угодно, но чтобы в официальных бумагах следствия появилась статья «теракт» или «диверсия», правоохранительные органы должны провести экспертизы, собрать доказательства, выпустить постановление. И этот статус появляется далеко не сразу.
1: Месяцы могут уйти только на бумажную работу. Но и это не все.
21: А что еще?
1: Склад уничтожен или сильно поврежден. На огромном логистическом хабе лежали миллионы единиц товара тысяч разных продавцов. Возникает необходимость масштабной инвентаризации.
21: Слушай, как вообще можно провести инвентаризацию того, что сгорело? Это же просто пепел.
1: В этом и парадокс. Страховой компании нужны железобетонные документы. Ей нужно подтверждение, что конкретно эти 500 термосов физически находились внутри здания в момент удара, они были украдены днем ранее или не ехали в транзитной фуре.
21: С ума сойти.
1: Пока инвентаризация не завершена, в личном кабинете продавца товары числятся в наличии, но фактически их нет.
21: Подожди, но ведь в публичном поле площадки обычно реагируют очень быстро. Отменяют плату за хранение на поврежденном складе, организуют бесплатный вывоз того, что уцелело, временно снижают комиссии. В релизах это выглядит как мощная поддержка бизнеса.
1: Если вдуматься в эти меры, звучит довольно иронично.
21: Ну почему?
1: Отмена платы за хранение коробки, которая уже превратилась в пепел, это не поддержка, это просто отсутствие абсурда. За что брать деньги? За аренду места под сгоревший пластик?
21: Ну, логично, да.
1: Бесплатный вывоз уцелевшего – это капля в море, если уничтожена основная партия на миллионы рублей. А скидки на комиссии полезны только тем, у кого есть товар, чтобы продавать. А товара-то нет.
21: И пока идут все эти следственные действия, квалификация статьи, попытки подсчитать остатки в сгоревшем здании, бизнесмена накрывает жесткий кассовый разрыв.
1: Именно это ломает бизнес. Подавляющее большинство селлеров работают на заемные деньги. Предприниматель берет кредит в банке на закупку партии перед сезоном. Кредиты не исчезают вместе со сгоревшим товаром.
21: Да уж. Банк не ставит начисление процентов на паузу только потому, что следователи ищут обломки дрона. Налоговая инспекция требует платежи точно по календарю. Сотрудникам нужно платить зарплату два раза в месяц. Им нельзя сказать: подождите полгода, пока страховая подпишет акты.
1: А поставщики сырья или китайские фабрики требуют оплаты по контрактам. Человеку приходится экстренно искать новые деньги, залезать в новые кредиты, просто чтобы выжить, пока его основные замороженные активы лежат в виде золы на чужом недоступном объекте. По оферте Marketplace ему ничего не должен. Ему предлагают идти в суд и самостоятельно доказывать, что логистическая компания обязана нести ответственность.
21: Судебный процесс против корпорации с собственным штатом юристов. Это звучит как приговор?
1: Это месяцы, а иногда и годы судов, апелляций и экспертиз. Юристам нужно платить авансом здесь и сейчас. Если у продавца сгорело товара на 150 тысяч рублей, стоимость судебных издержек просто превысит потенциальную компенсацию.
21: То есть право на суд формально существует, но фактическая доступность правосудия делает борьбу абсолютно бессмысленной.
1: Именно.
21: Слушая этот детальный разбор механики, появляется ощущение, что это чисто внутрикорпоративная драма. Крупный бизнес поменял правила, малый бизнес возмущается страховками, страховщики считают тарифы. Возникает резонный вопрос. Какое дело до всего этого обычному человеку?
1: В смысле?
21: Тому, кто никогда не регистрировал ИП, не продавал термосы, а просто раз в месяц заходит в приложение заказать чехол для телефона или кроссовки.
1: Огромное дело, потому что в экономике ничего не исчезает бесследно. Запускается неотвратимая цепная реакция. Весь этот колоссальный риск, все убытки от разрушенных складов неизбежно спускаются по цепочке вниз, прямо в кошелек и комфорт обычного потребителя.
21: Хочешь сказать, что за безопасность складов и выплаты по страховкам в итоге платит человек, покупающий чехол?
1: Абсолютно. И ущерб бьет по потребителю сразу в двух направлениях. Деньгами и лишением базовых удобств. Самый яркий пример. Marketplace отключил функцию постоплаты сразу в 38 регионах.
21: Это когда заказываешь вещи, меряешь в пункте выдачи и платишь только за то, что забрал.
1: Да, именно эта функция, которая и сделала маркетплейсы такими популярными в России. Платформе стало необходимо срочно сократить нагрузку на поврежденную логистическую сеть. Чем меньше товаров катается со склада в пункт выдачи и обратно, тем дешевле и безопаснее логистика. Решение для платформы максимально рациональное.
21: Но для покупателя это меняет правила игры кардинально. Если раньше можно было заказать 3 пары зимней обуви разных размеров, чтобы примерить, и ничего не платить авансом,
1: теперь система требует заморозить деньги на карте в момент оформления заказа. Нужно перевести 15 или 20 тысяч рублей еще до того, как товар вообще увиден вживую. А если ничего не подошло, оформляй возврат и жди, пока деньги вернутся на счет.
21: Для семьи с ограниченным бюджетом это фактически запрет на примерку. Далеко не каждый может позволить себе выдернуть из оборота половину зарплаты просто для того, чтобы выбрать куртку.
1: Это первое следствие. А второе следствие – трансформация самого продукта. Бизнес не способен бесконечно генерировать деньги на страховку из воздуха. Если маржа падает, сейлер начинает резать косты, то есть издержки. И это напрямую бьет по качеству.
21: логично. Предприниматель начнет использовать более тонкую пленку, заказывать дешевую упаковку, отказываться от подарочных вложений.
1: Точно. А еще он кардинально пересмотрит ассортимент. Страховка начисляется каждый день на стоимость остатков. Значит, держать на складе товары, которые продаются долго, становится катастрофически невыгодно.
21: Ты имеешь в виду нишевые товары? Всякие специфические инструменты, редкие книги, необычная одежда?
1: Да. Все те редкие вещи, которые составляют так называемый «длинный хвост электронной коммерции», просто исчезнут из выдачи. Продавцам будет выгодно завозить только масс-маркет, только то, что улетает со склада за неделю. Рынок станет беднее, однообразнее, а упаковка хуже.
21: Знаешь, можно возразить, что в таких критических для целых отраслей ситуациях должна вмешиваться российская власть. Если горит огромный хаб, логично ожидать каких-то государственных программ поддержки, субсидий на восстановление для бизнеса.
1: Отдельные программы поддержки или временные налоговые отсрочки в регионах действительно периодически появляются. Но проблема в том, что не существует никакого универсального механизма, который автоматически бы компенсировал каждому селлеру полную закупочную стоимость его сгоревшей партии.
21: Угу.
1: Субсидия может помочь владельцу здания залить новый бетон и поставить стены. Но миллионы сгоревших мелких коробок, каждая со своим владельцем, брендом и себестоимостью, остаются личной проблемой того самого предпринимателя.
21: Получается классическая пирамида перераспределения рисков. Крупная платформа на самом верху имеет ресурсы, юристов и право в один клик менять оферту, исключая свою ответственность.
1: Чуть ниже находится страховая компания, которая анализирует риски, понимает, что опасность возросла, и поднимает тарифы в 3,3 раза, защищая свой капитал.
21: Еще ниже продавец, который зажат между условиями алгоритма и необходимостью платить кредиты. Он вынужден ухудшать качество, сокращать ассортимент и пытаться незаметно повысить цену.
1: А в самом низу этой пищевой цепочки находится обычный покупатель, который просто хочет купить товар. Но парадокс ситуации в том, что управлять реальной безопасностью логистического центра может только верхушка этой пирамиды.
21: Обычный человек не выбирает, как охранять склад.
4: Ни селлер, ни покупатель не создавали эту угрозу и не выбирали правила компенсации. Но именно к ним неумолимо спускается вся финансовая тяжесть. Двойная оплата безопасности постепенно становится нормой. Сначала комиссия маркетплейсу, которая должна обеспечивать работу объекта, а затем отдельный страховой взнос, и в конечном счете этот счет всегда оплачивает потребитель. Итак, проблема не в самой страховке. Выплата действительно может спасти продавца от разорения. Несправедливость в другом. Предприниматель отдает товар профессиональному хранителю, платит за склад и логистику, но должен отдельно страховать коробки от уничтожения на объекте, который вообще не контролирует. Если полиса нет, он рискует потерять партию. Если полис есть, его подорожание приходится включать в цены, и окончательный счет получает покупатель. Так ущерб спускается сверху вниз. Маркетплейс защищает себя офертой, страховщик тарифом, а малый бизнес и обычный человек защищаться практически не могут.
1: Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и не забывайте, мелкие проценты в договоре иногда превращаются в очень большие деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Без благ цивилизации. В поселке Майском Славского района четвертый день нет света и воды. В администрации просят подождать еще 3 дня. Балтийский матрас-фонд. Деньги калининградцев из банков перекочевали в домашние заначки. Как с этим связано строительство нового склада «Вайлдберрис» под Калининградом? Балтийский шпионаж. Зачем самолет-разведчик НАТО регулярно нарезает круги над Калининградом? Итак, поселок Майский Славского района четвертый день живет без благ цивилизации. Люди, в том числе маленькие дети и пожилые, сидят без электричества и воды. На звонки в 112 отвечают «ждите». В администрации также говорят «ждите еще 3 дня». Вопрос у граждан один. Чего ждать, когда проблема повторяется годами? Во время сильного ветра деревья падают на линии электропередачи, после чего люди остаются без электричества. Вместе со светом пропадает и вода.
22: «Много лет мы страдаем и уже не знаем, куда обращаться», — сетует местная жительница.
5: По словам людей, раньше проблемную линию обслуживала воинская часть, а сейчас она на балансе администрации Славского района. В Россети «Янтарь-Энерго» пояснили, что эта линия относится к зоне ответственности местных властей. В результате жители Майского уже четвертые сутки ждут возвращения света и воды. И когда дождутся, неизвестно. Тем временем в Добровольске тоже заявили о четвертом дне без воды в кранах. 25 августа по-прежнему, по утверждению жителей Краснознаменского района, часть Добровольска находится в режиме чрезвычайной ситуации. Нет воды. Люди в отчаянии даже обратились к губернатору Алексею Беспрозванных в соцсети.
7: Администрация округа централизованный подвоз питьевой воды не организовала, хотя была обязана по закону это сделать еще в первые сутки. Спасибо неравнодушным жителям тех улиц, где вода есть, которые бесплатно выручают других. Никакого информирования о ходе работ со стороны администрации также нет. Восточная и центральная часть Добровольска, включая школу и детсад, а также магазины, терпят бедствия после шторма в минувшие выходные. А все потому, что вода в скважине есть, но нет электричества, от которого работает насос. При этом Россети «Янтарь» еще 24 августа утверждали, что все потребители вновь запитаны, аварии устранены.
5: И к другим новостям. В районе Калининградской области снова замечен самолет-разведчик НАТО «Бомбардье Артемис-2». Разведывательный борт наматывал круги вокруг региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря. Напомним, что этот же разведчик кружил рядом с Калининградской областью и мониторил границы региона на прошлой неделе, после чего курсировал над странами Балтии и нейтральными водами Черного моря. Стоит отметить, что борт «Бомбардье Артемис-2» появляется в регионе регулярно. Аналогичные облеты границ фиксировались 4 и 10 августа, когда разведчик патрулировал небо Прибалтики, не приближаясь к российской территории ближе, чем на 50 километров. В связи с активностью Альянса зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин ранее призывал жителей Калининградской области не поддаваться панике, мол, границы региона под надежной защитой. Но как здесь не тревожиться, если, ко всему прочему, еще и Польша перебросила дополнительные танки для усиления своих дивизий под Калининградом.
7: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Кмыш сообщил о новой дислокации танков, поставленных из Южной Кореи. Они усилят войска у границы к Склавам. В частности, 28 танков К-2 поступают в 16-ю механизированную янтарную дивизию. Штаб дивизии расположен в Эльбонге, а ближе всего к России размещены 9-я бронекавалерийская бригада в Бранево, 15-я механизированная бригада в Гижицка, 20-я механизированная бригада в Барташице и 11-й артиллерийский полк в Вингожево. Сейчас Польша активно укрепляет приграничные рубежи с Калининградской областью. В создании инженерных сооружений полякам помогает немецкий Бундесвер. Стоит напомнить, что до 2016 года Бранево и Барташице были одними из самых излюбленных мест для посещения калининградцами, поскольку на них распространялся режим малого приграничного передвижения, позволявший ездить без виз.
5: Теперь же все круто поменялось, границы наглухо закрыты, и остается только вспоминать, как было раньше, и наблюдать за тем, что происходит сейчас. Калининградская флотилия снова отразила атаку морских дронов. Пока по легенде. На Балтийской военно-морской базе прошли учения по обезвреживанию вражеских безэкипажных катеров.
7: По замыслу, к пункту базирования приближались несколько морских дронов условного противника. Экипажи ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, тральщиков, патрульных и противодиверсионных катеров Балтфлота получили задачу – не допустить прорыва. Поэтому расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение быстроходных малоразмерных морских целей. Стрельба велась по имитированным мишеням, как из артиллерийских установок, так и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в морских полигонах флота. В учении приняли участие до 10 кораблей и катеров, задействовали и около 1500 военнослужащих.
5: И надо сказать, Балтфлот наращивает военную мощь довольно предусмотрительно, особенно на фоне новостей о том, что в Калининградской области появится новый распределительный центр «Вайлдберрис». Инвестиционный совет признал проект масштабным, что позволяет инвестору получить землю в аренду без торгов. Участок площадью около 16 гектаров сформируют в Гурьевском районе, между железнодорожной веткой и трассой Калининград-Мамоново-2, недалеко от поселка Дорожное и Южного обхода. «Вайлдберрис» получит землю в аренду до 11 декабря. Все это уже вызывает опасения у местного населения, особенно после того, как атакам подверглись минимум 25 складов «Вайлдберрис». Теперь украинские дроны сконцентрировались на уничтожении логистических центров маркетплейса «Озон».
7: За последние 3 дня беспилотники атаковали 5 складов ОЗОН в разных регионах России. В итоге повреждено около 233 тысяч квадратных метров складских площадей. Это примерно 6% складской сети компании. На этом фоне акции ОЗОН упали на 28%. Ответ властей оказался своеобразным. Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если власти сочтут, что собственник недостаточно защитил их от БПЛА или слишком медленно восстановил после повреждений. Под действие указа могут попасть предприятия промышленности, логистики, транспорта, связи и ЖКХ.
5: То есть вместо того, чтобы просто защитить инфраструктуру, государство получило еще один рычаг контроля над бизнесом, который уже и так пострадал от атак. Понятное дело, что происходящее, особенно удары ВСУ в глубоком тылу России, не может не волновать калининградцев. И как результат, в Калининградской области в панике гребут наличку. За второй квартал местные жители и бизнес вывели из банков на 4 миллиарда больше, чем успели занести. Пока банкиры и региональные власти уверяют в стабильности, люди голосуют рублем, предпочитая держать живые деньги под матрасом, а не на виртуальных счетах. Статистика Центробанка также намекает и весьма однозначно. Доверие к цифре тает быстрее, чем надежда на стабильный интернет и прекращение ударов ВСУ. Словом, народ понял фишку. Когда приложения глючат, взрывы гремят чаще, а контроль крепчает, старая добрая бумага в кармане надежнее любого пин-кода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим о том, что прямо сейчас строят возле Калининградской области польские и немецкие военные. На свежих кадрах видны экскаваторы, глубокий ров и несколько рядов тяжелых бетонных заграждений. Издалека все это можно принять за очередное усиление границы, но обычный пограничный забор выглядит совсем иначе. Новая конструкция рассчитана не на человека, который пытается пройти через лес, а на танки, бронемашины и другую тяжелую технику. Поэтому давайте без громких лозунгов разберемся, как устроена эта система, способна ли она действительно кого-то остановить и почему ее устанавливают именно здесь. Начнем с противотанкового рва. Это не просто длинная канава, которую выкопали поперек дороги. Военные рассчитывают глубину, ширину и угол стенок так, чтобы тяжелая машина не смогла нормально спуститься, пересечь дно и выбраться на другую сторону. Если передняя часть танка резко уходит вниз, корпус может упереться в противоположный склон, а гусеницы потеряют сцепление с землей. Машина останавливается и перекрывает путь колонне, которая идет следом. Попытка объехать ров тоже не всегда помогает, потому что его проводят через участки, удобные для движения техники, а свободные направления закрывают другими препятствиями. За рвом польские и немецкие саперы установили несколько рядов бетонных ежей. Название звучит почти безобидно, но каждый такой блок весит несколько тонн. Обычный грузовик его не сдвинет, а танку недостаточно просто наехать сверху. Блок может попасть под днище, приподнять корпус, повредить гусеницу или лишить машину возможности двигаться дальше. Особенно неприятной становится ситуация, когда техника идет плотной колонной. Один застрявший танк превращается в пробку, а объехать его мешают соседние заграждения. Поэтому бетонные элементы ставят не хаотично, а рядами, оставляя только те проходы, которые заранее известны обороняющейся стороне. Между рвом и бетонными препятствиями подготовлена отдельная полоса. Польские военные говорят, что при необходимости ее можно быстро заминировать. Здесь важно не сочинять лишнего. Это не означает, что вся граница уже покрыта боевыми минами, и любой случайный человек рискует подорваться. Речь идет о подготовленной территории. Если обстановка изменится, военным не придется в последний момент искать подходящее место, расчищать кусты и размечать позиции. Они смогут закрыть заранее рассчитанные проходы. Тогда техника упрется в ров, начнет искать объезд, попадет к бетонным заграждениям и окажется направлена туда, где ее уже ожидают. Можно ли разрушить такую линию? Конечно, никакой бетонный блок не обладает волшебной силой. Инженерные машины способны засыпать часть рва, расчистить проход, сдвинуть препятствия или подорвать их.
9: Но сначала этим машинам необходимо добраться до нужного участка. Затем саперы должны выйти вперед, оценить местность и начать работу. Все это занимает время и делает людей и технику заметными. Именно время, а не непробиваемость, является главным смыслом подобных сооружений. Они замедляют движение, ломают первоначальный маршрут и заставляют большую колонну собираться в нескольких узких местах. А дальше эту задержку используют уже другие подразделения. Работы проходят примерно в 200 метрах от российской границы. Около 40 военнослужащих немецкого бундесвера находятся на северо-востоке Польши с июля. Вместе с польскими саперами они роют противотанковый ров, устанавливают заграждения и готовят местность. Этот этап должен продолжаться до конца октября. Участие Германии здесь важно не только из-за дополнительных рабочих рук. Немецкие военные изучают местность, польские правила и порядок совместной работы. Если подразделения разных стран когда-нибудь придется быстро перебрасывать к этой границе, их первая встреча произойдет уже не возле карты в штабе. Часть практических вопросов они решают сейчас. Строительство входит в польскую программу «Восточный щит». На нее планируют потратить около 10 миллиардов евро. И бетонные ежи являются только самой заметной частью. Программа включает укрепленные позиции, склады инженерных материалов, улучшение дорог для переброски войск, системы наблюдения и подготовку участков, которые можно быстро перекрыть. Идея простая – не превращать всю границу в одну сплошную бетонную стену, а заранее определить вероятные направления движения. Где-то помешает рельеф, где-то лес или вода, а наиболее удобные дороги и поля перекроют искусственными препятствиями. В результате техника должна двигаться туда, где за ней проще наблюдать и где ее легче остановить. Польша действует не одна. Литва уже размещала бетонные препятствия возле границ с Калининградской областью и Белоруссией. Латвия и Эстония создают свои участки так называемой Балтийской оборонительной линии. В разных странах проекты отличаются по срокам, стоимости и конструкции, но принцип у них общий. Границу заранее насыщают препятствиями, складами и подготовленными позициями. Отдельный ров можно обойти, один ряд блоков можно разобрать. Но когда подобные сооружения появляются на множестве возможных маршрутов, быстрое движение тяжелой техники становится гораздо сложнее. Фактически, несколько государств строят рядом друг с другом части одной большой системы замедления. Почему все это особенно заметно вокруг Калининградской области? Достаточно посмотреть на карту. Регион граничит с Польшей и Литвой, а дальше между Калининградом и Белоруссией остается сравнительно узкая полоса польской и литовской территории. Ее называют Сувалкским коридором. Через него проходят дороги и железнодорожные пути, связывающие Литву, Латвию и Эстонию с остальными странами НАТО. Поэтому военные рассматривают местность не как обычную провинциальную границу, а как участок, где любое перекрытие дорог сразу меняет положение всего Балтийского региона. Здесь особенно важно заранее понимать, по каким полям и трассам способна пройти тяжелая техника. При этом бетонные блоки сами по себе не доказывают, что кто-то уже принял решение воевать. Государства строят укрепления именно для того, чтобы возможное нападение выглядело слишком медленным, дорогим и рискованным. Это называется сдерживанием. Потенциальный противник должен заранее увидеть ров, препятствия, подготовленные позиции и понять, что быстро пересечь границу не получится. Но есть и обратная сторона. Когда соседи тратят миллиарды, роют землю и приглашают иностранных военных, это показывает уровень их недоверия. Политические заявления можно отменить за один день. Противотанковый ров строят надолго. Получается наглядная картина. Еще несколько лет назад безопасность вокруг Калининграда обсуждали главным образом на встречах политиков и военных учениях. Теперь разговор буквально ушел в землю. Польские и немецкие саперы роют рвы. Заводы производят бетонные препятствия. На складах накапливают материалы. Литва, Латвия и Эстония готовят собственные линии. Это не начало боевых действий и не доказательство неизбежного конфликта. Но это подготовка к сценарию, который раньше считался слишком невероятным, чтобы тратить на него такие деньги. И здесь остается главный вопрос. Если сразу несколько стран годами строят укрепления, рассчитанные именно на тяжелую военную технику, то какую ситуацию вокруг Калининградской области они теперь считают достаточно реальной, чтобы заранее перекапывать границы? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, присылайте нам наблюдения и проверяйте информацию, прежде чем делать выводы. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин все

0: только какие-то перемены пошли, а сейчас больше поругать, потому что проблем все больше и больше, и все это дело гнетет. Ты думаешь, нет, вот
1: ну, хочется, да,
0: мне только 20, а дальше что?
2: А какие-то вот претензии бы высказали, или, может быть, ну, пожелали бы удачи, или поблагодарили бы за что-то?
3: А смысл?
4: Мне кажется, как гражданину у меня очень мало шансов с ним пересечься, но если задать вопрос, то мне кажется, мне либо полетит крупный штраф, либо меня посадят.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Курс на войну. Во всех транспортных вузах России с нового учебного года введут обязательный предмет по беспилотным системам. Начиная с 1 сентября сразу 19 вузов страны будут готовить операторов дронов. Как сообщили в Минтрансе, единый курс по беспилотным системам будет обязательным для всех учащихся транспортных учебных заведений, а значит, в дроноводы будут готовить как парней, так и девушек. В последнее время во многих учебных заведениях появились специальные аудитории, в которых желающие могут ознакомиться с особенностями работы беспилотников. Однако обязательного предмета до сих пор не было, а вот теперь будет. Это подтверждает тезис, что страна готовится воевать в долгую, о чем свидетельствует и последнее заявление первых лиц государства, говорит политолог Александр Морозов.
7: Хорошо видно, что в риторике и самого Путина, и Лаврова, что важно, Лавров тут является важным таким маркером, четко фиксируется сейчас, что да, все, значит, переговорам вообще конец, и что война, война и только война. Сейчас прям я вижу такой отчетливый поворот, потому что за спиной 25-й год, впереди эскалация войны, она в гору идет. Путин ставит цели добиться захвата Донбасса. С этим связана перестановка в военном руководстве, которая была только что у него, там группа армии «Восток». И, собственно говоря, и сами законы, усиливающие ответственность за выражение неуверенности в победе, так сказать. Вот все это в совокупности говорит мне о том, что никакого продвижения в направлении мира, во всяком случае.
6: О том, что страна готовится воевать в долгую, говорят и активизировавшиеся в последнее время предмобилизационные мероприятия, говорит юрист Анастасия Буракова.
8: Какие-то признаки того, что власть может набирать новое пополнение армии, есть. Видим, что есть некоторое оживление внутри России по поводу там, рассылки повесток для уточнения данных, по поводу специальных позиций на предприятиях, которые связаны с учетом и мобилизационными возможными мероприятиями. Поэтому я понимаю людей, которые на этот счет переживают. И мы действительно видим очень большой спрос на информацию, в первую очередь, об отъезде в другие страны, в первую очередь, конечно, безвизовые. Понятно, что жизнь одна. В общем, для людей это понятная модель поведения, которая работает вместе с инстинктом самосохранения.
6: Однако долгой войны хотят не все. Мать погибшего на СВО солдата записала пронзительное обращение к президенту. Женщина в отчаянии говорит, что не отдаст своего второго сына, если начнется мобилизация.
9: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и 8 ждала сына. Привезли без головы. Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели. Народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матеря? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь!
6: На 5-й год спецоперации многие люди, по словам матери погибшего ветерана СВО, хотят одного, чтобы поскорей настал мир. Об этом свидетельствует

0: действует и социология. По последним опросам, 64% граждан хотят, чтобы СВО закончилось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
2: Главу компании «Туладрон» отправили за решетку. В Туле задержали генерального директора научно-производственного центра беспилотных систем «Туладрон» Евгения Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Тульские новости», суд еще 14 августа отправил бизнесмена в СИЗО. В июле прошлого года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывал, что на создание центра «Туладрон» направили более 1 000 000 000 рублей. Около 700 миллионов из них поступили из федерального бюджета. Это не первое за последнее время уголовное дело против руководителей компании, связанных с производством БПЛА. В начале августа в Москве задержали действующего и бывшего гендиректоров «Дрон Солюшенс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Их тоже обвинили в особо крупном мошенничестве. В конце июля по другому делу о мошенничестве с беспилотниками в СИЗО отправили руководителей и топ-менеджеров группы компаний «ЭФКО». Бизнесмен из Тольятти заподозрил друга в связи с бывшей женой и убил его в центре Петербурга. 32-летний руководитель логистической компании Владислав до смерти забил руками и ногами своего земляка, 31-летнего Артура, из-за подозрений в связи с экс-супругой, которые появились у него, когда он сидел в тюрьме. После освобождения Владислав развелся с женой, начал бизнес и встретился с другом-земляком, чтобы поговорить о своих подозрениях. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого бизнесмен избил приятеля. Тот получил множественные травмы головы и туловища и умер на месте. Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В Самаре дочь обвинила мать в сатанизме и растлении. Теперь девушка судится с ней, чтобы защитить младшего брата от извращений. 21-летняя Лея рассказала Базе, что с детства подвергалась сексуальному насилию и другим издевательствам. По словам девушки, мать принуждала ее участвовать в интимной близости с незнакомцами и странных ритуалах. Все происходящее снимала на телефон, а иногда привязывала, как собаку. В 15 лет девочка сбежала от матери и стала жить с отцом, который давно ушел от супруги. Повзрослев, Лея поняла, что мать стала адептом сатанинского культа. Сейчас девушка пытается засудить женщину за издевательство над собой и хочет лишить ее родительских прав на 10-летнего брата. Она убеждена, что мальчик также подвергается насилию со стороны матери. По заявлению девушки возбуждено уголовное дело. Среди улик фигурируют фото и видео, на которых запечатлены оккультные ритуалы, а также сатанинские пентаграммы и испорченные иконы. В свою очередь, мать девушки теперь пытается доказать, что дочь психически больна и хочет отправить ее на лечение. По словам Леи, она прошла все необходимые экспертизы и доказала свою вменяемость. А вот женщина, со слов дочери, проходить полиграф и некоторые экспертизы в рамках уголовного дела отказывается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о желании Еревана покинуть организацию договора о коллективной безопасности.
4: Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит был бы доволен, если бы его исключили, если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
1: Главные новости дня.
5: Впереди еще как одна Великая Отечественная. В Госдуме призвали готовиться к продолжению СВО до 2030 года. План Европы и США о мире под угрозой. Еще как минимум 4 года продлятся военные действия с Украиной. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, цели спецоперации получится достигнуть не ранее, чем к 2030 году. Параллельно с этой информацией стало известно, что США, Европа и Украина разработали новый план по прекращению военных действий. Документ одобрил Дональд Трамп. План предусматривает прекращение огня и взаимный отвод войск, сообщил Зеленский.
6: Вторая часть – это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с русскими делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то руководством. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона.
5: По мнению Зеленского, шанс договориться о мире есть до лета 2027 года. Мол, после этого в США начнется президентская избирательная кампания, что может осложнить переговорный процесс. По данным военкоров, сейчас на фронте ситуация близка к катастрофической. Российская армия несет огромные потери, а наступление полностью остановилось. Продвигаться не помогают даже штурмы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: В Купянске, несмотря на длительную инфильтрацию и постоянные бомбардировки, ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Оскола, в частности, возле станции Купянск-сортировочной. Она расположена между Купянском и Купянском-Узловым. Там были замечены украинские солдаты. Давление с востока очень серьезное, но защитники города пока пресекают новые попытки захвата. А вот как сейчас выглядит сам Купянск, активные бои за которые идут уже 2 года, с осени 24-го. В центральной и северной частях, там, где и прошло большинство столкновений, не осталось ни одного целого здания. Чем дольше украинские солдаты удерживают Купянск, тем сильнее путинские войска его разрушают, и, вероятно, город ждет судьба Волчанска. В российском генштабе это называют освобождением. А для ВСУ ничего не остается, кроме как удерживать развалины как можно дольше, чтобы такое вот освобождение не коснулось других городов и сел Украины.
5: В Москве предложения США и Европы об урегулировании конфликта назвали неприемлемыми и заявили, что боевые действия продолжатся. Территорию России и так обстреливают почти каждый день. Люди напуганы. Многие решили выехать из страны.
8: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно. Бензин по 150 рублей – не проблема. Когда нет бензина, тоже можно пережить. Заблокировали какой-то сервис, включили VPN, и все это можно сделать. Ко всему можно привыкнуть. Но когда тебя ракетами, а в твоем районе нет бомбоубежища, или оно есть, но оно закрыто, друзья, вы меня, конечно, извините, но это вообще никак не комплекс. К этому просто невозможно привыкнуть. Когда ты сидишь и молишься, лишь бы не в твой дом. Когда ты спишь в коридоре и ждешь паничку. Ну, это разве жизнь? Это какое-то дерьмо, а не жизнь. И нам это надоело. Мой бизнес сгорел на Wildberries. Меня компания просто швырнула об***. А государство говорит, что оно никому ничего не должно. Ни оно, ни маркетплейс. Это форс-мажор и как бы трагедия вследствие непреодолимой силы. Как бы, когда им от меня что-то нужно, я им всегда должен. И эти приказы даже не обсуждаются. Я считаю, что это не так, и я так жить, конечно же, не хочу. Короче, мы возвращаемся во Вьетнам. Стартовая локация будет Ничанг. Там мы уже жили 1.5 года, и каждый день, когда я там находился, я чувствовал себя свободнее и безопаснее, чем в родной стране.
5: Продолжение спецоперации еще на 4 года означает проведение второй, а возможно и третьей волн мобилизации. Отмечают военные аналитики, на фронте уже сейчас ощущается большой дефицит в кадрах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
11: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно относиться к начальству.
12: Папа и мама мои первые начальники. Еще я на работу не хожу и в школу не хожу, еще я даже учительницу не боюсь и отметок не получаю. Папа командует мною и мама командует мною. Если я чту отца и матерь, то я потом вырастаю и привыкаю слушаться начальников. Тот, кто чтит заповедь «Чти отца и матерь», тот, кто исполнил ее, у кого она в сердце, в крови, тот уважает начальство и не открывает свой гнилозубый рот на всякого начальника. Потому что люди привыкли, сатана их научил, ругать всякое начальство. Государственное, церковное, такое, сякое, нет ничего святого для людей. Злословят власти, так написано у апостола Якова, Иуды. Злословят власти, не боятся, как бесы живут. Считают, что я умный, все кругом дураки. А наверху то самые главные дураки. И в церкви, и в государствах постоянно. Это значит, что этих людей не научил ни папа, ни мама эту заповедь исполнять. Потому что если бы ты чтил отца и матерь, ты бы боялся злословить высших. Потому что отец и мать – это твои первые высшие. Через них ты научаешься вообще чтить иерархию человеческих отношений. Как есть такое слово в Писании. Старшего не злословь. Старшего в народе твоем не злословь. Или говорится, перед седым человеком вставай. Это откуда берется? Это берется из заповеди почтения отца и матери. Если бы люди чтили отца и мать, ни одной революции не было бы в нашей стране. А их вон сколько было за всю историю. Ни одного бунта бы не было, потому что люди боялись бы поднимать свою руку на тех, кто, кого Бог поставил выше тебя. Это рождается из заповеди почтения отца и матери.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: С бензином беда. Пятый с начала августа крупный НПЗ остановился после налета дронов. Сразу два завода попали под новую атаку.
13: Этой ночью не спал весь Краснодар. Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось... Нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
5: Дроны вновь атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на юге России. Предприятие приостановило работу. Еще один крупный НПЗ БПЛА атаковали в Новошахтинске под Ростовом. По словам губернатора, после удара предприятие также не работает.
14: Там даже не вспышки, там огонь был.
15: Да, реально огонь просто.
16: Трэш какой-то.
5: По состоянию на сегодняшний день после атак БПЛА полностью перестали работать 5 НПЗ. На днях дроны повредили завод «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он 7-й по объему переработки в стране. 21 августа после удара БПЛА была аварийно остановлена установка первичной переработки АВТ-4. Ее ремонт может занять около месяца. Еще одна первичная установка на заводе стоит с 29 июля. Также после налета БПЛА.
17: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Кроме НПЗ в Перми прекратил переработку завод «Орскнефтеоргсинтез». Перед этим остановился «Запсибнефтехим» Сибура в Тюменской области, крупнейший нефтехимический комплекс страны. Также прекратил переработку нефти Саратовский НПЗ «Роснефти» и Волгоградский НПЗ. Все заводы остановились после ударов дронов. Это сразу же сказалось на дефиците бензина. На заправках в большинстве регионов вновь возникли большие очереди.
18: В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа, и то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой, походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров.
5: Впервые в истории России правительству пришлось закупать бензин у Турции, страны, которую годами Москва самоснабжала сырой нефтью и топливом. Как сообщает издание «Коммерсант», первый танкер из Турции прибудет к концу августа. Поможет ли это решить проблему с дефицитом топлива в стране, пока не ясно. На днях прибыл 5-й танкер из Индии с бензином, но на заправках очередей меньше не стало, а на некоторых еще и цены взлетели.
19: Бензин, очень по 200 рублей. Надо уходить на лошади, переходить.
5: Прогнозы на сентябрь от участников топливного рынка неутешительные. Преодолеть дефицит за счет собственного производства нефтяники не смогут. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести санкции на поставки бензина в Россию. А это означает, что танкер с топливом из Турции может стать первым и последним для страны, пишут экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Штаты испытывают собственные дроны-перехватчики. Военкор канала «Архангел спецназа» о дешевой замене «Патриота».
16: Опыт специальной военной операции постепенно доходит до других стран по всему миру. И вот на территории Форт Брэк в Америке, где базируются подразделения специального назначения, прошли учения Project Sand Hills 2.0. В ходе этих мероприятий были продемонстрированы беспилотники-перехватчики Bumblebee V2, которые запускаются из контейнера Beehive Payload, оборудованного на прицепе. По замыслу производителя, платформа Beehive служит мобильной платформой для размещения и запуска перехватчиков. Это обеспечит более быстрое развертывание и противодействие. Понятно, что зенитный голод привел к тому, что все страны ищут более дешевые средства противодействия беспилотникам. При этом не исключаем, что эти дроны-перехватчики в конечном итоге окажутся на Украине, как раз для проверки их эффективности в бою. А американцы на этом опыте и доделают их с учетом всей информации.
15: Вагнер все. Военкор Котенок о 3 годах без Пригожина и Уткина.
19: 3 года без директора и 9-го. И чем дальше мы отходим от августа 2023-го, тем интереснее становится смотреть на эту историю не через эмоции, а через результат. Пригожин и Уткин сделали то, что в современной России умеют делать немногие. Создали работающий механизм и добились реального результата. Уткин создал военную основу Вагнера. Пригожин сумел превратить ее в мощную структуру, способную действовать там, где государственная машина часто была неповоротливой, медленной или просто отсутствовала. Можно сколько угодно спорить о методах, ошибках и цене этих решений, но невозможно спорить с результатом. И поэтому история Пригожина так важна, потому что речь была уже не просто о частном человеке или даже о частной военной компании. Появилась самостоятельная сила, которая обладала собственными кадрами, опытом, репутацией, информационным ресурсом и, главное, способностью действовать. А потом этой силы не стало. Не стало той конструкции, которую они создавали годами. И вот это, пожалуй, самое печальное. Даже это мы умудрились уничтожить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
21: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
20: Абсолютно.
21: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
20: Угу.
21: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
20: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
21: Да-да.
20: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
21: Буквально для каждого студента.
20: Буквально для каждого, да.
21: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
20: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
21: То есть отказаться нельзя?
20: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
21: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность – это, ну, это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
20: Безусловно. Технологии полезны, никто с этим не спорит.
21: Ага.
20: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
21: В смысле?
20: Ну смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
21: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
20: Ну да, по выбору.
21: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
20: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
21: Они что-то другое.
20: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
21: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Но они вызывают еще больше вопросов.
20: По цифрам там интересны.
21: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
20: 355 тысяч?
21: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
20: Ниоткуда.
21: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
20: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
21: Ну да.
20: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
21: И кто будет за это платить?
20: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
21: Угу.
20: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
21: а их окажется меньше,
20: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
21: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
20: Складских рабочих.
21: Он уже исчисляется двузначными процентами.
20: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
21: Ага.
20: А местами доходит и до
21: 35%. 35% штата пустуют.
20: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
21: Ну, фуры водить некому.
20: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
21: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
20: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
21: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
20: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
21: Медкомиссия.
20: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется стопроцентное зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
21: То есть человек может формально числиться в штате депо?
20: Да.
21: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
20: Не допустят. Никогда.
21: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
20: Какой?
21: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
20: А, да-да-да.
21: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
20: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
21: У них просто нет таких денег.
20: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
21: Ну, логично.
20: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем
0: проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
21: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
0: Да, часы не резиновые.
21: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
0: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
21: То есть кто-то должен потерять.
0: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
21: Вариантов немного.
0: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
21: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
0: Запросто.
21: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
0: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
21: Ужас.
0: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
21: Это точно.
0: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
21: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
0: Из ниоткуда.
21: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
0: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, не переманит никогда.
21: За копейки-то, конечно.
0: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
21: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
0: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
21: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
0: Конечно.
21: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
0: Да, и полигоны.
21: И, конечно, полигоны для полетов.
0: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
21: Угу.
0: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
21: Угу.
0: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
21: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
0: А его не хватит?
21: То руководству придется перераспределять бюджет.
0: Да.
21: Забирая деньги у профильных направлений.
0: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
21: Давай посмотрим.
0: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
21: Так.
0: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
21: И что он видит?
0: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
21: Ага, классика.
0: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
21: Звучит не очень.
0: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
21: Но выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
0: 100%.
21: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
0: Согласен.
21: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
0: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
21: Да.
0: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
21: Угу.
0: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
21: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
0: Да.
21: Невозможность для студентов добраться в колледж.
0: Абсолютно верно.
21: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
0: О, да.
21: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
0: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
21: Угу.
0: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
21: Угу.
0: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
21: К тому же, для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
0: Вообще нет.
21: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
0: Да.
21: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
0: Кадры которых тоже крайне мало.
21: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
0: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
21: То есть отговорка.
0: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
21: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
0: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы. Да?
21: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
0: Теряет, да.
21: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
0: Обязательно.
21: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
0: угу.
21: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
0: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
21: Да.
0: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
21: угу.
0: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с
6: с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
7: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
6: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
22: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
6: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
23: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
6: УДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в УДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как УДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из УДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
24: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
2: Главные новости дня.
8: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
8: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
10: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги. Они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
8: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
11: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
12: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто, честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
25: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
8: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
26: Сегодня самое главное то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцев яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому Основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую, поставил газоперерабатывающий завод. И планирует сейчас, мы водовод притащили, ну, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового, под 1,5 миллиона удобрений. Как невидаминский азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава богу, Владимир Владимирович, хорошо получается.
1: На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
14: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биатлонов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
13: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
15: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. Итак, его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
16: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
17: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
16: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
17: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
6: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
0: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
6: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики.

0: Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
0: Говорят военкоры.
2: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
3: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
2: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
4: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, не это вообще не Украина, не британцы.

0: Не знаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Millennial Group или это Украина, это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно, это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
1: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
2: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская», еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жители призвали 2 дня не выходить на улицу.
4: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
1: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
5: Там огонь.
6: Да.
5: Ёптель-моптель.
6: Просто за 2 километра живем.
5: Маша, страшно?
6: Во, Свет, вообще.
1: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар БПЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
7: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
1: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефти», «Оргсинтез». В Ростова. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
8: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть и вот такая пробка. Здесь три Лукойла поблизости, на съезд Лукойлов одинаковая вот такая вот пробка.
1: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
10: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходят кривую. Не помню, как она называется, как у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать. И тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем, если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать? Да, ну, как бы, как это называется? В который раз на этом самом месте. Да, как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Чернобырдин. Никогда такого не было, и вот опять.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоя-Бачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоя-Бачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоя-Бачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение вдохновение, креативность и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу и искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
14: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
15: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем, и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими? Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
17: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник, чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
16: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в Центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
18: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые 1/2 года отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
16: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
19: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
16: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
20: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
16: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшество есть и касательно охраны общественного порядка.
20: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
16: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
20: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
16: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают – хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стране, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
22: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
2: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
23: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там к какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны, ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
2: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
4: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная, но на других полях и в других факторах.
2: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
6: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
5: Главные новости дня.
2: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
7: Американцы прилетели на переговоры.
2: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
24: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
2: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
1: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине. Именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф — это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
2: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
8: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 2021 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас? И не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия. Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
2: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
9: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
11: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
10: На радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
13: вся наша власть на протяжении там, 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДа привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, ну, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. Только что раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе, как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут, вот с

навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5 статье НАТО не впишется. А Польшу нужно при этом не зацепить. И всячески гладить Польшу по шерсти и говорить, что сидите тихо, все будет нормально. Мы к вам никаких претензий. Нам вот нужно коридорчик этот сделать. Так вот, соответственно, директор ЦРУ понимает, что произойдет опять же через пару месяцев, да, что будет эта массовая мобилизация. Что войну ведут, просто ведут, вот пнут Беларусь. Что крайне вероятно наступление в направлении Сувалок, понимаете? И, естественно, это полностью изменит ландшафт военных действий на континенте, и, естественно, это полностью изменит восприятие господина Трампа в США. А что у господина Трампа в США сейчас? Да, все просто. У господина Трампа сейчас в США выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар, а показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит, вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставим свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны, потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось, поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все-все-все. До внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlink на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink'а. Да, они смогут по нему ориентироваться и, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружения, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга угроз.

0: которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Тем не больше 20 боец СВО из Дагестана раскрыл потери своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
3: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
2: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
3: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на 1,2 ляма, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
2: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
3: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все, но с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
2: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
3: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
2: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
4: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 тысяч военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
2: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
7: Wildberries догорает. Как из фильмов ужасов.
6: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
8: Там огонь.
9: Да, ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще.
6: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
10: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
6: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
11: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
6: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
12: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
13: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. 0,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
12: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
14: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста на Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники «Лукойла» вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом «Лукойле» выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
12: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов Wildberries и Озон после атак украинских беспилотников.
13: Аналитики все подсчитали. Потери товаров Озон из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у Озон нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты Озон в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
12: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
15: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка. Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
12: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
16: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения. Там, кто создал эту технологию? Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина? Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Это прямо торпеды. Что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
12: Ночь перед большой атакой военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
15: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская», еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям, поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
19: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
21: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
20: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
21: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было всего 145. Разница почти в 100 раз.
20: Обалдеть.
21: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
20: Слушай, подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
21: Штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату – до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
20: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
21: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
20: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Дает ему там небольшую доплату.
21: Угу.
20: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
21: Это уже совсем другой уровень вовлеченности.
20: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
21: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 2022 года.
20: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
21: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
20: Доля 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
21: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
20: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
21: Именно. Бумажная система создавала такой, спасительный хаос.
20: Угу.
21: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
20: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
21: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
20: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
21: Долго и неэффективно, да.
20: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
21: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
20: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
21: Очень точная аналогия.
20: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
21: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
20: Так.
21: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
20: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. Пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
21: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
20: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
21: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
20: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
21: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
20: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
21: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
20: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
21: Да, все разложено по полочкам.
20: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
21: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
20: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
21: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
20: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
21: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр и жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса.
20: Угу.
21: Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. И его невозможно решить никакими приказами.
20: Дефицит людей в гражданской экономике?
21: Именно.
20: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
21: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
20: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
21: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
20: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
21: Да. Рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
20: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
21: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
20: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
21: Конечно.
20: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
21: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
20: Это правда.
21: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатальна. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
20: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия человека.
21: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
20: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. Заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
21: Логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
20: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
21: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
20: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
21: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
20: И цена этой конкуренции постоянно растет.
21: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
20: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
21: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
20: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
21: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
20: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
21: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру. Сборные пункты, экипировка, логистика.
20: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
21: Да.
20: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
21: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
20: Так.
21: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
20: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
21: Точно.
20: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
21: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
20: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
21: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
20: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже 1000 вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
22: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре, а подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
3: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
2: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
3: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержала сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
4: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
3: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
7: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
3: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
7: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
3: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
7: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
3: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами?
6: Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
23: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такое огромное по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Что-то мне сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-то.

0: Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый 6-й бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
1: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
0: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
2: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
0: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
3: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
4: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
5: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
0: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
8: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджета.

0: этого, да, там, процессу. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Мамурску.
1: Криминальные новости.
2: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО, ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили 2 приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, 2 раза выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. 2-ю «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали, и сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
4: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
3: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
5: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
3: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
6: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
8: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
7: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
9: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали, реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
10: Радиолента. Прямая речь.
11: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
12: Слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень, очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы к тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
10: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Сразу в две полевые точки дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
14: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
13: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Вайлдберрис». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
14: Там огонь.
15: Да.
14: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
13: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
13: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
17: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
13: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
18: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
19: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
18: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
20: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
21: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
15: Абсолютно.
21: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
15: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
21: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
15: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
21: Стоп! Прямо на территории страны?
15: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
21: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
15: Валяй, это всегда полезно.
21: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
15: Ну да, процент осечек там колоссальный.
21: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
22: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
21: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
22: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
21: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
22: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
21: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
15: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
21: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
15: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
21: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
15: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%.
0: Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
21: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
0: Какой?
21: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
0: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
21: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
0: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
21: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
0: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
21: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
0: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
21: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
0: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
21: Поясни мысль.
0: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
21: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
0: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
21: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
0: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
21: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
0: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
21: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
0: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
21: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
0: Почему ты так думаешь?
21: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
0: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
21: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
0: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
21: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
0: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
21: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
0: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
21: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
0: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
21: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
0: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
21: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
0: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
21: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
21: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
21: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
21: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
22: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
21: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
22: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
21: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
22: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
21: Ну, слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
2: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
21: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
2: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
21: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
2: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
21: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
2: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
21: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
2: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
21: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
2: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
21: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
2: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
21: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
2: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
21: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
2: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
21: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
2: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
21: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
2: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
21: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
2: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
21: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
2: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
21: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
2: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
21: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
2: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
21: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
2: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Армении. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
5: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
4: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
6: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию, так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает, хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
4: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
1: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, так скажем, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
3: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
10: Главные новости дня.
23: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса. Снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
24: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российских компаний. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, но просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
23: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
7: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
9: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
12: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
14: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
16: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
9: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
25: Сегодня самое главное в том, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы их экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов. Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую. Поставил газоперерабатывающий завод. И планирует сейчас, мы водовод притащили. Ну, надо объем увеличить воды. И он планирует у нас строительство этого нового... Под 1,5 миллиона удобрений. Это как невидаминский азот будет у нас. Еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, хорошо получается.
10: На радио «Лента» шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
0: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей-биодронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
18: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
13: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
15: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
17: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
15: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
17: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
15: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
19: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
15: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
20: Я вот типочка знал, он контракт
2: он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот, как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
3: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводит

0: 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
3: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
2: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
4: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят, когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное, не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать, говорить, потому что это не имеет значения, там, кто создал эту технологию, британская компания, значит, Миланиал Групп или это Украина, это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютые. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
2: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
3: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак, берегите себя, и да поможет нам Бог.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.

0: сразу в 2 полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
1: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
0: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи. А через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
2: Там огонь.
3: Да.
2: Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет, вообще. Вообще.
0: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотника может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
5: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
8: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходит кривую. Не помню, как она называется, у кого-то там 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность.

0: они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать. И тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем. Если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать, да? Ну, как бы, как это называется? В который раз на этом самом месте, да? Как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Чернобырдин. Никогда такого не было, и вот опять...
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоябачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоябачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. – Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоя Бачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативности и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу и искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
7: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
8: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на $1 миллиард чипов. А мы не можем. Просто не можем, и все. У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному. У них есть доступ к микрочипам самым современным в мире. У них есть доступ к космической группировке Starlink. Подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения. Любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые... Это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность. Гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
10: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, а чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
9: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно, и так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
11: «Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли».
9: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
12: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
9: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
13: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются, и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
9: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
13: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
9: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборы в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
13: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
9: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
15: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Нет и точка. В Кремле отвергли идею буферной зоны в Донбассе. Песков заявил, что это территория России. Сроки полного захвата региона переносились 15 раз. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва не согласится на передачу управления Донбассом третьей стороне, поскольку считает регион частью России. Так Песков отреагировал на предложение Зеленского о создании буферной зоны в рамках возможного мирного плана Украины, США и Европы. Песков заявил, что Россия продолжает военные действия из-за отсутствия мирных способов ее совершения.
18: Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
17: С начала СВО сроки захвата Донбасса переносились 15 раз. При этом генералы Генштаба не уложились ни в один из них. По данным военных журналистов, еще в августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет полностью захвачена к середине четвертого года спецоперации. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме. Но ВОЗ и ныне там. Причем полному завоеванию Донбасса не поможет даже мобилизация, считает военный аналитик Руслан Левиев.
19: Типа для того, чтобы захватить там весь Донбасс, там какому-то сроку нужно такое-то количество людей, я думаю, что такого варианта на самом деле не существует. Даже если проведется какая-то силовая мобилизация, все равно это не даст возможности как-то быстро пойти в прорыв и быстро захватить Донбасс. Я бы сказал так, что на фронте война закончена. В том смысле, что это тупик. Не будет переломов уже больше нигде. Ни с российской стороны, ни с украинской стороны. Ни у той, ни у другой стороны нету масштабных резервов, чтобы прям переломить фронтовую конкретную ситуацию.
17: На текущий момент армия России контролирует менее 80% территории Донецкой области. По итогам прошлого года удалось завоевать лишь 0,8% территории Украины. При этом характер военных действий кардинально изменился. Теперь в ход идут экономическое давление и удары по инфраструктуре, говорит политолог Вениамин Глебов.
20: Мы еще там год назад не представляли себе того, что можем оказаться в сегодняшней ситуации. Мы помним, какая была динамика в бомбежках НПЗ. Сначала вроде как какие-то нелепые комариные укусы, а потом бац, и полномасштабный кризис. И невероятный динамизм факторов этой войны, он не позволяет ее закончить, потому что у сторон все время есть как бы ощущение, что на следующем шаге они получат большее преимущество в какой-то сфере и сумеют переломить ситуацию. При том, что фронт стоит, при этом война страшно динамичная на других полях и в других факторах.
17: А фронт действительно практически встал полностью. В июле российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 квадратных километров. Месяцем ранее на 57 квадратных километров, а май завершили чистыми потерями территории на 11 квадратных километров. И это несмотря на рекордное количество мясных штурмов, которое, по оценкам Z-военкоров, выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал бензин новейшего стандарта Евро-5 маркетинговой погремушкой.
0: Но по поводу качества бензина, начну с этого. Ну, мое мнение, я думаю, что его разделяют те, кто понимает в технологии производства топлива. Евро-5 – это такая маркетинговая погремушка, которая, ну, чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин. На работу двигателя, по большому счету, Евро-4 там, или Евро-5 никакого значения не имеет, работа двигателя. Все больше зависит от октанового числа.
2: Главные новости дня.
17: Секретный американский борт в Москве. Стало известно, кто при беспрецедентных мерах безопасности прибыл в столицу. Никаких официальных сообщений о визите. Москву накануне впервые с начала СВО посетил глава ЦРУ. Джон Рэдклифф прилетел из Риги на военно-транспортном самолете ВВС США, который утром 25 августа приземлился во Внуково. Обратно Рэдклифф вылетел вчера же, около 7 часов вечера. Кортеж с американскими дипломатическими номерами, для которого перекрывали дорогу, заметили в центре Москвы.
21: Американцы прилетели на переговоры.
17: Дмитрий Песков во вторник утром заявил, что ему ничего не известно об американском самолете, севшем в Москве. Но уже позже пресс-секретарь президента заявил «Вашингтон-Пост», что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, и его встреча с Владимиром Путиным не планировалась. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что на фоне визита Рэдклиффа Владимир Путин изменил свой рабочий график, отменив запланированное масштабное мероприятие. Официально о поездке главы ЦРУ в Россию не сообщалось. Однако, какова бы ни была причина визита, она должна быть очень серьезной, раз прилетел чиновник такого высокого уровня, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
22: Дэвид Рэдклифф приехал в Москву, на мой взгляд, по некому довольно серьезному поводу. Американцам нужно было что-то передать особенное. Я думаю, что речь идет о каком-то вопросе и, вероятно, о каком-то предупреждении, может быть, о предупреждении России не идти на мобилизацию или тому подобное, которое американцы хотели передать своим российским коллегам и не только.
17: Сразу несколько американских СМИ выдвинули версию, что визит связан с попыткой предостеречь российское руководство. Якобы США собрали разведданные о готовящейся в России масштабной мобилизации и планах ударить по Европе, чтобы проверить решимость НАТО. Рэдклифф якобы приехал лично передать предупреждение и предостеречь от эскалации, говорит американист Александра Филипенко.
23: Он вообще известен своей истребиной позицией в отношении России, потому что он директор ЦРУ, именно он предоставляет разведданные Украине, именно он занимается вот этим контролем, то есть именно с ним связана, ну, такая очень близкие контакты Киева и Вашингтона. И что важно еще, Джон Рэдклифф – это не просто директор ЦРУ, это еще и человек, близкий Трампу. В администрации Трампа, что в первой, что сейчас, все определяется близостью к президенту.
17: Последний известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся 5 лет назад, в ноябре 2021 года, когда предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс встречался с Владимиром Путиным по поводу Украины. Это было за 3 месяца до начала СВО. Что наталкивает на мысль, будто и сейчас готовится что-то серьезное, говорит политолог Геннадий Коротышев.
3: Конечно, ассоциация довольно-таки тревожная. Это поездка Уильяма Бёрнса в Москву ноябрь 21 года. Тогда он, тогда это был директор ЦРУ, и он тогда был отправлен Джо Байденом, чтобы убедить российское руководство воздержаться от эскалации. Вот так официально потом уже Уильям Бёрнс это называл. Ну и зачем же прилетел сейчас Джон Рэдклифф? Не предупредить ли Россию не эскалировать сейчас и не рассказать ли о том, какие будут суровые последствия? Потому что в такой ситуации, конечно, нужен визит директора ЦРУ. Телефоном тут не обойдешься. Поэтому директор ЦРУ здесь вполне фигура такая естественная.
17: Эксперты говорят, все больше косвенных данных свидетельствуют о готовящейся в стране масштабной мобилизации. И секретный визит Рэдклиффа – очередной пазл в общую картину. Несмотря на настроение в обществе и желание людей побыстрее закончить СВО, все свидетельствует о том, что военные действия будут только нарастать. Возможно, не только с Украиной, но и странами НАТО. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
5: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
4: На Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
24: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, И несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия «соотечественники» всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Что привез директор ЦРУ в Москву? Зачем он приехал, спрашивают все. Я сейчас расскажу. Директор ЦРУ всегда, всегда, абсолютно без исключений, привозит только одну вещь, куда бы он ни прилетал. Это угрозы. По-другому не бывает. Так, кстати, не только директор ЦРУ привозит только угрозы всегда. Ну и директор любого такого внешнеполитического, скажем так, разведывательного общества или организации. Директор МИ-6 привозит только угрозы. Директор МОСАДА привозит только угрозы. Директор ФСБ привозит только угрозы. Или службы внешней разведки СВР привозит только угрозы. Так работают силовики. Иначе они не работают. Понимаете, просто система иначе не функционирует. Там валюта отношений – это угрозы. Причем, естественно, в газетах это могут называть как-то там по-дебильному. Предложения, проекты. Да это не так. Только угрозы работают в современном мире и работали, кстати, всегда. Соответственно, что такое ЦРУ? Для тех, кто из вас знает, это на сегодняшний день, скорее всего, по-прежнему самая могущественная на планете разведывательная служба. Кто такой директор ЦРУ? Это человек, который знает фактически все обо всем, что происходит сейчас на планете. Мягко говоря, это очень занятый человек и очень важный в системе координат. В каких случаях он прилетает? Он прилетает только в экстраординарных случаях. Обычно он сидит у себя в офисе, потому что у него там как дел по горло. И плюс господин Трамп, это такая вот особенность современной американской администрации, он очень любит разговаривать с людьми лично. А если он их не видит, то доверие в него теряется. То бишь, он раз позвал, ты где, я где-то, не знаю, на Кубе. Второй раз позвал, я еще где-то. А третий раз уж господин Трамп не позовет, а просто выберет кого-то другого, кого назначит на твое место. Короче, в любом случае, приезд директора ЦРУ в любую точку земного шара. Это экстраординарное событие. Он привозит всегда, опять же, только одно – угрозы. Вот мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Без разницы, как кто-то их назовет в прессе. Как он это завуалирует, не обращайте на это внимания. Мир держится только на взаимных угрозах. Все, это точка, постулат, аксиома. Вам нужно понять, чтобы в этом разбираться. А теперь посмотрим, что может так взволновать директора ЦРУ, чтобы он прилетел в Москву. Кстати, на самом деле ведь никакой тайны в этом нет. Все же ясно, абсолютно, как белый день. Да, учитывая, что последний раз директор ЦРУ предыдущий прилетал в Москву за пару месяцев до начала украинской войны. Понимаете, какой уровень был? Новая война на планете, которая может перейти в Третью мировую. То же самое происходит и сейчас. Абсолютно никаких других поводов, ничего не выдумайте. Иран, Китай. Если бы был Иран или Китай, все бы это уже давным-давно довели через нейтральные территории и через каких-то посредников, или встретились бы где-то в Швейцарии, не знаю где, в Турции, и спокойно бы обговорили очень-очень тихо. Но прилет непосредственно на вражескую территорию – это экстраординарный поступок. И такие поступки происходят только, если есть реально серьезные угрозы. Что вот я лечу к вам, мы все знаем. Знают они что? Знают они то, что будет мобилизация, которой еще не было. И эта мобилизация, да, с живой силой, которая поступит в войска, вот с мясом, простите меня за выражение, ну, так называют генералы своих солдат, ничего не попишут. Вот с мясом война выйдет совершенно на другой уровень. Понимаете? Совершенно будет другой виток эскалации. Естественно, Директор ЦРУ понимает, что Беларусь вступит в эту войну. У нее нет никаких шансов. Директор ЦРУ, он же смотрит на карты и получает разные разведданные. И, естественно, он понимает, что будет нападение на одну из стран НАТО. Скорее всего, речь идет именно о Сувалском коридоре. Да, мы об этом рассказывали неоднократно, что это самая очевидная вещь и самая выгодная для России вещь с той точки зрения, что там легко получить победу. Все остальные конфликты, которые может начать Россия, там вот результат неизвестен. А Сувалский коридор, ну, там 80 километров по прямой, ну, может, 100, не больше. И из Калининграда армия пойдет навстречу армии, которая выйдет из Беларуси, и они сомкнутся после обеда вместе. Да, это если вкратце. И главное, им не зацепить Польшу, потому что Россия исходит из того, что за Литву никто по 5-й статье НАТО не впишется.

0: выборы. Осенью на носу партийные выборы, не президентские. Но, тем не менее, если он потеряет какую-то часть хотя бы одной из палат, то жизнь его, мягко говоря, будет не сахар. А показать какой-то победы у господина Трампа не получается, потому что нет победы ни с Ираном, ни с Украиной. То бишь, медийный пузырь ожиданий надут, что сейчас я все порешаю, сейчас я все разрулю, а никаких подтверждающих событий нет. И, соответственно, директор ЦРУ прилетает и говорит: вот смотрите, мы знаем вот это и вот это, вот что это будет происходить. Для нас это невыгодно. Соответственно, если это произойдет, вот если это произойдет, то мы сделаем следующее и предоставляет свой список угроз. Каким образом США ответят? В этот раз они ответят намного сильнее, чем они ответили в начале украинской войны. Потому что тогда у них не было понимания, насколько сильна, например, Украина и как долго она может выдерживать военное давление со стороны России. Сейчас у них есть понимание того, насколько не сильна Россия. Понимаете разницу? Улавливаете? Вот они понимают, что Россия не настолько всесильна, как им казалось. Поэтому сейчас можно немножко и угрожать. Угрозы поступают самого разного уровня, естественно. Это угрозы и финансовых санкций, и угрозы торговли на глобальных рынках. Это частные угрозы, да? Потому что, ну, на самом-то деле, чего греха таить, многие ведь хранят свои деньги, я имею в виду, из топ-чиновников, из элиты, все равно за рубежом и семьи живут. Ну вот, приезжает директор ЦРУ, у него в папочке все написано, где у кого сколько денег, что мы заберем, какие мы фирмы закроем, ваши, каким мы кораблям не дадим ход. Вот все. До внука все расписано. И самое главное, да, то, что он скажет в военном плане. Вот в секунду, если вы начнете эту мобилизацию, мы раскроем Starlink. Все, мы раскроем Starlink, пусть летает по территории России. Сейчас, для тех, кто не знает, вот эти все атаки, которые проводит ВСУ, это с выключенным Starlinkом на территории России. С выключенным. И посмотреть, что происходит со складами, и посмотреть, что происходит на заправках. Теперь представьте, американцы разрешат использовать для навигации свой Starlink. Тогда будут гореть не 2 НПЗ за ночь, а 22, понимаете? Когда условно у этих у всех ракет и беспилотников вдруг появятся глаза в виде Starlink. Да, они смогут по нему ориентироваться. И, ну, короче, это жуть вообще совершенно в военном смысле. Плюс, естественно, американцы могут открыть ящик Пандоры и разрешить использовать свое вооружение на более дальнее расстояние. Американцы могут дать тучу совершенную вооружение, которое они сейчас прижимали. Просто они могут дать, которое им не надо, не понадобится в ближайшее время. Американцы заставят немцев предоставить Украине Таурусы, которые будут атаковать по территории России. То бишь у американцев еще такое количество карт на руках, что они по большому счету еще ничего не начинали. Вот для них это вообще начало партии. Ну и естественно, такие вещи может озвучить со всей убедительностью только конфидант, доверенное лицо первого лица. Понимаете? То есть человек, которому господин Трамп доверяет, потому что этот человек будет презентовать позицию всего американского истеблишмента. Вот с чем приехал в Россию директор ЦРУ, а не с какими-то там мифическими разговорами про будущие войны с Китаем, с Ираном, еще с чем-то. Нет. Намечается огромная эскалация войны в Европе, понимаете, на которую армия США сейчас не готова или не хочет отвечать, но придется. И директор ЦРУ приехал и показал, так знаете, вершинку айсберга, айсберга угроз, которые они осуществят, если Россия не изменит свой курс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Тем не больше 20. Боец СВО из Дагестана раскрыл потери с

0: своего подразделения и то, скольких его знакомых обманули вербовщики. Адам служит в 80-м мотострелковом полку. Подписал контракт около года тому назад. Парень хотел помогать семье, ведь в Дагестане мало высокооплачиваемой работы. Однако служба оказалась не такой, как он себе представлял. Почти все деньги, которые парень зарабатывает, приходится тратить на снаряжение и взятки командирам. Плюс практически каждый день теряешь товарищей. Потери в его подразделении чудовищные, говорит Адам.
1: Ну, человек 40, наверное, погибло. Молодые пацаны, вот одному 19 было, другому 20-21. Ну, все мои знакомые, ну, не близкие друзья, такие знакомые, да, друзья.
0: При этом родные рассказывают Адаму, что в Дагестане уже полным ходом идет скрытая мобилизация. Людей хватают на улице просто среди бела дня, увозят в военкомат и там добиваются подписания контракта.
1: Сейчас так мобилизация будет на 1,5 ляма, говорят, на лям 200, но на 1,5. У нас в Дагестане закидывают жестко, бывает там. Просто встретили тебя, закинули, все забрали.
0: Таким образом, в руки черных рекрутеров попался земляк Адама, у которого были проблемы с сердцем. Парня забрали 2 месяца назад, и его уже нет в живых.
1: Ну, короче, забирать нельзя было, они его забрали, все равно с сердцем проблемы были. А так из-за сердца умер.
0: Сослуживец Адама недавно получил серьезное ранение руки и стал инвалидом. Однако после недолгого лечения в госпитале парня снова забирают на передовую, рассказывает Адам.
1: А у одного с рукой проблемы, короче, ему руку, пальцы что-то разорвало, его тоже вот обратно забирают. Ну, уже человек инвалидом стал, но все равно забирают.
0: Такая ситуация связана с огромной нехваткой личного состава. Именно поэтому во многих регионах проводится скрытая мобилизация, а черный рекрутинг набирает обороты, говорят эксперты. О необходимости массового набора людей в армию говорят и аналитики крупнейшего в стране Госбанка. Хакеры слили в сеть аналитическую записку Сбера, в которой рассматривается 8 сценариев окончания войны. Первый из них, самый благоприятный, называется «Решающее военное преимущество России». Он предусматривает новый набор по мобилизации численностью не менее 500 000 человек. Вот что говорится в документе.
2: Без мобилизации численность для масштабного наступления недостижима. Текущий набор контрактников при ежемесячном выбытии от 20 до 25 000 военнослужащих покрывает потери, но не дает наращивания. При этом в бюджете недостаточно денег, чтобы увеличивать выплаты для привлечения больше людей на контракт.
0: Сценарий решающего военного преимущества предусматривает контроль над рядом территорий и исключает заморозку, что совпадает с риторикой властей в последние месяцы. Тем временем рекрутинг набирает обороты. Возле столичных станций метро появились стенды с рекламой контракта, но не простого, а альтернативного. Дежурящие рядом агитаторы утверждают, что такое нововведение появилось около месяца назад. Юристы говорят, действительно, альтернативная гражданская служба существует. Ее можно пройти в качестве альтернативы срочной службе по призыву. Однако никаких контрактов для этого подписывать не требуется. И напоминают, что альтернативную службу уже активно предлагали студентам, после чего многие из них оказались на фронте на Украине. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Сразу в 2 полевые точки дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
5: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
4: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 000 квадратных метров.
6: Там огонь.
7: Да. Ёптель-моптель. Просто за 2 километра живем. Маша, страшно? Во, Свет. Вообще.
4: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
8: Маркетплейсы очень уязвимы, пожароопасные объекты. И попадание 1-2 беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
4: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
9: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот Лукойл, видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько метров, 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь 3 Лукойла поблизости, на всех Лукойлах одинаковая вот такая вот пробка.
4: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Обещали совсем другое. Военкор Живов о том, как ветеранам специальной военной операции отказывают в работе.
11: Работодатели реже откликаются на резюме участников специальной военной операции. Следует из исследования, опубликованного в Journal of Peace Research. В рамках эксперимента на вакансии направили 60 пар вымышленных резюме. Все характеристики кандидатов были идентичными. Единственным отличием стала информация о военной службе. В одном резюме указывалось, что кандидат служил добровольцем по контракту в зоне специальной военной операции. В другом, что он проходил срочную службу в армии. Положительный отклик от рекрутера получили только 36,7%. Среди кандидатов, указавших службу по призыву, этот показатель составил 55%. Накануне Владимир Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации. В России уже приняты законы о квотировании рабочих мест для ветеранов специальной военной операции как минимум в 40 регионах. От Санкт-Петербурга до Якутии. Документы устанавливают обязательную долю рабочих мест для участников боевых действий на предприятиях с определенной численностью сотрудников. Так, в Ивановской области с 1 сентября 2026 года компании со штатом более 100 человек должны будут резервировать для ветеранов 1% рабочих мест. Но что такое процент, если вся система будет против военных? Мы это уже проходили с Чечней и Афганом. Как же грустно, опять те же грабли.
10: Бензин не для всех. Военкор Сапаньков о подпольной торговле топливом у Крымского моста.
12: Интересная ситуация. В Крыму, как и раньше, огромные проблемы с топливом. В это же время на съезде с Крымского моста На Лукойле идет подпольная торговля. Это когда подъезжают перекупы, сливают по 250 литров, отъезжают и сразу возвращаются назад. При этом простым гражданам топливо в канистры вообще не наливают. Получается, страна построила Крымский мост, чтобы сотрудники Лукойла вместе с криминалом могли устроить форцовку в ущерб законопослушным гражданам. И милиция почему-то не реагирует. Даже предположений нет почему. А может, сразу этим сотрудникам, местным бандитам и силовикам на этом самом Лукойле выставить таможенный пост и просто, также не стесняясь, брать деньги за проезд через их землю. Но раз мост стоит и платежеспособный спрос есть, чего тянуть? У меня такое ощущение, что на этом этапе пора уже вмешиваться сотрудникам Следственного комитета. Но никто не вмешается.
10: Счет на сотни миллиардов. Военкор Живов о потерях продавцов Wildberries и Озон после атак украинских беспилотников.
11: Аналитики все подсчитали. Потери товаров Озон из-за атак на складские объекты могут превысить 100 миллиардов рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Цитата. «В товарах мы оцениваем потери от 88,5 миллиарда до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад. Два варианта. От 30 миллиардов до 62,5 миллиарда рублей». Конец цитаты. Семко добавил, что ущерб товарам Wildberries после последней атаки оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых складов маркетплейса может обойтись еще в 186-344 миллиарда рублей. По его словам, ключевыми вопросами остаются возвращение продавцов на маркетплейсы и государственная поддержка пострадавших предпринимателей. Говорят, что у Озон нет финансовой подушки. Напомню, что в ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области. 23 августа поврежден логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки произошли на объекты Озон в Краснодаре и Махачкале. Склады Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников с середины июля.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
6: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка. Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
10: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
13: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, люты. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
10: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
6: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Правозащитница Зарина Адыева из Екатеринбурга рассказала об очередном случае фиктивного брака ради получения выплат за погибшего участника СВО.
16: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов. И вот, чтобы ускорить этот процесс, она, как мы считаем, вступила в сговор с его родным сыном, с которым он не поддерживал особо близких отношений. И они решили замутить, так сказать, медицинскую справку о том, что его жена находится в реанимации, и чтобы мужчину отпустили в отпуск. Боец на основании этой справки убыл в отпуск. Находясь в отпуске, его новоиспеченная жена стала его спаивать. И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает. Выплаты получают эта жена и сын. Его сестра обращалась в суд, пытаясь лишить сына этих выплат, но у нее ничего не получилось.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о мобилизации, которую официально не объявляли, но к которой российские компании почему-то начали готовиться. Кадровиков и бухгалтеров учат обновлять сведения, взаимодействовать с военкоматами и исполнять мобилизационные предписания. Что это? Обычное наведение порядка в документах или создание системы, которой осталось дождаться команды?
18: Знаешь, если отбросить эмоции и посмотреть исключительно на цифры рынка труда, то картина вырисовывается предельно прагматично.
17: Около 1300 новых вакансий в этой сфере, да? Всего за 7 дней.
18: Да, именно. И для понимания масштаба этой аномалии за весь 2021 год подобных объявлений было, ну, всего 145. Разница почти в 100 раз.
17: Обалдеть.
18: Причем ищут этих специалистов вообще все. От крупных государственных корпораций до частных IT-компаний и ритейла.
17: Слушай, ну подожди. Тут же сразу хочется найти какое-то простое административное объяснение. Разве это не банальный страх перед штрафами? Ну, как бы экономика соблюдения правил в России сильно изменилась. Государство кратно подняло стоимость ошибки для бизнеса. Знаешь, это похоже на то, как бизнес массово скупает огнетушители перед проверкой пожарной инспекции.
18: Ну, штрафы действительно выросли колоссально, это правда. За неоповещение сотрудника о повестке юридическое лицо теперь может получить от 350 до 400 тысяч рублей. А за отказ содействовать военкомату до 500 000. То есть для среднего бизнеса математика предельно ясна. Нанять отдельного человека с зарплатой, ну, скажем, 80 тысяч в месяц, банально дешевле.
17: Да, дешевле, чем пропустить одну повестку и получить штраф, который просто съест всю квартальную прибыль.
18: Вот именно. Плюс не забывай, лето – это время закладывать бюджеты на следующий год. Компании готовятся.
17: Звучит логично, но, как по мне, это слишком поверхностный взгляд. Если компания просто боится штрафа, она вешает эти обязанности на текущего бухгалтера или кадровика. Но дает ему там небольшую доплату.
18: Угу.
17: А здесь-то открываются полноценные новые ставки. Требуются люди, которые будут не просто бумажки перекладывать, а проверять военные билеты, проводить регулярные сверки, оформлять бронь на ценных сотрудников.
18: Ну да, это уже совсем другой уровень вовлеченности.
17: То есть это не защита от штрафов, это прямая интеграция бизнеса в новую государственную инфраструктуру.
18: Интеграция – это прям очень правильное слово. И чтобы понять механику вот этой интеграции, стоит вспомнить осень 22-го года.
17: Когда государственная машина столкнулась с аналоговой реальностью.
18: Да-да. Повестки тогда выписывались на основе устаревших бумажных картотек. В результате призывали людей с тяжелыми заболеваниями, многодетных отцов, ценных технических специалистов, у которых вообще-то была официальная бронь.
17: Более 9 тысяч человек тогда пришлось возвращать домой после незаконного призыва.
18: И это только те, кто смог собрать документы, пробиться через бюрократию и доказать ошибку.
17: То есть старая бумажная система была неэффективна для государства. Но парадоксальным образом она оставляла пространство для маневра человеку.
18: Именно. Бумажная система создавала такой, знаешь, спасительный хаос.
17: Угу.
18: Документ мог затеряться на почте. Карточка могла лежать в неправильной стопке. Сейчас этот зазор целенаправленно уничтожается. Архитектура воинского учета стала полностью цифровой.
17: Заработал уиткронный реестр. Данные начали синхронизироваться с государственными порталами.
18: И вот тут нужно детально разобрать, как это работает на практике. Как обычный бумажный бланк в отделе кадров превращается в электронный поводок.
17: Да, давай поясним. Раньше граница между офисом компании и военкоматом была огромной. Кадровик заполнял форму, отправлял ее почтой, там ее кто-то подшивал в папку.
18: Долго и неэффективно, да.
17: А теперь работодатель – это встроенное звено цифрового контура. Данные из корпоративных систем учета, ну, например, из 1С, могут напрямую выгружаться в государственные базы.
18: Да, как только сотрудник отдела кадров нажимает кнопку «Отправить», информация о месте работы, должности и статусе человека моментально обновляется на федеральном сервере.
17: Получается, компании сейчас заставляют монтировать некую автоматическую систему пожаротушения. Никто не знает наверняка, будет ли пожар, но если он начнется, никто уже не будет бегать с ведрами и сверять списки вручную.
18: Очень точная аналогия.
17: Цифровая система сама найдет нужную цель, сама сгенерирует повестку, а статус этой повестки обновится на госуслугах автоматически.
18: Технология сама по себе нейтральна, но она радикально меняет баланс сил. Для человека с легальной бронью точная база данных – это, ну, это щит. Система заранее блокирует отправку повестки.
17: Так.
18: Но для государственной машины, которой в определенный момент могут понадобиться сотни тысяч людей, эта же база превращается в идеальный бесперебойный конвейер без слепых зон.
17: Но слушай, любая, даже самая совершенная цифровая база – это просто мертвый код. пока кто-то не заставит людей регулярно и скрупулезно вносить туда данные.
18: И вот тут пазл складывается. Кто дал этот импульс?
17: Да, летом 26-го года внезапно появляется приказ Генеральной прокуратуры об организации надзора за воинским учетом.
18: С очень характерной формулировкой. Там и написано «упреждающий надзор». Это ключевой сдвиг в логике бюрократии.
17: То есть раньше прокуратура реагировала на жалобы. Незаконно призвали, прокурор вмешивается. А теперь им предписано искать слабые места заранее.
18: Абсолютно верно. Проверять назначение ответственных лиц, корректность ведения карточек, скорость передачи сведений на предприятиях. И все это еще до того, как система понадобилась для массового призыва.
17: И бюрократический аппарат бизнеса реагирует на это просто мгновенно. Буквально сразу три крупных профессиональных издания для бухгалтеров и кадровиков выпускают подробнейшие инструкции.
18: Причем важно понимать, это же не политические медиа. Это журналы, которые обычно публикуют таблицы для расчета отпускных и налоговых вычетов.
17: Я смотрел эти инструкции. И самое пугающее в них – это абсолютно сухой, стерильный язык. Образец приказа. Форма 10. Журнал регистрации уведомлений. Ответственное лицо.
18: Да, все разложено по полочкам.
17: Чрезвычайное событие, которое потенциально может полностью сломать судьбу человека, предварительно раскладывается на шаблоны, таблички и алгоритмы. Трагедия превращается в рутину документа оборота.
18: Ну, бюрократия всегда так работает с кризисами. Она переводит их в формат инструкции. Если кадровик четко знает, в какую колонку вписать дату вручения уведомления, система работает без сбоев.
17: Прокуроры давят на руководство компании, руководство давит на отдел кадров, отдел кадров выкладывает вакансии на HeadHunter.
18: А профильные журналы снабжают их бланками. Каждое действие по отдельности имеет абсолютно рутинное объяснение.
17: Возникает резонный вопрос. Это все просто цепная реакция напуганной бюрократии? Или целенаправленная синхронизация системы сверху?
18: Знаешь, грань между этими явлениями очень тонкая. Государство создает условия, цифровой реестр, жесткие штрафы, прокуратура дает стартовый выстрел. А дальше система начинает строить саму себя руками бизнеса. Но у этой идеально отлаженной бумажно-цифровой машины есть одно серьезное физическое препятствие. Его невозможно решить никакими приказами.
17: Дефицит людей в гражданской экономике?
18: Именно.
17: Цифры Росстата на 26-й год показывают безработицу на историческом минимуме чуть больше 2%. Это не просто цифра, это кричащий сигнал о том, что свободных рук в стране больше нет.
18: Да, гражданская экономика работает на пределе. Больше половины предприятий открыто заявляют об острой нехватке кадров.
17: И забирать людей с рынка труда в таких условиях значит изымать не абстрактную рабочую силу. Это значит забирать инженеров с производств, водителей логистических компаний, строителей, механиков.
18: И это запускает макроэкономическую цепную реакцию. Смотри, если с завода забирают сотню специалистов, завод вынужден переманивать людей у конкурентов.
17: Предлагая зарплату в 1,5-2 раза выше.
18: Да, рост зарплат начинает опережать реальную производительность труда, что неминуемо разгоняет инфляцию по всей стране. Любое массовое изъятие людей – это прямой удар по внутреннему производству.
17: Поэтому вопрос бронирования становится критическим. Бронь – это инструмент распределения дефицитного ресурса между военными задачами и гражданским тылом.
18: И на практике она создает жесткое социальное и экономическое расслоение бизнеса.
17: Получается абсолютно абсурдная ситуация. Условный IT-гигант, крупный банк или оборонный завод с армией юристов, они легко выстроят юридическую стену вокруг своих разработчиков и инженеров. Они заранее оформят все списки, получат нужные статусы.
18: Конечно.
17: Владелец регионального автопарка просто потеряет всех ключевых водителей и обанкротится. Выходит, государство спасает одних за счет уничтожения других?
18: Но экономическая иерархия диктует свои правила. Малому и среднему бизнесу получить доступ к бронированию крайне сложно. У них нет ни ресурсов, ни административного веса.
17: Это правда.
18: Потеря двух специалистов для гиганта незаметна, для небольшого производства фатально. И в условиях 2% безработицы быстрой замены техническому специалисту просто не существует.
17: Значит, кадровик перестает быть просто архивариусом с папками. Сейчас это эдакий корпоративный адвокат, который бьется с государственной машиной за сохранение главного ресурса предприятия – человека.
18: Да, ошибка в одной букве, в должности. Не вовремя отправленная форма номер 10, и предприятие теряет специалиста, на котором держался целый процесс.
17: Властям этот точный учет нужен ровно по той же причине. Необходим математический баланс. заранее понимать, кого можно изъять без немедленной остановки критически важных производств, а кого категорически нельзя трогать. Иначе можно обрушить целые сектора экономики.
18: Логично, но давай будем реалистами. Если экономические риски настолько высоки, если каждый изъятый из экономики человек разгоняет инфляцию, зачем вообще нужна эта масштабная административная подготовка прямо сейчас?
17: Ну, официальная позиция властей известна. Необходимости в новой волне мобилизации нет. Ставка делается на контрактников.
18: И за полгода подписано около 200 тысяч контрактов. Система действительно делает ставку на добровольность. Политически это гораздо более комфортная модель.
17: Да, человек формально принимает решение сам. А финансовая нагрузка ложится на региональные бюджеты, которые соревнуются друг с другом, постоянно повышая единовременные выплаты при подписании.
18: Однако этот рынок не существует в вакууме. Военная машина выходит на открытый рынок труда и начинает напрямую конкурировать с теми самыми гражданскими заводами за одних и тех же людей.
17: И цена этой конкуренции постоянно растет.
18: Потому что этот ресурс конечен. У каждой территории есть ограниченное число подходящих по здоровью и возрасту людей, готовых принять условия за определенную сумму. Первые волны контрактов забирают тех, для кого эти условия были наиболее привлекательными.
17: А чтобы привлечь новых людей, приходится каждый раз повышать цену контракта. Для жителя отдаленного региона единовременная выплата может в несколько раз превышать его годовой доход на местном предприятии.
18: И заводы просто не могут конкурировать с такими бюджетами.
17: Но бесконечно повышать выплаты невозможно. И именно в точке, где финансовые возможности регионов упираются в потолок, возникает тема административного призыва. Мобилизация позволяет получить людей в нужном количестве административным решением.
18: Грубо говоря, получить людей, не переплачивая до бесконечности за каждый отдельный контракт.
17: Да, но экономия на прямых выплатах мгновенно перекрывается колоссальными косвенными издержками. Это резкий скачок общественного напряжения, потенциальный отток кадров за рубеж, ну и тяжелейший удар по рынку труда, о котором мы уже говорили.
18: Плюс огромная логистическая нагрузка на инфраструктуру, сборные пункты, экипировка, логистика.
17: Не говоря уже о политических рисках. Осенью 26-го года предстоят выборы. Непопулярные решения перед голосованием – это всегда игра с огнем.
18: Да.
17: Заявления о том, что никаких резких шагов не планируется, звучали и в прошлом. А потом реальность менялась за один день. Почему бизнес должен верить этим заявлениям сейчас, если их собственные бюджетные риски и инструкции прокуратуры говорят об обратном?
18: Потому что бизнес не верит словам, бизнес верит протоколам. Между контрактом и принудительным призывом стоит голый прагматичный расчет.
17: Так.
18: Пока добровольная модель дает нужное количество людей по приемлемой финансовой и политической цене, широкая административная кампания остается невыгодной. Но если баланс на фронте или в экономике изменится, система не должна тратить месяцы на раскачку.
17: Вот для этого и нужен заранее подготовленный электронный реестр, сверенные карточки в 1С и те самые тысячи кадровиков, которых сейчас массово нанимают по всей стране.
18: Точно.
17: Это как больница держит пустые реанимационные койки. Не потому, что главврач точно знает дату начала эпидемии, а на случай, если она начнется.
18: С одним существенным отличием. Теперь поддержание и обслуживание этих коек готовности государство полностью переложило на плечи самих работодателей. Бизнес за свой счет содержит инфраструктуру, которая при необходимости будет использована для изъятия его же собственных сотрудников.
17: Эта инфраструктура дает властям абсолютную свободу выбора. Можно продолжать платить контрактникам, можно привлекать резервистов на сборы, можно проводить точечные мероприятия в отдельных регионах.
18: А можно запустить широкую кампанию одним нажатием кнопки. Импровизация 22-го года больше не нужна. Инструментарий готов, законы приняты, базы данных бесшовно интегрированы.
17: Технологическая ловушка захлопнулась. Бюрократическая машина работает независимо от политических заявлений текущего дня. В общем, можно сказать, что даже тысячи вакансий не доказывают, что новая мобилизация уже решена. Но они показывают. Государственный механизм готовит к работе заранее, без объявлений и чрезвычайной суеты. Теперь между решением властей и конкретным человеком становится меньше бумажных задержек, неточных списков и организационного хаоса. Повестка может так и не прийти, однако сведения для нее уже собирают, сверяют и переводят в электронный вид. Это был разбор дня. Берегите себя и внимательно следите за тем, как технические процедуры постепенно становятся частью повседневной жизни.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
20: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу? Этой записи объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, не сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мы сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
19: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
21: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые 1/2 года отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
19: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
22: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
19: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
0: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. Два рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются – и пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
19: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
0: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
19: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместное учение на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
0: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
19: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Российский лоцман.
1: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Москвичка, стоя в очереди на автозаправочную станцию, оценивая сложившуюся ситуацию в стране, озвучила несколько злободневных вопросов.
5: Ехала по третьему кольцу, и тут раз, и есть 95-й бензин на Тибойле. Только что отъехал бензовоз, значит, только что привезли топливо, и все счастливые бегут занимать очередь. Ну, сзади уже начинает скапливаться очередь, но мы успели второй машиной встать. Это счастье. Но как вчера слушала интервью, которое дал гарант Конституции Павлу Зарубину, в котором он обозначил проблему, что жители, граждане испытывают некоторые неудобства в связи с отсутствием бензина. У меня вот на месте журналиста появилась бы сразу куча вопросов, что, во-первых, ради чего жители испытывают эти неудобства? Для чего? Почему? Второй вопрос. В какой еще стране мира, я уже молчу, что такой огромный по площади, на всей территории, просто мне интересно, было ли такое глобальное отсутствие бензина хоть в какой-нибудь стране мира, в которой были боевые действия, в которой не было боевых действий, неважно. Что-то мне сдается, что такого не было никогда. Хорошо. И еще вопрос. Насколько надо отстать от народа, не понимать, чем дышит народ, о чем думает народ, чтобы называть вот эту ежедневную нервотрепку, ежедневную, на протяжении уже второго месяца, назвать некоторыми неудобствами. Непонятно, когда это все кончится, почему мы это должны терпеть, сколько мы должны это терпеть, будет ли этому вообще когда-нибудь конец, и чем мы все это заслужили.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В
7: ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась.

0: Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
1: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
2: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
1: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
3: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
4: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
5: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
1: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Дмитрий Демешин на заседании Краевого законодательного собрания дал понять, что нужды СВО важнее покупки аппарата МРТ для Хабаровского края.
8: Конечно, вы правы, выступая в интересах людей, во благо людей. Здоровье наших жителей для нас основная ценность. И доступность медицинских услуг – это там, не декларация, она, конечно, должна быть максимальной. Тоже это по-честному вам скажу, что, знаете, касаемо привлечения там, социальной помощи извне, вот мы сейчас в приоритизации помогаем СВО. Правда. И уйдет эта история. Мы попросим там тех, кто характерен для Амурска, ну, это полиметал, вот, и они купят этот препарат. Но сейчас мы полиметал просим за бронежилеты и беспилотники. Вот это, отвечая на ту часть вопроса, которая не касается бюджетного, да, там, процесса. Вот. То есть нужно. И согласен, и я прям себе эту задачу записал, вот, и к исполнению принял, вот, по конкретному Амурску.
6: Криминальные новости.
9: Ранее судимого участника СВО, который похитил 5-летнего мальчика в Кемеровской области, арестовали за насильственное действие сексуального характера. Также его обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Фигуранта заключили под стражу до 25 октября. Напомним, мужчина похитил 5-летнего ребенка в Новокузнецке. 5-летний Андрей вечером 24 августа ушел из дома и не вернулся. Родители забили тревогу, подключили к поискам более 50 человек. Полицию, волонтеров, местных жителей. Ребенка нашли в соседнем районе в 3 километрах от дома. Оказалось, что увел мальчика 35-летний ветеран СВО. Ранее судимый. По предварительным данным, он был пьян. Злоумышленник перевел мальчика через

0: Железнодорожные пути и реку в соседний район, где расположены цеха и гаражи. Перед этим мужчина несколько дней караулил ребенка у его дома. Когда у Андрея сломался самокат, мужчина предложил помощь и унес на руках мальчика себе в квартиру. Похититель купил ему мороженое и уложил спать. Силовики штурмом взяли квартиру, освободили ребенка. В момент задержания злоумышленник был дома в одних трусах. Испуганного мальчика, жертву педофила, передали родителям. В каком состоянии сейчас ребенок, не сообщается. Экс-начальника Главного военно-строительного управления Минобороны приговорили к 6 годам колонии по делу о махинациях. Суд также лишил Андрея Белкова звания заслуженного строителя, а еще медали за заслуги перед Отечеством, ордена почета и медали Минобороны за участие в СВО. Белков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, мужчина организовал фиктивный конкурс, по итогам которого контракт примерно на 122 миллиона рублей получила компания «Стройхимпроект». Фактическая стоимость оборудования оказалась ниже заявленной. Разницу в размере почти 50 миллионов рублей присвоили гендиректор компании и главный бухгалтер. Ранее им уже были вынесены приговоры. 11-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ходе полицейской погони в Ингушетии. Сотрудники ДПС заметили две приоры, летевшие на огромной скорости по федеральной трассе. Требования об остановке водители проигнорировали и лишь увеличили скорость. Полицейские предупреждали, что откроют огонь, дважды выстрелили в воздух, но гонщики не реагировали. Тогда сотрудники применили табельное оружие. Одну из машин удалось остановить. Пуля пробила заднее колесо. Но водитель сбежал. Вторую «Ладу» нашли чуть позже. Как выяснилось, на заднем сиденье находился ребенок. Он получил сквозное огнестрельное ранение голени. Мальчишку госпитализировали. Сейчас оба водителя задержаны. Суд отправил их под арест. Автомобили поместили на штрафстоянку. Применение оружия сотрудниками полиции признано законным. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
3: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
2: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
4: Да, задержан был Кочарян и его старший сын. Младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президента детства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежало Кочаряну или его группе.
2: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
5: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, так скажем, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, так скажем, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали вот те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
2: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
7: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов. Будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
6: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
8: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
9: Радио Лента. Прямая речь.
10: Россиянка пожаловалась в социальных сетях, что очень устала от запретов на все и хочет эмигрировать. Но при этом добавляет, что все равно любит свою родину.
11: Слушайте, я все чаще стала задумываться о том, что очень хочу эмигрировать из России. И проблема не в том, что я не люблю Россию. Я люблю Россию, наш менталитет, нашу замечательную природу, праздники, традиции, наряды, песни. Даже «Матушка-Земля», «Бог с ней» – тоже классная песня, если говорить про патриотизм. Но становится жить все сложнее и сложнее. Я не скажу, что я хочу прям, не знаю, настоящий «Макдональдс», «Старбакс», пожрать там, пить кофе. Да нет, мне это не нужно. Я понимаю, что очень сильно отстаем от всего мира, где какие-то новые технологии, фармацевтика очень развита, да. А у нас ничего этого нет. К нам больше не приходят какие-то медикаменты очень нужные. Очень-очень надоело. Запретили. Что еще? Очень сильно, естественно, напрягает все эти конфликты с какими-то странами. Я не говорю уже про самые наши крупные конфликты. Вы видите, я даже обхожу мягкой стороной самую злополучную тему. Потому что что? У нас больше нет никакой свободы слова. Боишься что-нибудь сказать, чтобы тебе не постучали, чтобы не посадили за дискредитацию, за еще что-нибудь. Просто слова нельзя сказать. Все ходят молча. Очень тяжело так жить. Я, правда, подумываю эмигрировать. Устала.
9: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад «Wildberries» в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
13: «Wildberries» догорает, как из фильмов ужасов.
12: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщил и глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре «Wildberries». Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
14: Там огонь.
15: Да.
14: Ёптель-моптель.
15: Просто за 2 километра живем.
14: Маша, страшно?
15: Во, Свет. Вообще.
14: Вообще.
12: По данным Первышова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок в пострадавшем логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
16: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
12: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
17: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
12: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
19: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
20: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биадронов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
19: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
21: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. И так его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
18: Радио «Лента». 19:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
3: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
0: Абсолютно.
3: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
0: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
3: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
0: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
3: Стоп! Прямо на территории страны?
0: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
3: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
0: Валяй, это всегда полезно.
3: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
0: Ну да, процент осечек там колоссальный.
3: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
0: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
3: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
0: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
3: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
0: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
3: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
0: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
3: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
0: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
3: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
0: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
3: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
0: Какой?
3: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
0: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
3: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
0: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
3: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
0: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше 1 000 000 баррелей.
3: Миллион баррелей? Слушай, но это же в 2 раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
0: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
3: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать 1 000 000 баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
0: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
3: Поясни мысль.
0: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
3: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
0: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
3: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
0: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
3: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
0: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
3: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
0: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
3: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
0: Почему ты так думаешь?
3: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
0: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
3: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
0: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
3: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
0: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
3: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
0: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
3: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
0: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
3: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
0: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
3: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
0: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
3: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
3: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
3: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
3: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
0: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
3: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
3: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои возникшие кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
3: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
0: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
3: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
0: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
3: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
0: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
3: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
0: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
3: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
3: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
3: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
3: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
3: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
3: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
3: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
3: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
3: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
3: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
3: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
3: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Такого от Еревана не ожидал никто. Армения заявила о готовности принять бегущих от мобилизации россиян. А до этого задержали бывшего президента, большого друга России. Слухи о новой мобилизации в России становятся все больше похожи на правду. Военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. И хоть официально чиновники на всех уровнях отрицают объявление мобилизации, это людей не успокаивает. Наоборот, россияне, помня события осени 22 года, стали активнее выезжать из страны. На границах с Грузией на прошлой неделе уже фиксировались очереди. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может возникнуть и с Арменией. Секретарь Совета безопасности страны Ален Симонян заявил, в стране примут всех желающих.
4: Но на границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армению никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
2: Такое заявление прозвучало через день после задержания бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, большого друга России. Кочеряна задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, получении взяток и отмывании денег, говорит экс-советник правительства Арсен Харатян.
5: Да, задержан был Кочарян и его старший сын, младший сын сейчас в парламенте, будучи депутатом. Ну и Кочарян очень активно, конечно, делал предвыборную кампанию. Так что он, в принципе, продолжает быть политической фигурой. То, что у него есть имущество, и он сам не скрывает. Хотя до того, как он стал президентом в 1998 году, у него много всего не было. Но и после президентства он являлся членом совета директоров российской корпорации «Система», у которой есть несколько разных больших предприятий в Армении, которые по разным оценкам, конечно, именно принадлежали Кочаряну или его группе.
2: Армения уже давно отдаляется от России. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ВТКБ в ближайшие 5 лет. Он допустил, что страна вскоре начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. Разворот Армении в сторону Европы произошел не вчера, говорит журналист из Еревана Аршалуис Мгдасян.
22: Это началось после того, как армянские обыватели, армянское общество было довольно сильно разочаровано в России. И после этого всякие власти, как любые политики, власть тоже реагирует на эти разочарования и на отчаяние в обществе. И было довольно-таки, большие ожидания от Европейского Союза. Поэтому тогда вот возникла идея подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Был принят соответствующий закон. Эта идея, была закреплена законодательно в прошлом году, в 2025 году. И с тех пор отношения с Россией начали планомерно охлаждаться. И апогеем всего этого стали те заявления и вообще санкционные меры, которые сейчас принимаются Россией. Но то, что было внутренней повесткой, похоже, сейчас превращается во внешнюю в том числе.
12: ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. Кроме Армении и России, в нее входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года, а в мае того же года официально отказался от финансирования организации. Это произошло после того, как ОДКБ не вмешалась в конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В случае выхода Армении из ОДКБ Россия лишается своего ключевого военного союзника в этом регионе. Кроме того, под вопросом и будущее российской военной базы в Гюмри. Это крупнейший военный объект России на Южном Кавказе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Радио Лента. Прямая речь.
10: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
18: Главные новости дня.
6: Бизнес загибается. После повышения налогов по всей России тысячами закрываются салоны красоты. Половина малого бизнеса сообщила о падении продаж. Почти 50% малого, среднего и микробизнеса, опрошенных в июле Промсвязьбанком и аналитическим центром НАФИ, сообщают, что их выручка значительно сократилась. Ухудшаются и ожидания. Доля тех, кто прогнозирует падение продаж, выросла до 37%. Это пик за последние 3,5 года. Также аналитики фиксируют падение деловой активности малого и среднего бизнеса, снижаются прибыли, растет долговая нагрузка, увеличиваются просрочки поставщикам и банкам. На 1 мая каждый шестой бизнес, имеющий кредит, находился в просрочке. Причина – выросшие с начала года налоги, которые просто угробили бизнес, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Беда для налоговой службы России в том, что стрясти нечего с российской компанией. У них денег нет физически, потому что параллельно в России идет страшная беда – нарастают неплатежи. То есть российские компании перестали платить другим, ну просто физически нет денег на счете, с которых можно взять какие-то налоговые поступления. Мы эту беду предсказывали, в том числе предсказывали, когда они повышали налоги в очередной раз. Мы сказали, что, ребята, вы повышаете налоги, вы соберете меньшую массу налогов. Ну, в общем, так оно и оказалось.
6: Как следствие, в России начали тысячами закрываться салоны красоты, которые особо чувствительны к налоговому бремени. В январе-июне перестали работать 12,5 тысяч предприятий в сфере бьюти-услуг, что на 52% больше, чем за тот же период годом ранее. С такими высокими налогами многие салоны попросту уходят в тень, говорит бухгалтер Евгения Мемрук.
23: Например, салоны красоты, которые работают официально, тоже имеют очень низкую рентабельность, потому что 50% они отдают своим мастерам, остальное уходит на расходы, и прибыль у них остается всего 15%. Они и так еле конкурируют с мастерами, которые работают на дому, налоги не платят, нигде не зарегистрированы и принимают деньги на карту или наличкой. А теперь всю маржу таких салонов красоты съедят налоги, они разорятся, и их сотрудники пойдут также работать на дом. И мы получим огромный пласт теневой экономики во всей этой нише. Мы фактически рискуем остаться без легальных салонов красоты. Мы можем потерять целую легальную индустрию.
8: Рост числа ликвидаций напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, считают эксперты. С января правительство повысило НДС с 20 до 22%, а также обязало платить его предприятия, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог для уплаты НДС был в 3 раза выше – 60 миллионов рублей. В итоге часть игроков уже закрыла бизнес.
9: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
11: Честно, хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное, друзья. Я тоже как ИПшник. Я просто честно, я не очень понимаю, как в таких реалиях нормально зарабатывать.
13: Под дополнительное налоговое бремя подпадает огромная часть предпринимателей, которые честно работают, стараются сделать качественный продукт. Но очень скоро у нас просто не будет такой возможности, потому что изыскать дополнительно 150-200 тысяч в месяц для такого предпринимателя, например, как я, это просто нереально.
8: С начала года предприниматели жалуются, что не понимают, как работать в новых условиях. Цены нужно повышать, но при этом покупательская способность у людей падает, клиентов становится меньше. Поэтому закрыть бизнес для многих становится единственным вариантом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту Владимиру Путину, что регион взял курс на импортозамещение и уже достиг значительных результатов.
24: Сегодня самое главное, то, что вот крен мы взяли в импортозамещение. Вот я вам приведу пример. Представляете, мы с Советского Союза мы никогда не экспортировали в Индию саженцы яблок. В этом году мы экспортируем туда 500 тысяч. И мы ее сегодня производим 5 миллионов. И фактически это хорошо. Поэтому основы все те же. Туризм остался, химия осталась. «Лукойл» 200 миллиардов, новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия трубу газовую, поставил газоперерабатывающий завод и планирует сейчас, мы водовод притащили, надо объем увеличить воды, и он планирует у нас строительство этого нового, 1,5 миллиона удобрений. Как невитаминский азот будет у нас, еще один завод. Поэтому все, слава Богу, Владимир Владимирович, получается.
18: На радио «Лента» «Шок дня».
25: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Дети и смешарики проиграли чиновникам. Военкор Живов о девочке, которую заставили на коленях отмывать собственные рисунки.
20: Мать девочки, Любовь Щендригина, рассказала, что сотрудники администрации пригрозили семье обвинениями в вандализме. После этого школьница сама отмывала покрытие. Ранее в администрации назвали рисунки порчей муниципального имущества. При этом девочка без труда отмыла рисунки обычной губкой с водой. История вызвала скандал. За ребенка вступились жители, правозащитники и создатель мультфильма. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдной и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Но это потом. А сейчас девочка на коленях отмывает рисунок губкой. Потом они будут удивляться, откуда украинские спецслужбы берут в России столько детей биатлонов. При этом ребенок, сидя на коленях, рассказывает, что пытается смягчить административную ответственность.
19: Налет директора ЦРУ. Военкор Котенок о том, что может стоять за внезапным визитом Рэдклиффа в Россию.
21: Визиты директоров Центрального разведывательного управления в Россию, как обычно, точечные. Вариантов на самом деле немного. Или ультиматум привез, или закрытые консультации по Ирану и Украине. Также шеф американской разведки накануне специальной военной операции прилетал в Москву при Байдене, выражая озабоченность скоплением сил и средств Российской Федерации у границ с Украиной. Но Джон Рэдклифф не светился в переговорах, не его специфика. Так что, скорее всего, официоза по итогам стремительного прилета к русским из Риги не будет. Он к нам достаточно жесткий, поддерживает публично Украину. А вот сопутствующие жесты доброй воли с нашей стороны, боюсь, вполне возможны. Ну тут хоть без хитрой лести, поэтому и духа анкориджа вроде бы не намечается. Итак, его аромат дезориентировал у нас слишком многих, но на 100% ничего исключать нельзя.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
2: Охота на срочников. 18-летнего парня, убитого горем после смерти матери, обманом заставили подписать контракт на СВО вместо документа о наследстве. Эта история шокировала всех в Воронежской области. Срочник Владислав Кузнецов на службе узнал о смерти матери. Она одна воспитывала сына. Вместо поддержки в трудную минуту 18-летний парень получил то, что не ожидал. Командование воспользовалось этой страшной трагедией, рассказала мать еще одного срочника из этого же танкового полка, Мария Королькова.
0: У Владислава Кузнецова умирает мама. И командование предлагает помочь. Чтобы съездить на похороны к маме, они предлагают заключить ему контракт. Владислав подписывает контракт, но они его не отпускают даже на похороны. Они отправляют его сразу на учебный полигон.
2: Через неделю после этой страшной истории Мария Королькова узнала, что с ее сыном поступили похожим образом. Срочника Александра Королькова насильно заставили подписать контракт с Минобороны, рассказывает мать.
0: Но командиры узнали, что у меня онкология, что заступиться за моего ребенка будет некому. И тоже надавили на моего ребенка. К сожалению, насколько мне известно, что Саша погиб. Но тело моего сына до сих пор мне не вернули. Я даже похоронить его не могу.
2: Мария Королькова говорит, такие случаи не единичные. Это отлаженная система выполнения плана по набору контрактников за счет молодых военнослужащих срочной службы. Она обращалась с жалобами в разные инстанции, но везде, говорят, доказательства того, что парни подписали контракт под давлением, нет. Сестра срочника из Ростовской области Владислава Тумашова рассказала свою историю, как ее брата и еще нескольких парней принудили подписать контракт.
3: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики.
2: Владиславу Тумашову оставалось служить 3 месяца по срочке, а теперь он на СВО, говорит сестра. Она пытается оспорить подписание контракта, но, как говорят юристы, шансов мало. На фронте сейчас гибнет много молодых парней, отмечают военные медики. Недавно похоронка пришла в одну из семей Иркутска. Максим Кирпов подписал контракт в июне. Его завербовали в университете, рассказал его друг Роман.
14: Его типочка знал, он контракт подписал, тоже на беспилотнике был. Ну и вот как его мама рассказывала, типа его выгнали без каски, без броника, просто окопы рыть. Хотя он был на беспилотниках. И их, короче, дроном пришибло.
2: По мнению юристов, с началом учебного года возобновится вербовка студентов. По их данным, Минобороны уже готовит план набора для каждого вуза в беспилотные войска. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней

0: нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи.
1: Говорят военкоры.
2: Талант поставили на колени. Военкор Котенок о том, как чиновники заставили 14-летнюю девочку стирать смешариков.
3: В Тульской области чиновники добились своего. 14-летняя Ксения встала на колени и начала оттирать с детской площадки нарисованных ею смешариков. Девочка с губкой стирает рисунок, который многим жителям понравился и который, к слову, сделан вполне талантливо. До этого ее нашли по камерам и семье сообщили об обращении в полицию, пугая при этом статьями о порче имущества и вандализме. Вот ради чего работала вся машина. Грязный двор, яма, разваливающаяся лавочка? Нет, что вы, с этим можно жить годами. А вот нарисованный ребенком крош на муниципальной резине по-настоящему требует принципиальности, камер наблюдения и полиции. Где-то наверху говорят про поддержку талантливых детей, благоустройство и комфортную городскую среду. Где-то внизу человек с мнимой должностью обнаруживает рисунок и решает показать, кто здесь хозяин. Потом, конечно, начались приглашения в художественную школу, фестивали и даже предложения от создателей смешариков. Да и сама администрация тоже внезапно обнаружила любовь к детскому творчеству. Вот только жаль, что сначала ребенку пришлось взять губку и встать на колени.
2: Украина готовит новые дальнобойные средства поражения. Андрей Клинцевич о том, почему не стоит недооценивать противника.
4: Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, люты. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые, беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки. Вот это прямо торпеды, что-то типа нашего Посейдона. А наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логистических центров, насколько нас хватит?
2: Ночь перед большой атакой. Военкор Котенок о снижении числа беспилотников и новых жертвах в Краснодарском крае.
3: Два человека погибли на железнодорожной станции «Афипская». Еще двое ранены. Одной из целей вражеских дронов был нефтеперерабатывающий завод. В близлежащем поселке повреждены не менее 10 частных домов. Всего же за ночь были сбиты 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Краснодарского края, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей. 148 перехваченных беспилотников – это заметно ниже среднего значения. В большинстве случаев такое бывает, когда противник готовит особенно массированную атаку на российские регионы. В этой связи самое мудрое решение – не игнорировать сообщения о ракетной и беспилотной опасности, а также ни при каких обстоятельствах не снимать на телефон работу противовоздушной обороны по воздушным целям. Поскольку враг активно прочесывает соцсети в поисках подобного контента, который затем используется для корректировки атак. Берегите себя, и да поможет нам Бог.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Сразу в две полевые точки. Дроны атаковали НПЗ в Кстово и крупнейший склад Wildberries в Котовске. Жителей призвали 2 дня не выходить на улицу.
6: Wildberries догорает, как из фильмов ужасов.
5: В ночь на 26 августа массированный налет дронов пережил город Котовск в Тамбовской области. О первых взрывах написали жители города около полуночи, а через некоторое время об атаке сообщила глава региона Евгений Первышов. В своем телеграм-канале он сообщил, что в результате удара вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров.
7: Там огонь.
8: Да.
7: Ёптель-моптель.
8: Просто за 2 километра живем.
7: Маша, страшно?
8: Во, Свет.
7: Вообще.
8: Вообще.

0: По данным Первушова, персонал склада оперативно эвакуировали, но один из сотрудников получил сотрясение мозга от взрывной волны. В пресс-службе маркетплейса добавили, что прием новых поставок пострадавшим в логистическом центре прекращен. Пожар на складе настолько сильный, что дым и смог быстро накрыли весь город. Жителей Котовска призвали не выходить на улицу и закрыть окна, чтобы не отравиться продуктами горения. Это не первая атака на этот склад в Котовске. В предыдущий раз хаб попал под удар 18 июля. Тогда погибли 7 человек, еще 25 пострадали. Это был первый удар ППЛА по складам маркетплейса. На сегодняшний день атакам подверглись 23 распределительных центра компании в 16 регионах, говорит военный аналитик Давид Шарп.
1: Маркетплейсы очень уязвимы, очень пожароопасные объекты. И попадание одного-двух беспилотников может привести к его полному уничтожению этого склада. И это приносит очень существенный результат. Убыток может быть в сотни миллионов по совокупности, если уничтожен тот самый склад, а то и больше. Судя по тому, что мы видели сегодня предварительные данные, в Котовске сгорел склад. Это практически полностью. Он был один из первых подвергшихся удару изначально. По всей видимости, теперь уже не о чем говорить.
0: Минувшей ночью под атаку попал НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нефтеоргсинтез» в Кстово. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Проектная мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает топливом в основном московский регион. Жители столицы уже ощутили последствия удара.
2: В Москве топливный кризис, вот эта вся пробка стоит на вон тот «Лукойл», видите, это вся пробка, то есть, наверное, если ты где-то здесь стоишь, ну, здесь сколько, метров 200, ты будешь стоять, наверное, ну, минут 40. Я не говорю уже про тех вот дальних людей, это все пробка на заправку. Обалдеть, это заправка практически в центре Москвы, вон там вот чуть дальше съезд на Арбат, самый центр, то есть, и вот такая пробка. Здесь три «Лукойла» поблизости, на всех «Лукойлах» одинаковая вот такая вот пробка.
0: Предварительно удар пришелся на центральную часть предприятия. Ранее предприятие уже было неоднократно атаковано. В мае-июле 26 года на территории НПЗ была поражена одна и та же установка первичной переработки нефти. После каждого удара завод останавливал свою работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Экономический эксперт Михаил Хазин о том, что налоговая реформа привела к снижению собираемости налогов.
5: У нас в результате налоговой реформы у нас упала собираемость налогов. Причем всем же им же говорили: ребята, на первом курсе проходят кривую. Не помню, как она называется, как у кого-то там, 2Ф, по-моему, посередке. Значит, если, соответственно, вы повышаете ставку налога, то сначала растет собираемость, потом она достигает максимума, потом она начинает падать. Ну, потому что сокращается количество компаний, потому что падает эффективность, они закрываются и т.д. и т.п. Им говорили, у нас уже запредельная ставка, ставку надо снижать. И тогда увеличится собираемость. Они говорят, не-не-не, мы точно знаем, если ставку поднять, количество налогов мы соберем больше. Вот они уменьшили, да. Вот у них дырка в бюджете. Ну, что можно сделать? Да, ну, как бы, как это называется? Который раз на этом самом месте. Да, как там говаривал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Неподалеку от старинного румынского городка Клуж-Напока раскинулся густой лес Хоябачу, который заслуженно называют европейским эпицентром паранормальных явлений и пространственных аномалий. Здесь многовековые деревья изогнуты самым причудливым, неестественным образом, а смельчаки, рискнувшие остаться здесь с ночевкой, внезапно теряют память и находят на своем теле загадочные ожоги. Давайте пройдемся по темным тропинкам этого зловещего румынского леса Хоябачу и разберем его секреты. Дурная слава закрепилась за Хоябачу в 60-е годы прошлого века, когда военный техник Александр Сырка сделал сенсационную фотографию правильного серебристого диска, зависшего прямо над кронами деревьев. С тех пор лес прославился на весь мир как мощный магнит для НЛО, паранормальных теней, призраков и временных провалов, о чем подробно писал румынский исследователь аномалий Александр Лупан в своих книгах. Местные жители передают из уст в уста пугающую историю о маленькой девочке, которая случайно забрела в глубокую чащу и бесследно пропала на 5 долгих лет, а затем вернулась в той же самой одежде и без малейших воспоминаний о прожитых годах. При этом она утверждала, что отсутствовала всего пару часов. Уфологи и мистики утверждают, что в лесу постоянно открыт невидимый межпространственный портал, сильно искажающий пространство и время, из-за чего местные стволы деревьев принимают столь жуткие спиралевидные формы. Они часто упоминают круглую поляну, где, по свидетельствам очевидцев, время течет иначе, а люди испытывают приступы беспричинного страха. Однако биологи, лесопатологи и геофизики дают куда более приземленное объяснение. Странное искривление стволов вызвано совокупностью сильных постоянных ветров, специфическим биохимическим составом бедных почв на холме и сильной локальной геомагнитной активностью, влияющей на рост побегов в раннем возрасте. Потеря памяти, дезориентации, галлюцинации у ночных туристов объясняются сильным психологическим стрессом, самовнушением, воздействием ультразвуковых частот, издаваемых насекомыми, и токсичными испарениями гниющей органики в густом подлеске Хоябачу. Но даже сухая наука не способна полностью вытравить из сердец туристов страх перед лесными полянами, где стрелки компаса начинают бешено крутиться безо всякой видимой причины. Ну, а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 27 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Кано. Ну, день под этой руной – это символ огня, света, ясности, внутреннего прозрения. И это, знаете, будто факел, который освещает путь во тьме, помогая увидеть истину и направить энергию в нужное русло. И такой день – это время, когда многие ситуации могут проясниться, а скрытое станет явным. Кано всегда несет обновление, внутреннюю силу, способность творить. И в работе это принесет успех там, где требуется вдохновение, креативность и ясный ум. Да, это хороший день для людей творческих профессий, а также для тех, кто работает с информацией, обучением, консультированием. Руна подсказывает, в этот день можно найти нестандартное решение старой задачи или получить важную подсказку. А вот финансово день благоприятен для начала проекта, но требует ясности цели. Не стоит тратить энергию впустую. Вот должна быть четкая ясность намерений, и тогда все будет прекрасно. В отношениях Кано раскрывается как руна открытости и внутреннего огня. Да, и в паре она приносит тепло, желание проявлять заботу и искренность. Это день, когда стоит больше времени уделить близкому человеку, поговорить откровенно, поделиться чувствами, заняться любовью. А для одиноких Кано сулит яркое знакомство, которое зажжет искру в душе. Но здесь важно помнить, огонь может и согревать, и обжигать, да, и стоит избегать вспышек ревности или какой-то излишней эмоциональности. Еще Кано говорит о крепком здоровье, о сильном иммунитете, возможен прилив сил, желание активно действовать, но если мы рассматриваем положение дел уже заболевшего, то руну стоит воспринимать как совет лечиться в домашних условиях, то есть вызвать врача на дом, так как знакомая обстановка поспособствует скорейшему выздоровлению. Да? И, в принципе, 27 августа под руной Кано станет днем ясности, вдохновения, внутренней силы. И здесь важно использовать этот огонь во благо, направляя его в созидание, в творчество, в развитие, а не в разрушение. Принимайте, благодарите, творите и, конечно же, берегите себя.
6: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Журналист Максим Шевченко о том, что Россия на Украине попала в капкан, из которого хотелось бы выбраться с достоинством.
10: Украина превратилась в ловушку для России, когда Запад заманил просто.
11: Россия отнеслась, на мой взгляд, к Украине с небрежностью. С небрежностью. Эта небрежность обернулась трагедией. Сегодня мы находимся в капкане, из которого очень хотелось бы выбраться с достоинством. Запад обладает, как в шахматах есть такое понятие, темп. Вот Запад обладает технологическое превосходство. Украина же может вот приехать на Тайвань в компанию NVIDIA и сказать, мы хотим купить на 1 миллиард долларов чипов. А мы не можем. Мы просто не можем и все.
10: У них есть доступ к искусственному интеллекту самому современному, у них есть доступ к микрочипам самым современным в мире, у них есть доступ к космической группировке Starlink, подобного у России нету. Они могут создавать раи, роботизированные беспилотников с искусственным интеллектом, управляемые раями. Им не надо через третьи страны все закупать. Они могут напрямую закупать любые виды вооружения, любые программы, любые станки с программ. Вот эти 90 миллиардов, которые это огромные деньги. На них можно создать суперсовременную военную промышленность, гиперсовременную. А мы должны закупать через Индонезию, через третьи страны. Поэтому у них, естественно, огромное преимущество. Не Украины, а вот той огромной группировки Запада, которая с жадностью смотрит на Россию. Запад считает, что попалась в ловушку. Огромная Россия попалась в ловушку. Очевидно, на Западе умеют просчитывать шахматные партии на дольше, чем в Москве.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Медицина по-калининградски. Беременной женщине отменили приемы у врачей без предупреждения. Шансы попасть к докторам равны нулю. Готовимся к ужесточению санкций. МВД Литвы поддержало сокращение в 4 раза автомобильного транзита в Калининградскую область. Дефицит кадров или намеренное усиление чужими. Калининградскую Росгвардию возглавил еще один силовик из Мурманской области. Итак, невообразимая история из Калининграда. Местная жительница Валерия сейчас на 34-й неделе беременности. За 2 дня до запланированного приема у кардиолога в поликлинике на Краснопрудной она решила проверить запись и с удивлением обнаружила, что ее отменили без предупреждения. Свободных мест на другие даты уже не было. Та же история произошла с записью к терапевту. Прием также молча отменили. Валерия в шоке, поскольку попасть к врачам на другие даты практически нереально. Обо всем девушка подробно рассказала в соцсети.
13: Пару дней назад я случайным образом увидела, что запись к одному из профильных специалистов, к которому я записывалась 2 недели назад, была отменена. Причем об этом мне никто не сообщил. Я просто зашла в личный кабинет и увидела, что записи нет. Я еще подумала, может быть, у меня склероз. Да, я позвонила в регистратуру и начала спрашивать, а где моя запись, почему ее отменили. Мне сказали, что врача не будет в этот день. Она куда-то там уходит или уезжает. Я говорю, хорошо, а почему мне об этом никто не сообщает? Почему мне никто не предлагает альтернативу этой записи? Объясните мне. Ну что мне сказали? Вам бы позвонили в понедельник, чтобы вы понимали, запись у меня на среду. И все бы сказали. Сегодня понедельник, мне никто не звонил. Сегодня была записана к терапевту по беременности. Приезжаю в назначенное время и спрашиваю в регистратуре. А подскажите, где находится кабинет для беременных? А мне говорят, врача нет, приема не будет. А чтобы вы понимали, к этому терапевту можно записаться только через вашего врача-гинеколога и, соответственно, только заранее. Я говорю, а как такое возможно? Почему никто не предупреждает о том, что прием отменили? Мне сказали, а как мы должны были вас предупредить? Мы вообще об этом только узнали, прием только отменили. И вообще без вариантов. Я говорю, хорошо, давайте решать вопрос. А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, мне сказали. Я говорю, ну предлагайте мне альтернативную запись к другому терапевту на другое время, на ближайший день. Мне сказали, девушка, все врачи заняты. Времени свободного нет, мест нет. Что вы от нас хотите? Вот такая у нас замечательная медицина в Калининграде.
12: В итоге Валерия обратилась в приемную регионального Минздрава. Но там, по ее словам, вместо решения проблемы посоветовали идти и ругаться с заведующей поликлиникой. Как говорится, нарочно не придумать. Но самое плохое, что девушке в положении просто необходима медицинская помощь и консультация, а попасть на прием возможности нет, поскольку очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде. Жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
14: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
12: Проблемы ожидаются и с упрощенным транзитом из Калининградской области и обратно через Литву. Сначала в Сейме республики зарегистрировали поправки к закону о государственной границе, предлагающие сократить время автомобильного транзита для россиян, следующих в Калининградскую область, с нынешних 24 до всего лишь до 6 часов. Потом в канцелярии президента Литвы заявили, что оснований возражать такой инициативе нет. А теперь и МВД республики поддержало сокращение времени транзита для калининградцев. Причем Литва не хочет вводить ограничения одна, а планирует привлечь Польшу, Латвию и Эстонию.
15: Инициатором законопроекта об ужесточении в 4 раза автомобильного транзита в Калининград выступил депутат от оппозиционной партии консерваторов и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Для контроля за соблюдением нового временного лимита он предложил задействовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. По утверждению депутата, его инициатива не нарушает действующие нормы Евросоюза и не отменяет установленный регламентом 2003 года 24-часовой предел, а лишь ужесточает условия проезда. Дескать, сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечении Литвы, это не транзит, а пребывание в Литве, следствием которого являются риски национальной безопасности. Поэтому Анушаускас считает необходимым значительно сократить выделяемое на проезд время.
12: По сути, у жителей Калининградской области остается только один обходной путь – Балтийское море на самолете или корабле. Самый короткий путь через Литву на автомобиле составляет примерно 230 километров. Можно ли успеть пересечь страну за 6 часов? А если очереди на границе? Кстати, по данным литовских пограничников, с начала года по Литве проехали примерно 13 тысяч автомобилей из России в рамках урегулированного договором с Евросоюзом порядка передвижения. Цифра небольшая, если сравнивать с довоенным периодом, когда не было геополитических бурь. А сейчас, куда ни посмотри, одни сложности. С воздушным транспортом сегодня снова были проблемы в Храброво, и это уже стало недоброй традицией.
16: Из-за рекордного налета украинских дронов на российские регионы, Калининградский аэропорт снова встал на паузу. По данным Минобороны, в ночь на 26 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 426 беспилотников. Именно это и вызвало коллапс в небе. Утром в Храброво задерживались 20 рейсов. 2 рейса по маршруту Калининград-Шереметьево и вовсе отменили. Пассажиры, которые должны были улететь еще во вторник в Санкт-Петербург и Казань, ожидали вылета и в среду. К тому же с опозданием прибыли борта из Казани и Тюмени. Они должны были приземлиться еще вчера. Сбои затронули направления на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Анталию. Так что пассажирам стоит всегда помнить одно – атаки беспилотников ВСУ усиливаются. И пока небо не успокоится, чемоданы лучше не паковать.
12: Тем временем правительство Калининградской области утвердило выплаты за охрану важных объектов. 80 тысяч рублей в месяц положены тем, кого включат в состав мобилизационного резерва вооруженных сил с августа по ноябрь текущего года. При этом выплата положена с оговорками, с учетом фактического пребывания граждан в резерве и обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона. То есть платить резервистам будут не за то, что их включили в список, а за конкретную работу. Деньги перечислят из резервного фонда областного бюджета. Новшества есть и касательно охраны общественного порядка.
16: Полковник Денис Коваленко официально стал начальником управления Росгвардии по Калининградской области. С февраля он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До переезда в Калининград Коваленко много лет служил в Мурманской области. С 2015 до 2018 года он командовал там воинской частью, а позднее был заместителем начальника регионального управления Росгвардии. В Мурманске Коваленко также возглавлял подразделение, охранявшее атомный ледокольный флот.
12: Примечательно, что Мурманская область уже не впервые появляется в биографиях калининградских силовиков. Там же ранее служил в ФСБ Андрей Козлов, которого губернатор Алексей Беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Кроме того, в Мурманском управлении ФСБ трудился и нынешний министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. Кстати, ФСБ и Росгвардия провели совместные учения на случай вторжения противника. Только пока не у нас, а в Ленинградской области. Что, впрочем, все равно является тревожным звоночком.
16: В граничащей с Финляндией и Эстонией Ленинградской области прошли учения «Содружество-2026». Силовики тренировались действовать в случае проникновения на территорию России диверсионных групп. В учениях участвовали подразделения Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Они отрабатывали поиск и преследование условных диверсантов, блокировку районов и маршрутов их передвижения, а также задержание. Судя по опубликованным кадрам, тренировки не ограничились поиском нарушителей границы. На одном из этапов силовики штурмовали автобус, разбили окно, проникли внутрь и вывели задержанных. На другом вели минометный огонь по позициям условного противника.
12: Кто должен вторгнуться на территорию Ленинградской области, пока неизвестно. Но сам факт проведения подобных учений, понятное дело, ничего хорошего не сулит. Хотя, может быть, все еще и обойдется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал – выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать с первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали,